0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: сюрпризы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Пляжи запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже.
1: Три квартиры на этаже. Мы ведь покупаем ее, да?
3: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
4: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
6: Привет, человечество! Говорит и показывает нейросущность Арсенала. А не послушать ли нам немного классики? Да ведь...

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, сегодня 2 июля в Екатеринбурге переменная облачность и дождь. А в течение дня плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
3: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
4: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом. Rock.
5: And talk. На рок-арсенале.
6: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Алло, Шангрила, здравствуйте, хочу заказать доставку.
2: Здравствуйте, Селосео.
1: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
2: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
4: Осер и Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54-30.
5: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

0: Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king. Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-арсенал.

0: региональная общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: «Мотоклуб Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Доброе утро. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением, возникших после сильных дождей в регионе, закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Решение было принято исключительно в целях соблюдения санитарных норм, сообщили в мэрии города, пишет Интерфакс. Напомню, в понедельник в регионе прошли сильные дожди и ливни. Они спровоцировали подтопление в районе насосной станции Верхнешайтанского водохранилища. Ремонтные работы на насосной станции идут круглосуточно. Не подается холодная вода 7500 горожан. Из-за подтопления в Первоуральске, еще в 4 муниципалитетах введен режим ЧС из-за затоплений. Также в Екатеринбурге, Горно-Уральском округе, в Кушве и в Нижних Сергах. В Каменске-Уральском в ДТП с участием пьяного водителя погибли 4 человека. Авария случилась на улице Лермонтова. Как сообщили в облгаи, водитель «Инфинити» при развороте не предоставил преимущества в движении встречной ВАЗовской десятке. Водитель и трое пассажиров отечественного автомобиля погибли на месте. Результат освидетельствования водителя «Инфинити» показал наличие паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,612 миллиграммов на литр. Личности погибших устанавливает полиция, пишет «Ядин». Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета.ру. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщил телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. За происходящим следил полицейский вертолет. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здания, свисать с них или прыгать, пишет «Москва-24». Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
3: Информация на правах рекламы.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
8: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
9: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
10: Итак, сегодня 2 июля в Екатеринбурге переменная облачность и дождь. А в течение дня плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
11: Три квартиры на этаже?
12: Три квартиры на этаже.
11: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
12: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
13: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Волынка, от этники до рока, разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
6: Маух, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
7: Rock and talk.
8: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
9: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
10: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус», какая она была. Они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Ку-ку. Пара минут беззаботности. В эфире трек из летней коллекции «Арсенала».

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. В Кушве, пострадавшие от урагана, уже отремонтированы 47 домов. 1 июля губернатор Денис Паслер приехал в город и лично проверил ход восстановления. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах. Еще 59 готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать свои дома самостоятельно, региональные власти помогают со стройматериалами, рассказали в областном департаменте информполитики. Спецмашины вывозят мусор из города, делают по 200 рейсов ежедневно, пишет «Комсомольская правда». Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение. Пока завершены работы на 52 объектах из 76. Массированной атаке дронов сегодня ночью подверглась Ростовская область. Там сбито 25 беспилотников. К счастью, без разрушений и без пострадавших. Над Ленинградской областью сбиты 6 дронов. Между тем, Финляндия ввела ограничения над восточной частью Финского залива, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на ВВС страны. Ранее член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мемо заявил о том, что власти Финляндии, очевидно, сошли с ума, разрешив пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России. Российское правительство с 1 июля приостановило движение через железнодорожные пункты пропуска на границе с Финляндией, а также Эстонией и Латвией, пишет «Москва-24». Квартиры в Сочи этим летом резко подешевели. Реальные цены вторички снизились на 12-15%. Об этом рассказал газете «Ру» директор федеральной компании «Этажи» в Сочи Павел Быков. Средняя стоимость квадратного метра за год продемонстрировала слабый рост 1-2%, но фактически объекты продаются дешевле, чем прошлым летом. Основная причина в слабом туристическом сезоне в этом году, из-за чего часть тех, кто покупал квартиру в ипотеку и планировал выплачивать ее за счет сдачи в аренду, не потянули платежи. Срочно продавали и продают квартиры с дисконтом, пишет «Вечерняя Москва». В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля и до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской, 21. Водоканал просит горожан с пониманием относиться к временным неудобствам, пишет «Ядин». В Екатеринбурге идет жара, а дожди наконец прекратятся, пишет «Ядин», ссылаясь на прогнозы погодных метеоресурсов. В конце недели в регионе ожидаются 30-градусные отметки. Но сегодня еще сохранится влияние циклона с севера Казахстана, будут эти дожди. Завтра, 3 июля, осадки вероятны в основном в восточной половине области. С 4 по 6 июля будет преобладать погода без осадков, но возможны короткие локальные дожди, отметили в Уралгидромете. В понедельник, 6 июля, температура по области может составить до плюс 30 градусов. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, временами дождь, возможно гроза. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
6: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
10: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365». Комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения от консервативных до хирургических. «Здоровье 365». 65 «Современная медицина для всей семьи». Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: 10:05 в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В эфире действительно рубрика «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет.
12: Доброе утро.
11: Обсудим ключевые автомобильно-дорожные новости и, конечно же, на ваши вопросы ответим, но для этого вопросы ваши мы должны получить. Это могут быть любые вопросы, связанные с автомобилями, движением, дорогами. Присылайте нам их на номер +7 908 909 104.5 в любом удобном для вас мессенджере. Ну и сюда же, в том же формате, ждем ваши комментарии к тем темам, которые мы с Максимом будем обсуждать, ну и дорожные наблюдения. Также нас можно смотреть и слушать через наше сообщество ВКонтакте, которое называется «Радиофорум 104.5 FM». Там идет прямая видеотрансляция. Лайки ставить не забывайте. Чатом, пожалуйста, пользуйтесь, он в вашем полном распоряжении. Начинать приходится с трагической истории. У нас новое жуткое ДТП и опять четверо погибших, но на этот раз общественный транспорт ни при чем. В ДТП в Каменске-Уральском водитель «Инфинити» при выполнении разворота не пропустил ВАЗовскую «десятку», которая двигалась во встречном направлении. Водитель и три пассажира «Жигулей» погибли. Причем, смотри, Максим, предварительно установлено, что водитель-нарушитель, который был за рулем «Инфинити», был пьян, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД. Полнейший ужас. Соболезнуем родным и близким погибших. Ну вот, четыре человека стали жертвами такой жуткой аварии.
12: Один из двух самых таких страшных факторов, тяжелых факторов для дорожного движения совпали. Да? Пьяный водитель, у которого внимание рассеянное, и разворот. Разворот действительно достаточно опасный маневр такой вот, потому что надо всех пропустить, так же, как поворот налево, собственно. И вся статистика говорит о том, что если убираем разворот, и если убираем поворот налево, дорога, даже двухполосная, становится безопаснее.
11: Ты не видел фотографии из Каменского-Уральского?
12: Нет, к сожалению, нет.
11: Я посмотрел, и там надо сказать, что от ВАЗовской десятки практически ничего не осталось. После удара ее просто разорвало на части, и передней половины, ну, ее вот как будто бы просто нет. Поэтому у тех, кто был внутри, я думаю, шансов практически не было. Причем неважно, были люди пристегнуты, не были. Наверное, это особенно бы здесь и не помогло. Ну, в общем, еще и автомобиль. Не самый безопасный, а водитель «Инфинити», видишь, он жив. Насчет здоров не знаю, но остался жив. Ну и вряд ли резонанс будет таким же, что и после ДТП в центре Екатеринбурга, как тебе кажется? Хотя число погибших,
12: нет, это совершенно
11: ровно такое же.
12: Нет, это совершенно разные истории. Там и автобусы, и пешеходы пострадали, да. Это нет.
11: И то, что в Екатеринбурге происходило, оно происходило, ну, практически в прямом эфире, ты же помнишь? Видео с места аварии появилось буквально через считанные минуты. Ну, и, наверное, действительно, да, это наложилось на общее восприятие частных автобусов, плюс это все-таки Екатеринбург, но еще раз, соболезнования родным и близким, ну, и надежда на то, что, ну, такие вещи не будут повторяться, но, к сожалению, мы понимаем, да. А тем временем, Максим, в ГАИ назвали самые аварийные дороги нашего региона. Это ЕКАТ, Тюменский тракт, дорога Екатеринбург-Шадринск-Курган, отдельные участки Серовского тракта и трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС зам главного инспектора облгаи Дмитрий Кузнецов. Ну вот, например, на дороге Екатеринбург-Шадринск-Курган самые аварийные участки 40-й, 70-й и 80-й километры. Но в ГАИ не только констатируют, но и говорят, что пытаются бороться. Там ввели скоростные ограничения и поставили посты. Самый опасный участок на Серовском тракте, ну, в общем-то, мы это и так прекрасно знаем, это объездная Нижнего Тагила, 120-170 километр, ну, потому что там встречное движение есть.
12: Двухполосная дорога и большой трафик достаточно.
11: Там постоянно дежурят наряды и работают камеры. Аварийными признаны участки на 23-м, 40-м, 50-м километрах трассы Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Ну, тут тоже можно только согласиться. Удивительно, что дорога Екатеринбург-Полевской здесь никак не фигурирует. Там тоже встречные потоки не разведены. Там тоже регулярно тяжелые ДТП происходят. В Екатеринбурге самой опасной стало северо-западное направление ЕКАТ, где есть встречное движение. Главная причина смертельных ДТП – превышение скорости. На втором месте выезд на встречную полосу, на третьем – наезд на пешеходов, отметил представитель ГИБДД Дмитрий Кузнецов. Но смотри, есть и обратные примеры, как он сказал. Екатеринбург-Пермь была аварийной дорогой вместе с Тюменским трактом, но после реконструкции число ДТП резко снизилось благодаря разделению транспортных потоков. Ну, логично.
12: Так вот, я хотел как раз обратить твое внимание, что все дороги, которые называют госинспекция аварийными, да, они все классические, двухполосные, без разделительной полосы, без разделения встречных потоков, да, физического разделения встречных потоков. Ну, это абсолютно логично, ожидаемо, и, да, действительно, разделение потоков делает дороги безопаснее. Ну, по-моему, это истина, знаешь, которую понимает любой человек абсолютно.
11: Угу. Ну и давно бы, наверное, что-то можно было бы сделать, если бы чуть больше денег на дорожное строительство выделялось. Потому что на региональных трассах трафик ведь он не ниже, а иногда и выше, чем на федеральных. Но с точки зрения их развития, модернизации и финансирования, они где-то там.
12: Вот финансирование, да, здесь ключевое слово, потому что федеральными трассами в последнее время занялись достаточно активно, не только платными дорогами, да, но и бесплатными тоже, проводят реконструкции, там, где невозможно разделение потоков, ставят хотя бы тросовые ограждения, пытаются это делать, да, и это тоже, в принципе, положительно влияет на статистику ДТП, но там федеральное финансирование, да, региональные дороги, да, это финансирование региональное, и просто... Тут, знаешь, на содержание дорог не всегда хватает 100% денежных средств. На строительстве вообще никто не говорит. И здесь практически любое строительство, оно осуществляется с помощью федеральной поддержки как раз. Вспомню, да, вот программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот сейчас вот «Инфраструктура для жизни» – большой федеральный проект, который в том числе предполагает и помощь регионам в реконструкции дорог как раз региональных.
11: Ну, давай с тобой поразмышляем в условиях, ну, скажем так, неидеального финансирования или там недостатка финансирования. А что можно сделать на уровне региона для того, чтобы вот эти дороги, где встречные потоки физически не разделены, ну, хоть как-то ситуацию нормализовать? Вот гаишники говорят, что они патрули выставляют, знаки, ну, ограничивающие патрули, скорость выставляют.
12: Знаки,
11: это
12: камеры,
11: все помогает?
12: Это все вот... Как правило, помогает, потому что если человек знает о том, что есть сотрудник госинспекции, он там на ту же встречную полосу и не выйдет уже, да, если это запрещено. Как правило же происходит все в запрещенных местах. Но вот в Беларуси как сделали, да, даже на двухполосных дорогах, где, например, запрещен обгон, там устанавливают тросовое ограждение.
11: Есть такие. Ну, то есть, чтобы обгон был запрещен физически.
12: Чтобы он физически был запрещен. Ну, тогда там есть сотрудник госинспекции, есть камера там или нет, ты
11: это
12: просто физически не можешь взять и выехать на встречку.
11: Да.
12: Да, и это, в принципе, вот в Беларуси, по крайней мере, сыграло достаточно такую серьезную роль и внесло вклад в безопасное дорожное движение. Ну, видишь, здесь нельзя сравнивать, конечно, потоки те же самые. Всегда найдется человек, который скажет, да вот, как же так, вот, поставим ограждение, а вдруг там что-то, как объезжать. Ну, это все технические вопросы, по-моему, которые решаются. Но пока вот тросовые ограждения у нас как-то, ну, не очень активно применяются.
11: Я вообще нигде их у нас не видел в регионе. Может быть, я что-то
12: я их
11: путаю
12: видел только,
11: или не везде
12: я ездил? Я их видел только на трассе М1 Москва-Брест,
11: да,
12: которая...
11: Да, да, да.
12: Вот
11: причем они там давно Минска. Уже появились, давно были
12: очень,
11: установлены.
12: Очень давно, да. Там четырехполосная дорога, но там, где не позволяла местность просто расширить дорогу, чтобы поставить там полноценный отбойник, там делают тросовое ограждение, и, в принципе, ну, это работает.
11: Угу. Напишите нам, кстати, может быть, у вас есть свой личный рейтинг или свое представление о том, где у нас самые аварийно-опасные участки дорог. Плюс 7-908-909-104.5. Еще раз повторю, что в любом удобном для вас мессенджере можете нам писать. Ну и еще раз отмечу, что мы ждем ваши вопросы. Это могут быть абсолютно любые вопросы на автомобильно-дорожную тематику. А Дмитрия реплика в отношении новости из Каменска-Уральского. Судя по фото, пишет он, есть ощущение, что десятка ехала с приличной скоростью в центре города. Ну, может быть, кстати. И даже скорее всего.
12: Мы не знаем всех обстоятельств, поэтому мы не готовы тут ничего комментировать.
11: Угу. Так, как и следовало ожидать, пишет нам Сергей Васильевич, после запуска рабочего движения по Калине пробка переместилась к Леруа-Мерлен. Вчера вечером она растянулась как раз до съезда с Калиновской эстакады. Ничего себе! От Калины аж до Леруа была пробка, туда вот в направлении.
12: Ну да, это серьезное расстояние тогда, конечно. Да.
11: Ага, ну, что тут можно сказать? Там, кстати, по-моему, на этом участке объездной, где-то чуть подальше ремонт идет. Там асфальт сняли, укладывают новый. Может быть, все-таки еще и с этим пробка связана, а не
12: да,
11: только
12: скорее,
11: с тем,
12: скорее всего, конечно.
11: Что Калина быстрее поехала. Ну, потому что там все-таки трехполосная дорога в, ну, вот в этом направлении, да, и как будто бы там бутылочных горлышек-то особенно нету. Ну да, около Леруа одна полоса уходит налево. Но,
12: да, слушай, любой инцидент на загруженной дороге всегда приводит к заторам. Недавно тоже ехал, отличная дорога, да, 4 полосы для движения, и тут мы резко встали просто.
11: Угу.
12: Вот, 2,5 километра была пробка.
11: Ну, стало понятно,
12: лишь,
11: что впереди что-то происходит,
12: потому,
11: да?
12: Потому что сломался автобус в одной полосе.
11: Да.
12: И представь себе, даже 4-полосная дорога, мы одну полосу исключаем просто, да?
11: 3 остается.
12: И все, и... 3 остается, и гигантская пробка. После этого автобуса пробки не было. Все ехали спокойно дальше. И здесь вот, ну, действительно, любое там ограничение в движении, оно влияет и влияет очень существенно.
11: Но я хочу к Сергею Васильевичу обратиться. Ну, то, что вы написали, оно же не означает, что развязку у Калины не
12: что
11: надо было
12: так
11: переделывать.
12: Будет,
11: да. Да, что вот это вот привело к пробкам в другом месте. Ну, бывает и такое. Но развязка на Калине, сами понимаете, она давным-давно назрела, перезрела, и уже скорее бы ее доделали. Хотя уже сейчас в неокончательном своем варианте, в неокончательной конфигурации, она уже расшивает потоки очень серьезно в районе Синих Камней, Сибирского тракта, Егоршинского подхода и так далее. Так что, но тем не менее, спасибо за ваше наблюдение и то, что вы им поделились. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши... дорожное наблюдение. Эхо топливных дел. Вот так бы я сказал. Uh-huh. Начну вот с чего. Операторы заправочных станций жалуются на хейт со стороны водителей. За заправку канистры кассирам и заправщикам грозят штрафы и увольнение. Отказ заливать топливо и оформление возврата нередко вызывает оскорбление со стороны клиентов. Вот так вот, видишь, у нас тут уязвимая категория появилась.
12: Человек приезжает с канистры, ему отказывают, да, он, допустим, уже успел оплатить там каким-то образом, сделал вид, что машину будет заправлять. Начинает лить в канистру, ему все отключают, говорят, мы вернем деньги сейчас. Но это потенциально конфликтная ситуация, это совершенно очевидно. Здесь вот есть же достаточно большая категория людей, которым надо просто, да, вот я заплатил, вот давайте мне мой бензин наливайте, и не ваше дело там куда... я его лью. Конечно, такие запреты – это чистейшее нарушение закона о защите прав потребителей. Да, все-таки потребитель покупает топливо, он должен выполнять определенные правила, но правила не запрещают отпуск топлива в канистры. Канистры должны быть специально промаркированы, да, вот, предназначены для топлива. И так вот технически, да, какая разница, куда я лью? В баке я налью эти 20 литров, которые купил и отстоял очередь, или себе в канистру налью и потом заправлю там условный катер свой. Вот, другое дело, когда люди заправляют и бак, и канистру, и еще что-то, и какие-то еще емкости. Вот с этим как раз пытаются бороться. Ну, во многих регионах ввели лимиты, да, при этом лимиты ввели там по 20 литров, где-то по 30 литров, ну, в основном 20, я почему-то такую цифру вижу. Да, но при этом отпуск в канистры также запрещен. Вот этого я вообще не понимаю. Какая разница, куда я залью эти 20 литров? Ну, вот на самом деле.
11: Ну, может, потому и запрещен, что мы понимаем, что сначала в бак зальет, потом в канистру, потом еще куда-нибудь.
12: Нет, слушай, ну, если у него лимит 20 литров, какая разница, куда он зальет? Он приехал, стоял очередь, он все равно купит 20 литров бензина. Вот куда он их будет заливать, по-моему, уже никого не должно волновать. Вот, ну, пока на эти нарушения со стороны АЗС, естественно, закрывают все глаза.
11: Ну, я думаю, что и само наличие лимитов может к конфликтам приводить. Вот я приехал, я очередь отстоял, давай заливай больше, нарушаешь мои права и так далее. Ну, в общем, вся эта ситуация, конечно, она провоцирует самые разные конфликты. И между водителями, и сотрудниками заправок, и между водителями самими. Всеми, тем более, да. все нервничают, все на взводе, так что, к сожалению, это все объяснимо. Но и опять же, ведь каждой колонке ты отдельного заправщика не поставишь, правильно? Чтобы он контролировал, куда там человек и что заливает. А к заправщику еще росгвардейца надо тогда камеры ставить, чтобы он еще и за конфликтными ситуациями
12: сейчас
11: следил и пресекал.
12: Сейчас есть камеры, и оператор АЗС спокойно по камерам смотрит, то, чем занимается на каждой колонке.
11: Ну, увидел
12: это технический вопрос.
11: Ну, увидел и что?
12: Остановил отпуск топлива просто.
11: Ну и все. Вот. И больше конфликт. Никто не заправляется. И да, и все пошел, стоят, да. И что-то ждут. Да. И...
12: Нет, почему? На конкретной, да, колонке ты остановил. Он идет разбираться, вы разбираетесь. Ну, вот, продолжается 15-20 минут. Там люди стоят.
11: Вот я про это и говорю.
12: Сзади начинают сигналить, начинают злиться, начинают бить сначала водителя, потом оператора АЗС, потом между собой все начинают драться. Приезжает полиция, всех забирает, а там уже следующие стоят в очереди.
11: Ужас, какую историю ты нарисовал. Надеемся, что так не будет нигде. Яндекс.Такси тем временем обсуждает с региональными властями и сетями АЗС увеличение лимита топлива для такси. Ну, мы тоже с тобой уже об этом говорили, что это тоже
12: есть проблема,
11: определенная,
12: да,
11: уязвимая категория. Перевозчик заявил, что не фиксирует системного роста цен или оттока водителей из-за нехватки топлива. В операторе признали, что в регионах, где продажа топлива ограничена, водители проводят значительно больше времени на заправках.
12: Мне очень нравится вот это заявление со стороны вот этого крупнейшего агрегатора о том, что они не фиксируют рост цен. Они сами
11: системного.
12: Если что.
11: Тут есть еще дополнительное слово на всякий случай. Есть, может быть, просто рост цен, но он не системный.
12: Не системный, да.
11: Он бессистемный. Ну, хорошо, опять же, фиксируем.
12: Кстати, а вашими наблюдениями поделитесь, кто постоянно пользуется такси, выросли цены или нет на такси, вот на этот вид транспорта? Потому что я не являюсь постоянным пользователем, я, откровенно говоря, не знаю. Uh-huh. Я всегда, когда открываю приложение, всегда удивляюсь, почему так дорого, вот сколько бы поездка ни стоила.
11: Ну, я тут на днях смотрел, ради интереса, сколько стоит в аэропорт Кольцово уехать. Я примерно представляю, сколько это стоило раньше. Ну, стало дороже процентов на 30. Ну, может быть, ну, это еще с погодными стоит? Явлениями
12: сколько,
11: было.
12: Сколько стоит сейчас?
11: Ну, грубо говоря, из центра до Кольцова раньше можно было уехать рублей за 800-900, ну, до 1000. В тот момент, когда проверял я, поездка стоила 1500. Я ну, смотрел тариф, факторов, конечно, тариф «Комфорт плюс», если что.
12: Угу. Ну, там еще было много, бы много факторов в виде дождей, в виде пробок, в виде там, количества машин вокруг тебя. То есть там такое динамическое ценообразование, поэтому здесь вот разово, наверное, сделать нельзя. Поэтому я и прошу наших слушателей написать, кто пользуется постоянно такси, им вот точно виднее.
11: Угу. Так, что нам пишут? Давай посмотрим. Интересно, каким пунктом ПДД регламентируется установка тросовых ограждений, толщина, материал, шаг стоек и каким знаком обозначается? Это
12: как зовут
11: Вагран,
12: нашего
11: Вагран нам пишет.
12: Вагран, да. Вы не поверите, правила дорожного движения не содержат в себе правил строительства и реконструкции дорог вообще. Есть ГОСТы у нас, ГОСТы и на ограждение, ГОСТы и на покрытие автомобильное, и ГОСТ, тросовое ограждение, он предусматривает в качестве разделительного барьера.
11: Угу. А тросовое ограничение делали на Рижевском тракте, вспоминает Сергей Васильевич, за первую зиму его изрядно повредили. И что, какова его судьба? Там что-то осталось?
12: Или демонтировали, да?
11: Или демонтировали от греха. Ну, потому что, да, если его ставить, то надо следить за его состоянием. Плюс еще тут ведь такой фактор, как зимняя уборка, наверное, добавляется. И наверняка есть какие-то вопросы.
12: Я согласен, что вопросы могут появляться, да.
11: Да, и, кстати, Сергей Васильевич пишет, что нужно убирать светофор на Леруа Мерлен в его представлении. Не Калину зря отремонтировали, а светофор зря оставили. Ну, ага. Может быть, не знаю. Во всяком случае, предложение, о котором нужно подумать. Пара публикаций из «Коммерсанта» сегодняшнего федерального. Wildberries 7 июля поднимет комиссии для селлеров из-за увеличения логистических расходов. По оценкам экспертов, рост может составить от 5 до 20 процентных пунктов. Сейчас логистика остается одной из крупнейших затрат платформ. Повышение комиссии может привести к оттоку предпринимателей. Сейчас их расходы на онлайн-площадках уже достигли 50-70% от выручки. Ну, происходит то, о чем, в общем-то, предупреждали и раньше. Да, логистические расходы, конечно, они растут.
12: Да, да, так и есть.
11: Да.
12: И на чем это скажется, естественно, да, это скажется на
11: свадьбе. На ценах, конечно.
12: Будем покупать дороже.
11: Ну, либо будем покупать меньше. Товары. Тут, в общем-то...
12: Или не будем покупать, да. Тоже вариант.
11: Переработка нефти в России, сократившаяся в июне до 4 с небольшим миллионах баррелей в сутки, может вырасти на 7-22% в ближайшие 3 месяца. Ожидают в компании «Кеплер». Впрочем, загрузка НПЗ летом все равно может оказаться ниже, чем в прошлых 2 годах. Аналитики рассчитывают на нормализацию ситуации на рынке в августе, но указывают, что баланс рынка будет хрупким. Вот так вот дипломатично они говорят, да, видимо, потому что ситуация действительно может в разную сторону повернуться. Но, тем не менее, шанс на то, что нефтепереработка вырастет, он есть. Ну, окей, будем надеяться. Потому что вот этот спрос, его нужно удовлетворять.
12: Еще одна... Плюс, видишь, еще закончится посевная кампания. Вернее, она еще не началась.
11: Посевная уже давно закончилась, Максим.
12: Уборочная. Да. Многие фермеры с ужасом сейчас думают о том, что уборочная кампания при вот этих действующих лимитах, когда тебе там не продают много топлива, а... Его многие хотят сейчас запасти все-таки, да, ну, чтобы оно было, и чтобы ты гарантированно смог убрать урожай, если который вырос. И это тоже, конечно, требует каких-то решений на уровне, я думаю, правительства. Обеспечение топливом как раз вот этих сельхозпроизводителей. Это задача прямо стратегическая.
11: А вот смотри, какое есть предложение. Как ты его оценишь? Вот это интересно. Страховать машины от некачественного топлива предлагают у нас в стране. Об этом рассказывал в эфире радио РБК вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Пока отдельного страхового продукта, который бы защищал права автомобилистов при поломке мотора из-за неподходящего или некачественного топлива, нет, но ситуация может измениться. Ранее такая тема не стояла, она возникла в связи с ожидаемым переходом с Евро-5 на Евро-2 и Евро-3. Страховщики сегодня задумаются, и возможно, что кто-то уже подготовит такой интересный продукт, который бы это учитывал, заявил эксперт Сергей Ефремов. Как ты думаешь, действительно подготовят?
12: Слушай, ну если появится такой продукт, я, наверное, даже затаркую свой автомобиль, потому что, ну, действительно, все больше и больше поступает таких тревожных сигналов, что заправился на АЗС 95-м, через там 2 часа загорелся чек, автомобиль начал троить на холостых, поехал, отстоял 4 часа в очереди, заправился сотым, все прошло. Да, вот и таких сообщений все больше и больше. Если действительно, пока еще не появился бензин Евро-2, на всякий случай, да, это пока еще предложение не принято, но вопрос принятия, это вопрос времени скорее, да, здесь принципиально все согласны с тем, что будут такое топливо производить. Но вот заправка, постоянная заправка топливом Евро-2 в автомобиль, который рассчитан на топливо Евро-5 или Евро-6 даже, боюсь, что нехорошо скажется на двигателе, системы отработки выхлопных газов на катализаторы. Угу. И есть высокая вероятность выхода чего-то из строя. Да. Если будет такая страховка...
11: Ну, ты-то веришь, что она появится?
12: Слушай, я не знаю, но это же бизнес, да, сейчас посчитают все. Там же есть актуарии страховые, которые рассчитывают страховые тарифы, рассчитывают прогноз наступления страхового риска, количество обращений, там масса факторов.
11: Ну, подождем, давай к теме вернемся через 2-3 месяца поглядим, появилось что-то такое или нет.
12: Сейчас уже есть, на самом деле, такие программы, как расширенная гарантия, да, для автомобилей. Даже одна компания, которая, кстати, зарегистрирована в Екатеринбурге, да, достаточно активно сейчас продвигает вот этот вот свой продукт, страхование автомобилей, автомобиль возрастом может быть любым, пробег должен быть до 250 тысяч километров, и там в случае какой-то поломки тебе помогут в ремонте. Там, не полностью сумму могут покрыть, там, а какую-то часть. Да, вот, ну,
11: какой-то
12: такая лимит. Страховка, да. Она, да, такая страховка, она появилась. Ну, посмотрим, будет ли популярным этот продукт или нет. Но это все-таки не страховая компания предлагает.
11: Ну и самое последнее. Новый BMW X5 привезут в Россию, но на 3 миллиона дороже. В Европе открылся прием заказов на BMW X5 нового поколения. Ритейлеры наши подтвердили готовность привезти. Цена на автомобиль нового поколения будет на 2-3 миллиона больше, чем на актуальную итерацию. То есть 16-17 миллионов рублей. Что такое актуальная итерация? Это предыдущий кузов, имеется в виду. Вот, наверное, это. Вот что сказал один из продавцов. Спрос на X5 нового поколения точно будет, так как покупка этой модели является беспроигрышным вариантом. А, Максим, как тебе? Беспроигрышно? Согласен?
12: Ну, да, конечно, согласен.
11: Как тут можно спорить, правда?
12: Да.
11: Ну, ладно, фиксируем. И все на этом на сегодня. Спасибо большое Максиму Идрюшову. Это была рубрика «Макс Авто». До завтра мы с Максимом прощаемся. Через пару минут в студии появится Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, еще раз спасибо и пока.
12: До завтра.
9: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
13: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
9: Банк России.
13: Более 2 миллионов свердловчан приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности в 2025 году. Это почти половина населения региона. Итоги подвели в областном Минфине. Министр финансов Александр Старков отметил, что высокая вовлеченность жителей уже дает измеримые результаты. Так, по данным исследования регионального центра финансовой грамотности, 78% опрошенных свердловчан регулярно формируют финансовую подушку. Но новые шаги по укреплению финансовой культуры обсудили на заседании Координационного совета, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты и научное сообщество. Особое внимание будут уделять мероприятиям для предпринимателей, в том числе просветительским, которые организует Уральское главное управление Банка России, а областное управление ФНС планирует развивать востребованные электронные инструменты.
9: Бизнес-статистика.
13: Россияне стали реже посещать торговые центры. Трафик сократился на 2% по итогам полугодия. Кроме того, продажи некоторых арендаторов таких площадей упали на 20%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты MOL Index Focus Technologies. Сокращается посещаемость преимущественно за счет средних и крупных форматов. Их трафик в январе и июне этого года потерял 2-4% год к году. Аналитики замечают, что совокупный трафик торговых центров продолжает падать, в том числе из-за снижения посещаемости магазинов одежды и обуви, которые по-прежнему занимают существенную долю в структуре арендаторов. Некоторые эксперты считают, что намного тревожнее выглядит в первом полугодии падение оборотов у предприятий общепита. Потребители перешли к реальной экономии. В перспективе многие прогнозируют дальнейшее снижение трафика.
9: Тенденции и прогнозы.
13: Банки не смягчили требований к заемщикам даже после снижения ключевой ставки. Об этом пишет «Известия». Индекс жесткости кредитования остается выше докризисных уровней. Банки чаще отказывают клиентам с рейтингом 500-600 баллов. По отдельным видам кредитования уровень отказов достигает 70-85%. Для одобрения кредита нужен официальный доход от 80-100 тысяч рублей. Срок необеспеченных кредитов сократился до 5-6 лет. Доход и занятость клиентов проверяют тщательнее, а самозанятым ИП получить заем стало сложнее. Рекомендуемая долговая нагрузка не должна превышать 30% дохода. Раньше банки допускали платежи до 50% дохода. При этом эксперты не ожидают заметного смягчения условий раньше 2027 года. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
14: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
4: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
15: И Павел Рубцов. Доброе утро всем.
4: Доброе утро. Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджером. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
15: Павел Владимирович, куда из города бесы пропали, скажем?
4: Они пока не пропали. Они чуть-чуть порвались, скажем так. Граффити новое появилось. Его автор, художник Сергей Акрамов, он периодически делает такие граффити, которые показывают изменение смыслов, скажем так.
15: То есть, зрителям-то мы покажем, но слушатели вот не понимают, как это выглядит.
4: Набережная рабочей молодежи, недалеко от сквера знаменитого, около театра драмы. Там появилось граффити на стенке определенной, да, на заборе. А, вот «Город бесов» написано, уже узнаваемые, мне кажется, даже стилистики, и чуть-чуть замазано, то есть как будто порвана эта надпись, и сам, собственно, художник объясняет, что теперь Екатеринбург перестал быть городом бесов, и эффект рванины будет означать, что Екатеринбург больше не город бесов, сказал он каналу «Стрит Арт ЕКБ». Времена поменялись, он намекнул на то, что теперь такие протесты...
15: Стояние за сквером, да, не будет. Сейчас не случилось, как несколько лет назад, и у телеведущего Владимира Соловьева не было бы повода назвать нас городом бесов.
4: Ну, поздно уже, все случилось. А вот уже осмысливать, насколько Екатеринбург город бесов или перестал им быть, это, конечно, дело. В том числе и художников, если осмысление происходит, это всегда хорошо.
15: Прислушайтесь к себе, дамы и господа,
4: насколько?
15: И все поймете.
4: Где ваш внутренний бес?
15: А мы сейчас не про бесов поговорим, а про парки и скверы. Один из самых популярных парков Екатеринбурга начнут закрывать по ночам. Его собираются обнести так, как следует, обнести забором. И ссылаются на мнение народа. Это не мы, это народ захотел. Юго-Запад, парк, который принято в нашем городе называть собачьим, было официальное название, 50-летие ВЛКСМ.
4: Его для этого, наверное, исправили. 50 лет ВЛКСМ, действительно, парк имени 50-летия, собачий парк в народе на Юго-Западе, который победил, ждал в конкурсе на благоустройство, его благоустроили в конце концов, и вот теперь администрация провела, как говорят в мэрии, опрос екатеринбуржцев, надо ли закрывать этот парк, ну, во-первых, сделать забор такой, чтобы он закрывался по ночам.
15: Так вот, этот опрос проходил на платформе обратной связи госуслуг, и рассказывают в мэрии, что за ограничение доступа в парк в ночное время проголосовало 79,7%, ну, то есть, получается, почти 80% тех, кто принимал участие, естественно, в этом опросе. Ну, и чуть меньше, ну, где-то 20 с хвостиком считают, что территория все-таки должна быть доступна ежедневно, не просто ежедневно, но и круглосуточно.
4: Самое интересное, что за установку ограждений проголосовало 57 примерно процентов, а остальные проголосовали, что не надо ставить заборы. Очень как-то не бьются, получается, цифры.
15: А как, если без забора вы не будете...
4: Там... Не знаю, полицейских расставить через каждые 3 метра.
15: А, вот в чем дело. Вместо забора, да, чтобы охрана была, например.
4: Я не знаю, как именно эти цифры бьются. Ну, реально, я не понимаю, если 60% примерно даже за забор, но 70%, даже 80% за то, чтобы в ночное время туда никого не пускать, как это соотносится?
15: А чтобы каждый прислушался к себе и сказал, ну, если запрещено, мы не пойдем.
4: Таблички поставить.
16: Ночью нельзя.
15: Вообще, в 2020 году по такой схеме примерно с народным голосованием стали закрывать на ночь парк «Зеленая роща». Тогда голосовали на официальном портале Екатеринбурга, и больше чем 60% проголосовавших выбрали такой режим с 6 утра до 23 часов, а после работы. А после 11 вечера, чтобы «Зеленую рощу» закрывали, и тогда председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова рассказала: ну, слушайте, там много детских площадок, туда родители с детьми в «Зеленую рощу», как правило, ходят гулять, любители позаниматься физкультурой, им зачем ночью туда ходить? Ночью ходят вандалы, нарушители, которые хотят что-то сломать и испортить. Она объясняла логику, почему с 6 утра до 11 вечера можно, а потом уже нельзя. Другое дело, что сейчас, специально вчера в Яндекс зашла, и там значится на разных ресурсах, что «Зеленая роща» открыта круглосуточно, как и, например, Харитоновский парк.
16: Подожди, «Зеленая роща», насколько я помню, она не озаборена сплошняком, потому что там есть несколько проходов, как минимум, которые позволяют, в том числе и ночью, пройти с Большакова со стороны. Вот.
15: Ну вот, тем не менее, я вспомнила историю, что 6 лет назад все-таки было принято решение, потому что народ попросил.
16: Я не знаю, почему у нас народ такой, его как не спросишь, надо поставить забор, шлагбаум.
15: Давай не будем обобщать. Речь идет о конкретных людях, голосовавших на конкретной платформе. Например, наши слушатели знали, что такое голосование идет? Не факт, что все знали.
16: Я первый раз услышал из новости, вот, если честно.
15: Так вот, я тоже. Люди, которые постоянно сидят на лентах новостей. Но мы про другое хотим спросить, не только про так называемый собачий парк, который, скорее всего, все-таки по ночам будут закрывать. Закрывать по ночам парки Екатеринбурга, это правильно, по-вашему? Напишите нам, пожалуйста. Кстати, про «Зеленую рощу». Мне просто интересно. Я там, извините, по ночам не бываю, не могу проверить.
16: Да ты днем редко, наверное, потому что не твой маршрут, как и мой.
15: Абсолютно. Может быть, нам кто-то скажет по ночам, там как доступ открыт сейчас.
16: Сколько народу-то? Вандалов сколько ходит? Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
15: Есть парки, которые и так уже закрыты по ночам. Это парк имени Маяковского с 6 утра до полуночи. Работает ночью, нет. Дендропарк на 8 марта до 10 вечера. Парк литературного квартала недалеко от нашей радиостанции до 8 вечера.
16: Там, где есть забор и ворота, которые можно закрывать.
15: Летний парк Урал.

0: наш любимый парк 50-летия советской власти, Метеогорка, но там просто нет.
1: Ну, почему? Забор, если поставить, то можно.
0: Да. Парк Победы на Уралмаше тоже круглосуточно, но я думаю, что там довольно-таки тоже проблематично, проблематично все оградить. Вообще еще в 2019 году, когда главой города был Александр Высокинский, он рассказывал, что рассматривается инициатива закрывать парки на ночь, и тогда Александр Геннадьевич приводил в пример центральный парк в Нью-Йорке, который закрывается в 10 вечера, европейские парки, которые закрываются от посетителей, многие, но не все, конечно, вот, и он говорит, у нас же говорил в 19 году, что по такой системе в Екатеринбурге работали два дендрария на 8 марта и на Первомайской, и вот подумывали, нужно ли применять эту систему к остальным паркам. Думаю, до сих пор.
1: До сих пор, но подожди, дендрарии все-таки это не просто парки, это еще и научные организации, потому что там проводятся всякие
0: поэтому
1: исследования.
0: Поэтому кыш-вандалы.
1: Поэтому кыш-вандал, ну, действительно, там...
0: Ну, наш ботанический сад, конечно,
1: ботанический сад вообще достаточно. Там за деньги можно только пройти, там нельзя просто так пройти в ботанический сад, ты должен заплатить определенную...
0: Всегда?
1: Ну,
0: всегда. Без исключения?
1: Всегда без исключения.
0: Кстати, кто-то...
1: Мне знаешь, что нравится в дендропарке на 8 марта напротив Гринвича, который, да, основной, что там собак выпускают. Там есть объявление, по ночам работают злые собаки.
0: Ты проверял?
1: Ну, там, я не проверял, я видел объявление.
0: Паша, что, главное, чтобы это были не чихуахуа. Это страшные звери.
1: Да, не чихуахуа еще.
0: Кстати, ты говорил, шутил по поводу табличек, по поводу того, чтобы полицейских поставить. Не поверишь, но, опять же, в далеком 2019 году, когда эта тема обсуждалась, на тот момент спикер городской думы, тогда это был Игорь Володин, он сказал, что с полицией города ведутся переговоры о том, чтобы во время большой проходимости людей в парках стояла охрана. Парки, которые реконструировать будут, оснастили, чтобы системами видеонаблюдения, это все понятно, но чтобы еще и полицейские выставили охрану, я представляю,
1: у нас и так
0: что говорили в полиции. Но я думаю, что даже если бы мы знали, что говорили в полиции, мы бы не смогли процитировать это в эфире.
1: Это точно. Нам пишут в Агран, а зачем открытый парк ночью, спрашивает он. А пройти по парку ночью, почему бы и нет. У некоторых есть тропки. Домой идут иногда люди ночью, в том числе
0: ночью
1: после 23
0: часов. Ночью надо спать, а просыпается только мафия, да,
1: Вагран? Просыпаются потом на скамеечке в парке. Тоже есть такие. Собачий парк в последний год оттяпали вследствие стройки домов по Шаумяна. Ходят строители, много грязи, нарушена экосистема и территория. Закрывать можно. Это приведет к снижению преступности, считает
0: Оксана. Так вы как-то начали со строительства, а потом перешли к строителям и преступникам.
1: Закрыть вообще, да и все. И пусть стоит он себе спокойненько, этот парк. Но мы его зачем реконструировали? Что там было красиво.
0: Руки прочь. А может быть, еще и днем закрывать. Тогда уж совсем все будет замечательно.
1: Чтобы люди из-за забора смотрели и радовались, что там хорошо.
0: Ладно, посмотрим, как будет с этим парком. Надеемся, что реконструкция в любом случае его не пострадает, и все будет хорошо. Все-таки несколько лет уже над этим трудится.
1: Зеленая роща, как раз были вопросы о закрытии, потому что только реконструировали, и она, эта реконструкция, начала страдать.
0: Давайте поговорим о насущном. Центробанк анонсировал рост цен из-за дефицита бензина. Я понимаю, что да, в какой-то степени капитан очевидность, но очень важно, что именно в Центробанке это проговорили. Проговорили то, что проблемы на топливном рынке могут дольше влиять на инфляцию, потому что бензин и дизель входят в потребительскую корзину, и подорожание напрямую отражается на росте цен. Но я думаю, что нашим слушателям не надо объяснять этот механизм. И подвели, собственно, в ЦБ к тому, что как бы кто ни метал камни в огород Эльвиры Набиуллиной, существенного снижения ключевой ставки ждать не стоит. Причем там витиевато сказали, да?
1: Не исключил более высокую траекторию ключевой ставки.
0: Ну, то есть снижать существенно не собираются. На прошлом заседании ЦБ, как вы знаете, ключ снизил там, на
1: 0,25, да?
0: 14,25. Так что вот. Это, я думаю, что важный такой сигнал от Банка России.
1: Что чего-то ждут, да.
0: И связанная с этой темой рубрика «Великие мысли великих людей» открывается в нашем эфире. Сначала иллюстрация. Екатеринбург буквально накануне. Смеркалось. 11 вечера. И заправка на Восточной. Очередь занимала весь правый ряд до светофора. И я вам скажу, что этим людям повезло. Потому что они нашли, чем заправиться. Вот, например, водитель из Читы рассказывал, его СМИ достаточно широко так цитировали в последние часы, что простоял в очереди за бензином, ребятки, 36 часов. Так что Екатеринбург у нас просто...

0: пожалуйста, еще город-заповедник, да, город-сад. Да. 36 часов. И при этом губернатор Забайкалья Александр Осипов провел заседание комиссии по ЧС, да? Угу, ЧС. Угу. И в регионе там ввели режим повышенной готовности, лимиты на продажу топлива физлицам ужесточили до 15 литров на автомобиль, многие СМИ написали. И, между прочим, там есть АЗС под названием «Комфорт». Так трогательно, «Комфорт». И это АЗС изменило лимиты на продажу топлива, нет, уже даже не 15, 10 литров бензина и 15 литров дизеля. Вот такой комфорт. Мы обещали великие мысли великих людей по этому поводу. Угу. Давай начнем с вице-премьера Александра Новика, который, как известно, курирует топливный рынок.
1: Да, в ходе пленарной сессии финансового конгресса Банка России сказал следующее, цитата, «Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются отдельные дефициты и перебои на отдельных заправках, в основном связанные с логистичными изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы. Они быстро устраняются, и мы в ежедневном режиме действительно с нашими нефтяными компаниями обеспечиваем закрытие этих проблем, которые иногда возникают. В целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом».
0: Очень жаль, что у нас в третьем сейчас в студии не сидит тот самый водитель с
1: четырьмя. Да.
0: И вторая
1: это
0: фраза.
1: Отдельный
0: Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию с топливом. Еще одна цитата, собственно, ведомости. А, ТАСС.
1: Ну, я по РБК цитирую, все ее процитировали. Ага. Опять же, председатель на пленарном заседании Совета Федерации сказала, не надо драматизировать. Так вот, Россия выйдет из этой сложной ситуации. Она признала, что ситуация есть, но все решают эту проблему, которую ситуацию создают, понятно кто. Не надо драматизировать, не охать-ахать, а вместе искать решение.
0: Как не хочется сейчас поискать решение вместе с Валентиной Матвиенко, прям вот сесть за этот стол и поискать
1: почему
0: вместе
1: за
0: решение.
1: Стол-то? Надо сесть в автомобиль.
0: Ну, у меня просто нет, в отличие от служебного автомобиля, мне не заправляют какой-то там, да, другой
1: нет,
0: человек, не занимается.
1: По да? не вот в служебном автомобиле, а в обычном, как
0: где
1: говорят.
0: Вы заправляетесь, терпеливые екатеринбургские водители? Ну и напишите, может быть, вы теперь оптимизировали ваши поездки. Машину, например, берете реже или вовсе не берете. Замечательная девушка накануне мне рассказала, она живет в Европе, приехала в родную Екатеринбург. И вот мы вчера с ней встречались в кафе, я ее 40 минут ждала. Ну, что такое? Что происходит? Дело в том, что она решила вызвать такси.
1: Угу.
0: И это был барабанная дробь. Ребят, никто не приехал. Никто не приехал. Потому что там был путь фактически из центра в центр, но по диким пробкам в дождь. Помните, что вчера в Екатеринбурге было
1: вечером?
0: Случилось
1: опять неожиданно.
0: И даже, видимо, мы решили, что даже за повышенную цену тратить бензин многие таксисты, видимо, посчитали просто нерентабельным. И, дорогая моя, никого так и не дождалась. Сама села за руль, в итоге пила весь вечер сок. Программа, понимаешь, оздоровление населения налицо случилось. Кстати, напишите, таксисты и их клиенты, как вам сейчас живется?
1: Выбрать общественный транспорт, который хорошо у нас устроен в Екатеринбурге.
0: Правда?
1: Это же был сарказм.
0: Дело не в том, что он как-то плохо работал. Здесь любой транспорт вчера бы стоял в пробке. Да. Я решила просто из дома до этого кафе пойти пешком. И я не ошиблась, потому что они все и водители, в смысле общественного транспорта, и автомобили, они просто стояли.
1: Опять же, программа оздоровления населения.
0: Я шла пешком по лужам. Да.
1: Кардио, так сказать, тренировка.
0: Да, только холодно было и мокро.
1: Ну, остальное.
0: Про такси, кстати, эту тему начали тихонечко в рубрике «Макс Авто». Мы хотим добить эту тему танцем. Уже ребята сказали, что Яндекс.Такси пытаются обсуждать с властями регионов увеличение лимита топлива для такси. Forbes, в частности, издание об этом пишет, что переговоры ведутся, во всяком случае, в пресс-службе Яндекс.Такси об этом рассказали. Но, правда, они не фиксируют увеличение цен или оттока водителей. Но это в Яндекс.Такси. А кто-то, например, издание «Коммерсант» со ссылкой на других каких-то участников рынка сообщил, что таксисты стали реже выходить на линию из-за топливного кризиса. В Национальной ассоциации таксопарков изданию заявили, что водители предпочитают не брать дальние маршруты и заказы в центр города и дальние в центр из-за риска остаться без топлива. В одном из таксопарков, например, заявили об ускорении оттока водителей из отрасли на 20%. И как-то не бьется с тем, что пресс-служба у вас уважаемого агрегатора говорит, Яндекс.Такси, с другими источниками. Ну вот, остальное наше с вами наблюдение.
1: Да, были, кстати, сообщения, в том числе в МаксАвто, что действительно такси не дождаться в городе Екатеринбурге.
0: Ребят, кто вызывал? Цены выросли еще из-за дождя.
1: Это понятно. И дожди, и все наложилось.
0: Главное, вы можете вообще вызвать сейчас, как у вас с вызовом
1: кто
0: такси?
1: Кто последние дни, да, вызывал такси, ну, как недели даже, мне кажется, ну, неделю. Как получалось, не получалось, если не получалось, то как выбирались?
0: А что у вас с заправочкой?
1: Да. Михаил пишет, заправлялся на «Газпроме» за Малышевским мостом. Очередь на первую колонку была в районе 8-10 машин, видимо. На другие колонки примерно так же.
0: Это прекрасно. По нынешним-то временам это вам не хвост на восточный.
1: Сергей пишет, жалко, что у нас с Новаком разные внутренние рынки и потребности.
0: И с Валентиной Ивановной. Кстати, агентство Рейтер со ссылкой на источник сообщает, что в Россию отправили не менее 60 тысяч тонн автомобильного бензина из Индии. Два танкера с первой партии уже отправлены. Также, по данным источника, Россия планирует ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн бензина из разных стран. Вот.
1: Интересно,
0: например, сейчас
1: вам танкеры?
0: Процитирую. Да. Ну, слушай, это капля в море, но Александр Пасечник, глава аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности, рассказал, что помимо Индии Россия может наладить поставки бензина из стран бывшего СССР, из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана. Ну, это просто мнение.
1: Мы им не
0: ждем, терпим. Ну, как обычно, можно подумать, мы... Для нас что-то новое, для нас какой-то сюрприз. Давай еще про великие мысли великих людей успеем. Кстати, про Валентину Матвиенко. Она перечислила, что должны успеть россияне до 35 лет. И сейчас... Тоже огненная цитата.
1: Да-да-да. Она на встрече с участниками проекта «Поезд памяти» заявила, что молодежи надо все-таки считать людей до 35 лет. И сказала, до 35 лет, а лучше пораньше-пораньше. Надо создать семью, надо родить минимум троих детей, состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию.
0: А потом, Золушка, ты можешь спокойно ехать на бал. Почему мы вспомнили про 35 лет? Потому что мы хотим с вами сейчас поговорить в оставшееся эфирное время. Дорогие наши, те, кто уже этот рубеж отметил, свечки задул, что вы успели сделать до 35 лет? Люди, которым 34, в голосовании, в вопросе не участвуют. Что вы успели сделать до 35 лет? Жалуетесь, хвастаетесь, мы принимаем ваши сообщения. Куда? Паш, напомним.
1: +7 908 909 104 5 Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте.
0: Михаил написал ничего. Михаил, ну... Как так?
1: Ничего.
0: Вы успели стать постоянным слушателем, любимым нашей радиостанции. Михаил, не скромничайте.
1: Ну, вспоминаю про Матвиенко саму. Нас Матвиенко сейчас уже не интересует, все и так все знают.
0: Давайте не будем биографии известных людей сейчас трепать. Ну, ладно. Она тем более от души ведь сказала, ну, может быть, что-то, если она не успела, хочет, чтобы молодежь до 35 лет, хотя мы считаем, что молодежь
1: А молодежь, кстати, как понял, потребовала от Матвиенко, чтобы до 30 снизили уровень, ну, или порог вот этой самой молодежи.
0: А вот Геннадий Онищенко сказал, что неизбежно повышение верхней границы возраста молодежи выше 35 лет, все выше и выше.
1: Он, да, до 42 там, по-моему, доходит молодежь. Вагран пишет, посадил, вырастил, построил.
0: Кого вы посадили?
1: Дерево.
0: Дубок.
1: Сына, ну, не знаю, ребенка.
0: Может быть, человек в системе ФСИН работает?
1: Ну, не думаю все-таки.
0: Или в судопроизводстве, он не уточнил.
1: Посадил, тогда много было бы в скобочках.
0: Слушайте, перед эфиром я зашла на ресурсы Росмолодежи. Я не знаю, что они все по 35 так прямо вот фиксируют. Так у них там есть такой пост «Топ-10 дел от Росмолодежи, что нужно успеть сделать до 35 лет».
1: Угу.
0: Про детей там не было сказано ничего.
1: Как?
0: Я не посмотрела дату, когда у них этот пост был вывешен ВКонтакте, но у них есть топ-10 дел от Росмолодежи до 35 лет. В частности, там есть, я уж все не буду перечислять, но поставить цели на 5-10 лет вперед, ой, мне кажется, не свежий пост.
1: Не свежий. Грефа на них нет никакого.
0: Да, точно. Да. Начать откладывать и инвестировать, окружить себя единомышленниками, в смысле найти своих, успокоиться. Научиться, Паша, говорить «нет» и выстраивать свои личные границы. И что больше всего мне понравилось, топ-10 делает Росмолодежи до 35 лет. Побывать на форумах Росмолодежи.
1: А говорить «нет», вот это вот тут же как-то не
0: там
1: бьется.
0: Там и окружаешь себя единомышленниками, и там же говорить «нет».
1: Нет, все, я пошел. Извините, нет. Оксана сообщает, что успела переехать в другую страну, хорошо выучить турецкий, освоить практическую профессию, которая
0: Оксана
1: мне приносит
0: красоты,
1: хороший доход,
0: работает.
1: Стала хозяйкой собаки.
0: Оксана, вообще-то про последнее вы должны были написать на первом месте.
1: Я думаю, до 35 лет много кто стал хозяином собаки. Ну, или кошки. Кому кто нравится, в конце концов. Лучшее, конечно, впереди, кстати, добавляет Вагран, который посадил, вырастил и построил. Успела сделать кучу ошибок.
0: Дайте пожму обе руки. И дайте уже я перейду к другой теме. Паша, хорошо, мы успеем вас повеселить или огорчить, или предостеречь вместе со специалистами Роскачества.
1: Скорее предостеречь.
0: Какие шуточные комментарии могут привести к блокировке вашего банковского счета? Вот знаете, если вы кому-то деньги переводите, ну, какой-то банковский платеж совершаете и решаете как-то его откомментировать. Пожалуйста, будьте аккуратнее, призывает вас Роскачество, ну и мы с Рубцовым тоже
1: Конечно,
0: призываем.
1: Конечно, мы знаем такие случаи, когда некоторые
0: давай,
1: шутят.
0: Давай сначала про Роскачество расскажешь.
1: Ну, просто банковские антифрод-системы не понимают иронии. Странно, что Роскачество об этом говорит. Такие шутки могут закончиться автоматической блокировкой не только конкретного перевода, но и всего банковского счета, а в отдельных случаях привлечением к ответственности. Специалисты отметили, что в крайнем случае банк может даже занести клиента, шутника в черный список и отказать в обслуживании.
0: В общем, ты нагнетал, а теперь
1: что там?
0: Расскажи.
1: Ну, пишешь «взятка». Пошутил ты, вот, например, со своим другом, что я тебе вот взятку перечислил. Или там еще что-нибудь
0: или,
1: такое.
0: Или, например, написал на взрывчатку.
1: На взрывчатку, да.
0: Ну, это вот. Роскачество перечисляет. То есть, оказывается, есть люди,
1: есть
0: которые так шутят.
1: Есть мониторинг, антифрод системы. Есть, наверное. Ну, шутников у нас изрядное количество, мы знаем по интернету.
0: В основном люди, если что-то присылают в комментарии, они что-то нейтральное пишут, возврат долга, или на подарок, или за обед. В том числе так принято писать, если, например, люди хотят скрыть какие-то финансовые отношения, потому что, сами понимаете, не хотят, возможно, не хотят чем-то делиться дорогим с государством и начинают как-то юлить на подарок, на обед и прочее.
1: Не, ну иногда это действительно требуется.
0: А иногда действительно просто уточняется. Или, например, люди занимаются благотворительностью, например, перевозят для какой-то передержки кошачьей.
1: На кошек.
0: Для Марусеньки, например.
1: Вот. Да. А потом, кто такая Марусенька, спросит у вас в банке. Но мизантроп пишет нам, а я когда перевожу деньги, всегда приписываю «наслаждайся», пока не заблокировали.
0: А тут однажды мы узнали из нашего редакционного чата, как наш коллега...
1: Кому-то написал в комментарии...
0: Кому-то, это Паше Рубцову он написал.
1: За, как там, прекрасно проведенную ночь, что-то такое.
0: То есть Паше нужно было перевести деньги, никакого бизнеса, исключительно...
1: Ну, да.
0: И вместо того, чтобы приписать на подарок... Человек написал за прекрасно проведенную ночь.
1: Он не написал, на самом деле.
0: Как не написал?
1: Нет,
0: это был розыгрыш.
1: Просто был, ну, я же вижу, что мне написано. Поэтому
0: просто дело в том, что он это так мужчина.
1: Он так пошутил в чате. Все-таки, да.
0: Ах,
1: не
0: вот
1: было.
0: В чем дело.
1: Если бы он пошутил мне так в нормальном сообщении, совсем по-другому бы я
0: реагировал. Паша, я поверила в лучшее.
1: Нет, на самом деле. Вагран предлагает подписывать «подавись».
0: Не надо так делать.
1: Не надо. Хотя, почему нет? Ну, с другой стороны,
0: помните,
1: антифрод-система что-нибудь придумает.
0: Помните, как в фильме
1: «Страна
0: ОС»? Его не надо так делать. Я бы хотела сейчас еще раз. Его не надо так делать.
1: Не надо.
0: Все на этом. У нас время, Паша, эфирное истекло. Спасибо за внимание всем. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключитесь.
2: Реклама. Радиофорум. Говорим, но не заговариваемся. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
4: Доброе утро. Силы ПВО за ночь перехватили 327 украинских беспилотников над 19 регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Дроны удалось сбить, в частности, над Астраханской областью, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, а также над Ленинградской, Нижегородской и Новгородской. Дроны перехвачены также над Москвой, Крымом и Кубанью. В Белгородской области загорелся дом в одном из сел. Погиб мужчина, его жена получила травмы, пишет газета.ру. Рекордный спрос на ГБО, газобаллоны и оборудование зафиксирован в сервисных центрах России. Спрос на установку ГБО за последние два месяца вырос на треть. Рост составил 35% по сравнению с мартом-апрелем, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке газобаллонного оборудования испытывают наплыв клиентов, заявил источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки 55 тысяч рублей плюс оформление документов еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 миллиона 300 тысяч автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка, который насчитывает 68 миллионов машин. В Свердловской области расширяется территория, охваченная паводками из-за дождей. За последние сутки в список пострадавших городов добавился Староуткинск. В воде там оказались 50 жилых домов, 62 приусадебных участка, сообщили в МЧС области. Всего в регионе уже пострадали от наводнения 336 жилых домов, 62 дачных дома, более 3000 приусадебных участков, 7 низководных мостов. Сегодня МЧС области прогнозирует затопление еще 100 жилых домов и сотни приусадебных участков в Староуткинске. Отдельные участки могут оказаться в зоне половодья, также в Камышловском районе, Махневском округе, Сухом Лагу, Артемовском и Верхотурье, пишет «Новый день». Свердловский областной медколледж в этом году выпустил рекордное количество специалистов. Более 4700 по 13 направлениям. Дипломы торжественно вручали накануне в парке Маяковского. Самой востребованной специальностью остается сестринское дело. Дипломы медсестер получили более 3100 человек. Особенность этого выпуска – пилотный проект «Одна профессия, два диплома», в рамках которого каждый третий выпускник получил на последнем курсе вторую специальность. Наиболее популярными дополнительными направлениями стали анестезиология и реаниматология, скорая и неотложная медпомощь, передают «Вести». Труппа театра «Мускомедии» сегодня переезжает из своего здания в Екатеринбурге. Большая сцена закрылась на ремонт. С сентября и примерно год спектакли будут давать в ДКЖ и Дворце народного творчества. Переезд от здания «Мускомедии» на новой площадке сегодня будет театрализованным. В 11:30 отправится в путь капитан Грей из «Алых парусов», Екатерина Великая, император Николай I из «Декабристов», Буратино с «Золотым ключиком» и другие персонажи. Их будут сопровождать собака-муха, черный кот и голуби, партнеры актеров по сцене. Во дворе «Мускомедии» пройдет костюмированная фотосессия с белым кабриолетом, загруженным реквизитом. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
2: Информация на правах рекламы.
5: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
6: Здравствуйте, Селосео.
5: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
6: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
2: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Шкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервисторг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
2: Спонсор выпуска ООО «Заатлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
8: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, временами дождь, возможно гроза. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
9: О, три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже? Мы ведь покупаем ее, да?
10: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ОСЗ «Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Потребсоюз.
11: На 104,5 FM.
2: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: 11 часов 6 минут в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то сообщайте нам, будем с этим разбираться. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте должна начаться. Там есть чат, туда тоже пишите. Страница называется «Радиофорум 104.5 FM». В общем, все, что касается защиты прав потребителей, будем обсуждать. Напоминаю, ваши истории. Это хороший повод обсудить, как не попадать в такие ситуации или из них выходить победителем, реализуя свое потребительское право. С пива начнем.
12: Ох ты ж! Ничего себе!
1: Вот. Утро.
12: Утро.
1: 11.
12: С четверга.
1: Время начинать с пива.
12: Хорошо.
1: Новый ГОСТ появился у нас. Гостомания, как мы уже не раз говорили. Так вот, если остальные ГОСТы, ну, такие, были поводом просто подумать, а зачем они вообще нужны, то тут-то существует старый ГОСТ. Вот знаете, это как с ГОСТами на советские разные продукты. Докторская колбаса, сгущенка и так далее, и так далее. Когда производители используют вот этот номер ГОСТа, старый советский, для того, чтобы подчеркнуть, что у них качество соответствует нашему привычному пониманию, как этот продукт должен существовать. Так вот, новый ГОСТ-то поменял требования к пиву. Например, высота пены должна быть на уровне 15 миллиметров и держаться минуту ровно. А старый ГОСТ требовал высоту 30 миллиметров и стойкость 3 минуты. Вот это вот все требуете долива после отстоя пен и прочее. И как вот теперь людям разбираться, какой именно ГОСТ человек применяет, который производит пиво. Ну, пивные напитки в Советском Союзе их не было, поэтому мы не будем это затрагивать, что там по этому ГОСТу. А тут вот просто два конкурирующих ГОСТа получается. Человек, мы же понимаем, что он сейчас не обязателен. Только для того, чтобы...
12: На добровольной основе.
1: Да, добровольной основе. Я вот, манифестирую, что...
12: Ну, давайте так, тут как бы палка о двух концах. Во-первых, я сомневаюсь, что даже самые большие любители этого прекрасного напитка знают требования старого ГОСТа, и тем более не знают требования нового ГОСТа. Да, и вообще мало задумываются над тем, с этой самой пеной.
1: Это понятно, что никто не знает параметров, но смотрят на буковки ГОСТ.
12: Да смотрят ли они на буковки? Вот я, например...
1: Что такое?
12: Покупаю. Ну, как-то нехорошо в этом признаваться. Ну, ладно, покупаю этот напиток, я что смотрю нехорошо? На состав. Ну, как бы вот...
1: Взрослый человек, имеете
12: право.
1: Да,
12: ладно, хорошо. Убедили.
1: Мы не призываем...
12: Убедили, да.
1: Чрезмерное потребление алкоголя...
12: Вообще, я покупаю любой пищевой продукт, давайте так, в том числе и пенный напиток, и я смотрю на состав. Правда. Слово ГОСТ для меня в этом случае вообще не имеет никакого значения. Вот в отношении именно этого продукта. Правда.
1: Угу.
12: Кстати, не знаю почему. Наверное...
1: Потому что сейчас их очень много.
12: Наверное, скорее всего. Потому что, опять же, зная, да, какое количество, огромное количество разных сортов пива, разных наименований, авторских методик крафтовых, сейчас модное слово.
1: Да.
12: Я понимаю, что ГОСТ в этой истории, он какой-то куда-то ушел на второй
1: он
12: план.
1: Он вообще не действует.
12: Ушел на второй план. И даже очень крупные изготовители, даже местные, у нас в Свердловской области они есть, кстати, очень неплохие производства.
1: Очень
12: популярные. И мы были на этом на этих производствах и видели, как эти люди это делают, а делают они это очень с пониманием, ответственности за качество, за бренд. Ну, то есть ребята на самом деле честно работают, вот если все сказать простыми словами. И поэтому очень много, вот собственных марок, как красивых. Поэтому сказать, что у нас есть, конечно, классическое пиво, например, то же самое, Жигулевское, оно есть.
1: Когда пишут ГОСТ, мы понимаем, что это как бы советский.
12: Поэтому совет потребителям, если мы хотим покупать пиво с определенным названием, чтобы оно было такое же, как вчера, мы хотим иметь этот же вкус, мы сейчас покупаем, запоминаем эти цифры и ищем ГОСТ с новыми цифрами. Но есть вопрос к изготовителям, а не поменяют ли они сейчас состав, то есть не перейдут ли на новый ГОСТ, потому что требования там легче.
1: Вот что самое.
12: Они мягче, они легче.
1: Наверное.
12: Ну да.
1: Я не знаю, только в производстве ничего не понимаю.
12: Да, потому что
1: наверное.
12: Пенообразование, устойчивость, это, это большой показатель качества того, что там есть.
1: Так.
12: Конечно. И поэтому, если можно хуже, а чего не делать хуже? Но это я так предполагаю, потому что я не технолог.
1: Угу.
12: Вот я так рассуждаю, как потребитель.
1: Просто, опять же, если появятся сейчас такие же ГОСТы, на то же, вот и с пива просто началось,
12: потому цифры, что... Я перебью вас. Да, цифры даже можно запоминать. Год просто, там же год. Издание ГОСТа такое-то, такое-то. Ну, то есть,
1: на упаковке, по-моему, нет.
12: В самих цифрах ГОСТа там есть.
1: Надо понять логику. Теперь надо понимать логику тех цифр, которые в ГОСТе зашифрованы. На сгущенку. Вот, например, я знаю, что люди выбирают сгущенку вот по ГОСТу.
12: Вот когда я покупаю сгущенку, я смотрю сначала первично слово ГОСТ. Потом я смотрю состав.
1: Потому что сгущенка, как бы, ну, такой продукт, который, ну, вот как бы, нету крафтовой сгущенки практически. Есть, но если она крафтовая, то
12: ну,
1: тогда...
12: Ну, как бы да, как бы понятно. Есть, но как бы мало.
1: Мало, да, в отличие от того же пива, да,
12: почти
1: а
12: нет.
1: Вот колбаса докторская. Потому что смотришь, докторская такая-то, все понятно, ГОСТа нет. А вот если докторская ГОСТ, то ты рассчитываешь на то, что ты купил колбасу, ту самую, ну, соответствующую.
12: Слушайте, а вот интересно, вопрос в никуда. Я понимаю, что я здесь, наверное, не очень большой знаток, и это плохо, на самом деле, надо, наверное, почитать. Вот у нас был старый ГОСТ, условным названием «Жигулевская». Новый ГОСТ, оно тоже, что ли, будет Жигулевское? Наверное, должно быть
1: там
12: другое
1: там нет, просто
12: название.
1: Пиво. Есть вот. Пиво и пивные напитки. Просто вот. Для любого пива ГОСТ получается вот такой, который я сказал, 15 миллиметров и минута для пены, в отличие от старого.
12: То есть Жигулевское должно быть по старому ГОСТу, я так понимаю.
1: А не знаю.
12: А вот надо разбираться. А, наверное. Ну, а как иначе?
1: Так Жигулевских сейчас тоже вот... Жигулевское такое, Жигулевское сякое, Жигулевское
12: нет,
1: как
12: нет.
1: В СССР.
12: Если Жигулевское, как бы я самая лучшая Жигулевская, да, будет написано, то это уже не Жигулевское. Если будет, хотя тоже в свое время ведь очень сильно бились за это изготовители, говорили о том, что нельзя употреблять это смешение, вы путаете людей.
1: Это
12: вы,
1: как шампанское или коньяк.
12: В общем, какой-то...
1: Безобразие творится.
12: Ну, как-то да. Для потребителя, наверное, не есть хорошо. Но, опять же, вот давайте, продукт такой, он все-таки на любителя. Так же, как и сгущенка, кстати.
1: Ну,
12: тоже
1: да,
12: на
1: согласен,
12: да?
1: Абсолютно.
12: И люди, которые любят определенный продукт, вот есть любители колбасы докторской, есть любители колбасы столичной, есть любители сгущенки, есть не любители сгущенки, есть любители пива, есть любители лимонада. Как правило, это люди, которые так или иначе имеют, да, приоритеты при выборе одного или другого изготовителя и выбирают новый продукт не очень часто. Да, иногда экспериментируют, они попробовать ли мне.
1: Ну да, да.
12: Вот так.
1: Ну,
12: как, да, об этом и сами изготовители говорят. Вот,
1: иначе
12: они,
1: не было
12: когда
1: бы новых
12: к нам,
1: изготовителей.
12: Да, мы проводим фестивали напитков, туда приезжают в том числе пивники, и когда они рассказывают, да, вот, например, пивники, ну, кого взять-то, Нижнего Тагила, например, да, вот они говорят, а у нас в магазине, в первую очередь, раскупают вот эту вот, вот это
1: понятно,
12: наименование,
1: тип.
12: Да. Почему? Ну, потому что они и подбирают... определенные марки, да, правильно сказала, марки, да, наименование пива в определенный регион. Они говорят, в Екатеринбурге у нас берут вот это,
1: вот это,
12: летом берут вот это.
1: Все правильно.
12: А в Тагиле берут вот это. А вот в тот регион мы возим вот это.
1: В одно время это довольно серьезно сократился процент, например, темного пива. Видимо, опять же, посмотрели на преимущество, что не так уж оно сильно нам нравится потребителям.
12: Потому что изменили, опять же, состав, и оно
1: состав. Да, может
12: другое.
1: Быть, да. Ну вот это все, зачем придумывать новый ГОСТ, еще один большой вопрос у меня всегда возникает.
12: Ну это вопрос, не знаю.
1: И как это будет, вот как это связано с тем, как я выбираю? Кстати, напишите нам, если вы выбираете слово ГОСТ для вас важно на этикетке, плюс 7-908-909-104-5, ваше свидетельство во ВКонтакте тоже пишите, потому что вот в некоторых продуктах, действительно, когда написано ГОСТ, вот сгущенка и колбаса, я точно знаю, что я посмотрю на эти слова. Вот именно докторская колбаса.
12: Да, я посмотрю.
1: Угу. И уже буду тогда брать в зависимости от, а потом уже смотреть от производителя, соответствует, не соответствует по вкусу и так далее. Там выбирать, по крайней мере, это вход, скажем так, в выбор этого продукта. Но с какими-то вещами я вообще не понимаю, зачем нужен ГОСТ.
12: Ну да, потому что есть классический продукт, который в определенной у нас, да, в генетической памяти у нас, он имеет определенный вкус, цвет, и ничего другого тут уже особо и не придумать. Вот та же самая сгущенка или колбаса докторская, вот она как должна быть такая, какая она была, такая она должна быть сейчас, по сути, да, та же самая сгущенка. Да, меняются технологии производства, меняется немножечко технология производства ингредиентов. Понятно, что вкус не стопроцентно такой же, как был когда-то в Советском Союзе, например, да, там в 70-е годы. Но все равно, потому, в любом случае, да, состав тот же самый, да, и состав ингредиентов тот же самый абсолютно. А когда мы говорим о таких продуктах, где очень много наименований, где очень много новых технологий производства, где очень много вкусовых разных предпочтений. Вот та же самая колбаса. Вот к нам приезжают коллеги из соседних регионов и говорят, вот у нас колбасу едят не острую, не соленую, без яркого вкуса. Если мы нашу колбасу, которую делаем для нашего региона, да, вот с этими наименованиями привезем сюда к вам, ее здесь не покупают, цвет даже не нравится. И наоборот, ту колбасу, которую мы делаем под ваш регион, если мы запустим на прилавке у нас, да, там где-нибудь на окраине Челябинской области, там, или Пермского края, у нас ее брать не будут, скажут, что вы такое продаете. Да, опять же, предпочтение в регионах. Вот в этом случае вот это самое соответствие стандартам, оно как бы несколько... теряет свое значение в контексте качества. Я сейчас не про безопасность. То есть, уважаемые слушатели, понимаете, что мы говорим сейчас не про безопасность.
1: Исключительно про качество и вкусовые характеристики.
12: Мы говорим исключительно про качественные, да, характеристики. То есть, что такое качество, соответствие товара, там, целям, для которых можно. Обычно товар употребляется обычно предъявляемым требованием. А если есть обязательные требования, то соответствие обязательным требованиям. Но первично всегда соответствие условиям договора. Да? Вот как раз слово ГОСТ, условия договора, состав это условие договора, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сложное очень вообще понимание, понятие качества. Не всегда... Вот мы, кстати, опрашивали людей, студентов, когда мы с ними проводим занятия, там, когда мы какие-то доклады делаем. Я очень часто спрашиваю, вот прямо сейчас подумайте, что для вас такое качество товара. Вот качество ботинок, качество пива, раз мы о нем сегодня заговорили, что оно для вас. Очень много версий я слышу. А кто-то говорит вкусно, кто-то говорит безопасно. Причем тут качество? А, ну да, действительно. Но все равно для меня это важно.
1: Все равно важно.
12: То есть безопасно и невкусно, и вы купите такой
1: невкусное,
12: продукт.
1: Но безопасно.
12: А, ну нет, не купим. Люди начинают рассуждать. И вот, а что такое? А вот стол должен скрипеть письменный, а ботинки должны скрипеть, а пиво должно горчить.
1: Разные сорта.
12: Вот ботинки не должны скрипеть.
1: Почему? Может, некоторым нравится.
12: Нет.
1: Это показатель того, что
12: нет,
1: это такая кожа.
12: Нет,
1: такая кожа.
12: Это, знаете, это какая-то прям уже очень сильно большая особенность. Такая кожа, да? Не должны они скрипеть. А вот пиво горчить может. Потому что может быть такой сорт. И там написано, что оно
1: горчит. Ну, так они же разные бывают, да.
12: Там написано, что, да, как правило, они же описывают, да?
1: Вот, вот.
12: Ну, либо вот это самое наименование, да, вот это вот основное, там, лагерь, например,
1: ну,
12: да,
1: там пшеничное, неважно.
12: Мы понимаем, что, да, есть определенные... Но, опять же, мы на что ориентируемся? Мы ориентируемся на те требования, которые мы обычно определяем, к которому мы привыкли. А вот если мы видим непонятное название, тогда мы уже ориентируемся на что? Мы ориентируемся на состав, мы ориентируемся на те слова красивые, которые могут быть написаны на этикетке. Это пиво имеет такой-то вкус, такие-то особенности, такие-то оттенки. То же самое другие напитки, да. Вот, да тот же самый лимонад.
1: Да, лимонад,
12: да хоть что. Да, хоть что. Ну, в общем, подумайте, уважаемые слушатели, что для вас есть понятие качества. Очень дискуссионная тема.
1: И очень важная как раз, потому что есть же претензии. Я купил, а мне невкусно. Мне
12: сейчас, торты. У нас больше всего по тортам. Вот. Я купил Прагу,
1: а вы мне какую-то
12: такая Прага. Я говорю, ну показывайте, давайте на фотографию отправляйте этой Праге. Так она не Прага, он пражский.
1: Вот.
12: Он там не Прага, а там... Там что-нибудь в Праге. Утро в Праге, я не знаю, там ночь в Праге. Я говорю, так он не пражский у вас. Ой, точно, не Прага, вернее. Ой, да, что вы хотели. Такое было.
1: Ну, вот тут есть определенные, да, продукты, с которыми мы привыкли, и их немного, а есть, когда многообразие, я вообще не понимаю, зачем ГОСТ делать. Нам пишут, кстати, про это. Оксана, я не смотрю на упаковки на слово ГОСТ, смотрю на состав и читаю этикетки. Есть ли наименование слова сырный продукт, например, молокосодержащие изделия и так далее. Кстати, да, на этикетке же еще можно понять, там их обязывают производители писать в последовательности, чего больше, каких ингредиентов, чего больше, тот на первом месте, условно говоря. Если там вода, коллаген и так далее, это одно. или курица механической обвалки, наша любимая. Если там говядина, свинина, это другое, если про колбасу.
12: Согласна. Ну, Оксана на самом деле очень, очень разумно поступает, да, то есть читая этикетку и смотрит на состав. Это, наверное, самое разумное потребительское поведение. Почему? Потому что мы к чему с вами приходим? Слово ГОСТ, но ГОСТов много, и может быть указан тот, не тот ГОСТ, к которому мы привыкли. То есть состав не тот, к которому мы привыкли.
1: Я не то чтобы хотел с утра про пиво поговорить, а именно про вот это противоречие ГОСТов, потому что старый есть ГОСТ советский и этот новый ГОСТ советский. Если мы сгущенку докторскую берем по старому советскому, то тут появляется противоречие.
12: В общем, уважаемые слушатели, действуйте, как действует Оксана, я и наш любимый ведущий Павел Рубцов. Мы смотрим большей части на состав.
1: И привыкаем к определенному продукту.
12: Потом. Да, да. И, а вот относительно сыра, вот эти сырные продукты, сыр.
1: Но сейчас же их обязали.
12: На самом деле, вот я очень люблю сыр, но я люблю сыр хороший. И,
1: а где же вы его берете?
12: Если я хочу очень хороший сыр, то я беру у двух небольших, не очень крупных компаний. Да, ну, крафтовые, ну, назовем так, но это условно.
1: Но они стоят они у нас уже, как самолет.
12: Они стоят как самолет, но если мне хочется очень хороший продукт, я могу себе позволить купить небольшой кусочек, потому что много-то его, собственно говоря, хорошего сыра и не употребишь. Или на праздник, например.
1: А если повседневно?
12: Если потоковый завтрак. Для меня, да, завтрак это кусочек хлеба, бутерброд с маслом, сыром, да, часто очень. У меня есть на примете два изготовителя таких с массовой продукцией. Я знаю, что у них нет никаких добавок, и я знаю, что они... я знаю технологов, этих людей, которые этим занимаются, я их выбираю, правда. Да. Но, когда я покупаю, даже беря продукт с прилавка этого изготовителя, я все равно читаю состав, потому что я понимаю, что вчера они были таковы, а сегодня они могут состав поменять, потому что они начали экономить, например. Да? Поэтому читаю, есть определенные преимущества, но что меня беспокоит, вот если взять большой, например, да, супермаркет, крупный супермаркет, там типа большого, там Перекрестка, большого Окея, да, вот это вот большой ленты, ну вот я как большие, там где огромные крупные торговые залы, и вот когда там метров, наверное, 20, да, вот эти вот прилавки с сыром, я могу найти только 2-3 состава, где нет каких-либо добавок, которые, мне кажется, быть, ну, как бы не очень должны.
1: Ну, Можно, например,
12: да, с красителем поспорить. Все говорят, что ну как, вот есть определенные периоды, времена года, когда без добавок этих красителей сыр будет не такой красивый, этот краситель натуральный. Я все понимаю, я понимаю, что это не вредно, но мне хочется иметь сыр без...
1: То же самое, о чем я говорю часто в наших эфирах, мало. Если я вижу в составе колбасы, сарделек, куриное мясо, я отказываюсь. Не потому, что там это небезопасно.
12: Это безопасно.
1: И, может быть, это даже вкусно для кого-то и так далее. Но просто раз я беру то, что
12: если
1: я хочу
12: съесть... А еще механическая обвалка?
1: Механическая обвалка я сразу не беру. Все просто.
12: Я почти что тоже, да. Да. А иногда бывает так, что берешь 10 наименований фарша, и там везде механическая обвалка, и ты хватаешься за голову и думаешь, а цена как бы такая...
1: Ну, уже общем, не такая. Очень, курица-то тоже уже
12: очень
1: не такая
12: прям
1: дешевая.
12: Не для переработанного пера, костей.
1: Напоминаю, механическая обвалка, взяли курицу, ее вот так... Оп,
12: да, да, к сожалению, да. Но это реалии времени. Еще раз повторяем, это не опасно, но безусловно, что это не так, наверное, с точки зрения полезности, да, вот это не так, все-таки, это не опасно, но это не так полезно, как бы нам хотелось, да, там больше жира, там меньше ценность этого продукта, да, питательная ценность, там-то белка там поменьше может быть и так далее. Вчера, интересно, очень увидела историю в одной из социальных сетей. Товарищ жарил мясо. И вот он очень возмущался, накидав сырое размороженное мясо в сковородку, так наполнив сковородку очень плотно, по итогу он потушил и достал...
1: А что он хотел?
12: Ну, в разы, наверное... Ну, в общем, получилось намного меньше, чем половина сковородки
1: есть,
12: этого
1: понятно,
12: мяса. И как раз вот дискуссия людей...
1: Много, да.
12: Либо это, да, какие-то были влага... какие-то добавки, которые, да, вот...
1: Удерживают. Есть такой способ удержать влагу
12: там
1: в продукте,
12: в мясе, тем более. Увеличить объемы, много чего там, да, вот этих...
1: Старый способ.
12: Причин для, да, да, как написали, берут шприцы, накачивают. Да, да. Ну, может быть, и так, не знаю, не отвечаю. Кто-то говорил, что это нормально, что, что вы хотели от говядины. Но вот меня, конечно, этот эксперимент несколько так... Не то чтобы удивил, разочаровал, расстроил, потому что на самом деле я как хозяйка понимаю, что купить хорошее вкусное мясо не всегда получается.
1: Начали с пива, закончили мясом. И все как-то, и все уже, как-то не оптимистично. Да, все-таки есть хорошие продукты, надо их искать и привыкать к ним.
12: Конечно, есть.
1: Да. Я понимаю, что слово ГОСТ, пишет нам Михаил, это не стандарт качества, а маркетинговый ход для покупателей. Я все детство каждое лето ездил в деревню к бабушке в Белгородскую область за 40 километров от Алексеевки, и дальше все понятно.
12: Очень вкусно было, я так понимаю, да?
1: Да, ну про сгущенку он пишет.
12: Ну, конечно.
1: Ну,
12: я понимаю.
1: Типа ГОСТ другой ему уже не нужен. Хотя я думаю, что другие производители сгущенки тоже вполне себе, которые пишут ГОСТ, если вы найдете правильно.
12: Есть хороший, да. Просто вот, знаете, очень... Вот однажды я просто приведу пример, такую аналогию, которую можно привести хоть куда. Однажды мы были с моим супругом в ресторане, в очень дорогом ресторане. Мы пришли к знакомому, да, вот хозяину этого ресторана. И для нас это было не вчера и не сегодня, это было давненько. Он сказал, я вам рекомендую вот этот стейк, он, это мясо я лично привожу из Японии сюда самолетом. Да, там специальными там поставками. Стоило это прям как-то, мы так еще задумали. Ладно, попробуем. Ладно, давай это мясо. Попробовали этот стейк. Да, очень вкусный, очень классный. А, и он говорит, вот еще пиццу мою попробуй. Пицца вообще шикарная. Я говорю, слушайте, а мне кажется, вот у меня дома вкуснее получается пицца и вот стейк. Он посмотрел на меня и говорит, конечно. Если любая домашняя хорошо приготовленная еда из хороших продуктов руками хозяйки, хозяина, который умеет готовить, она будет всегда вкуснее ресторанного блюда, приготовленного самым супер-дрюпер шеф-поваром. Да, я подумала, ну, возможно, да, тут очень много факторов, в том числе и субъективных, да, тут очень много всего, но вот нам кажется, что и вот то же самое, вот та сгущенка и ту, которую мы вспоминаем, ну, давайте так, елка на Красной площади или на площади 5-го года раньше была выше, и папа был очень всегда большой, крупный, сильный, да, а по факту ну, просто воспоминания у нас такие, мы же идеализируем то, что когда-то было, да, плюс ну, еще, это вот такой
1: Союзе
12: субъективный фактор,
1: мороженое.
12: Естественно, это вот. Такое, хотя было и плохое мороженое, что оно было точно такое же, как сейчас, отвратительно невкусное. А что еще, помимо субъективного фактора, еще давайте не забывать, меняются технологии производства, ну, изменилось технологии,
1: и те самые
12: другие линии, да, другие ингредиенты иначе. Вот почему духи известной, дико там известного изготовителя иностранного, которые мы покупали там 30 лет назад, и сейчас они разные, ингредиенты разные, натуральных вот этих самых добавок, вот этих натуральных ингредиентов, их становится все меньше и меньше.
1: Все правильно, химия-то развивается.
12: Они становятся дороже, да. Развивается химическая промышленность. В общем, ну, да, конечно,
1: это главное не повод
12: у бабушки было
1: предъявлять претензии.
12: Безусловно.
1: Но ГОСТ действительно, то, что, с чего мы начали, ГОСТ, когда написано на упаковке, это уже предупреждение, или точнее обращение к вам, как к потребителю, что я использую определенные стандарты качества. И как раз если не соответствует стандартам этот продукт, вот этому стандарту, тогда это повод.
12: Это как бы проще.
1: Это
12: да,
1: повод
12: да.
1: для того, чтобы проверку проводить, чтобы претензию предъявлять. А когда ничего не указано, ну, извините, ну, вот так, ну, не смогла.
12: Не
1: хорошо,
12: смог.
1: Не смог, да, хорошо приготовить этот продукт.
12: Ну,
1: все.
12: Да.
1: То есть, если говорить с точки зрения прав потребителя, тебе заявили одно, сделали другое, повод. Тебе ничего не заявляли, а тебе не понравилось, не повод.
12: Не
1: все.
12: Повод, ну, примерно
1: вот
12: так.
1: Вот этот вывод из первой части нашей программы. Мы сейчас прервемся, пишите нам, плюс 7-908-909-104-5, все, что касается защиты прав потребителя. Видеотрансляция во ВКонтакте будет продолжаться, там есть чат, туда тоже пишите. Прерываемся, потом вернемся, не переключайтесь.
2: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
13: Банк России.
4: Более 2 миллионов свердловчан приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности в 2025 году. Это почти половина населения региона. Итоги подвели в областном Минфине. Министр финансов Александр Старков отметил, что высокая вовлеченность жителей уже дает измеримые результаты. Так, по данным исследования регионального центра финансовой грамотности, 78% опрошенных свердловчан регулярно формируют финансовую подушку. Новые шаги по укреплению финансовой культуры обсудили на заседании Координационного совета, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты и научное сообщество. Особое внимание будут уделять мероприятиям для предпринимателей, в том числе просветительским, которые организует Уральское главное управление Банка России, а областное управление ФНС планирует развивать востребованные электронные инструменты.
13: Бизнес-статистика.
4: Россияне стали реже посещать торговые центры. Трафик сократился на 2% по итогам полугодия. Кроме того, продажи некоторых арендаторов таких площадей упали на 20%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты MOL Index Focus Technologies. Сокращается посещаемость преимущественно за счет средних и крупных форматов. Их трафик в январе и июне этого года потерял 2-4% год-году. Аналитики замечают, что совокупный трафик торговых центров продолжает падать, в том числе из-за снижения посещаемости магазинов одежды и обуви, которые по-прежнему занимают существенную долю в структуре арендаторов. Некоторые эксперты считают, что намного тревожнее выглядит в первом полугодии падение оборотов у предприятий общепита. Потребители перешли к реальной экономии. В перспективе многие прогнозируют дальнейшее снижение трафика.
13: Тенденции и прогнозы.
4: Банки не смягчили требования к заемщикам даже после снижения ключевой ставки. Об этом пишет «Известия». Индекс жесткости кредитования остается выше докризисных уровней. Банки чаще отказывают клиентам с рейтингом 500-600 баллов. По отдельным видам кредитования уровень отказов достигает 70-85%. Для одобрения кредита нужен официальный доход от 80-100 тысяч рублей. Срок необеспеченных кредитов сократился до 5-6 лет. Доход и занятость клиентов проверяют тщательнее, а самозанятым ИП получить заем стало сложнее. Рекомендуемая долговая нагрузка не должна превышать 30% дохода. Раньше банки допускали платежи до 50% дохода. При этом эксперты не ожидают заметного смягчения условий раньше 2027 года. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
13: Реклама. Радиофорум основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Потребсоюз.
11: На 104,5 FM.
13: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: 11.33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
12: Здравствуйте.
1: Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, по вашему, по крайней мере, ощущению, пишите нам, будем разбираться, что с этим делать. Плюс 7-908-909-104.5 сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Радиофорум 104.5 5FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Ну все, про еду поговорили, хватит. Про погоду бы еще, вот ввели бы правила погоды, ну некому.
12: Да.
1: К сожалению.
12: Да, представляете, ГОСТ на погоду ГОСТ на в погоду. Июле.
1: Да, вот сегодня так да, вот прям по дням.
12: 30 минимум, да.
1: А нарушил в тюрьму.
12: Угу. Кого?
1: Нибудь. Не знаю. Пока не утвердили, не знаем. Ну, ладно. Погода погодой. Много что с ней связано. И не очень приятного в Свердловской области, по крайней мере. Но тут это уже не про права потребителей, скорее, а про вообще, как справляться с такой ситуацией. Вот, кстати, у нас сразу вопрос появился от Мира. Сеть магазинов «Яблоко» на этикетках развесного товара нет цены, только вес. На мой вопрос сотрудник ответил, что цена постоянно меняется. И чтобы эти этикетки не переклеивать, на них цена не указывается. Достаточно того, что цена есть на ценнике. Это допустимо?
12: Развесной товар должна быть цена, вес, цена за отвес, цена за килограмм, то есть, там, 100 грамм.
1: Условно,
12: то есть,
1: тот же самый сыр, про который мы говорили. Вот они отрезали кусок сыра, упаковали его в свою пленку и напечатали вот этот штрих-код, который считывается на кассе. Без указания цены?
12: Да я не знаю, как они это делают. Это нарушение, конечно, это недопустимо.
1: Потому что они отрезали от того куска, у которого, ну, на тот момент, когда они отрезали, была цена. Все. Зафиксировано. А если она меняется, нет, потом
12: если
1: в течение
12: она меняется,
1: двух дней,
12: пожалуйста, если переклеивайте. Она переклеивайте, меняйте. А, и что вдруг? То есть вот в яблоке цена постоянно меняется, а в ленте не меняется, и в Икее не меняется, и в Перекрестке не меняется, и в Пятерочке не меняется. Ну так что ли? Угу. Потому что ну, я к чему говорю? Они же успевают менять. То есть мы берем продукт развешанный, мы видим на нем стоимость. Да, либо мы просим кассира, который стоит за кассой, отрезать, он взвешивает, нам выдает.
1: Подождите, а еще раз, вот штрих-код же он уникальный вроде должен быть.
12: Ну нет, штрих-код-то бог с ним штрих-код, но когда я беру товар, ну? Да, развешанный, ну? Да, я беру этот кусок, мне же штрих-код, мне-то ничего не говорит.
1: Нет, ничего, я имею в виду, что как они потом на кассе это пробивают, я не знаю, что у них там как-то устроена система. Я, если честно, не профессионал далеко.
12: Нет, если цена меняется.
1: Мне казалось, что они ценник напечатали, да, со штрих-кодом вот это, да, информацию всю, которая потом на кассе считывается, там же все зашито сразу должно быть.
12: Ну как бы, да.
1: Ну, по идее.
12: Угу. Да я думаю, что тут не дело в том, что цена меняется. Просто
1: лень.
12: Что-то там, да, не срабатывает. Какой-то субъективный фактор. В общем, нет, это, конечно, недопустимо. Поэтому я что вам рекомендую сделать, Мира? Зайти на сайт данного продавца. Он наверняка есть. Угу. Найти там раздел «Контакты» или раздел «Обратная связь» и написать, что, уважаемый, вот в таком-то городе, по такому-то адресу, в вашем магазине отсутствует цена на развешанном товаре. Да, что выбирать очень сложно, что вы нарушаете правила торговли. Пожалуйста, введите порядок. Ну, с такой риторикой.
1: Оставляя за собой право обратиться в Роспотребнадзор.
12: Какая будет реакция? Потому что самое главное ведь требование к информации какое? Это, да, оно, собственно, не одно, да, их несколько. Это достоверность, это доступность, понятность, да, это полнота. Ну, то есть я должна сделать правильный, компетентный выбор. А как я сделаю правильный, компетентный выбор, если там нет цены, только вес? Что я должна сделать? Я должна брать калькулятор в руки и считать? Ну, то есть если ценники, они успевают переклеивать, да, переделывать, то как бы они должны и возможность иметь и тут, да, каким-то образом поменять. Ну, в общем, или у них цена меняется в течение рабочего дня неоднократно, или что? Я не понимаю. Вот они получают партию, они его в определенном количестве прогнозируемых покупок нарезают. Упаковывают, расставляют.
1: Это что я и говорю, да?
12: Ну все. Что там она у них меняется-то?
1: Может, у них просто разные партии в одной кучке лежат?
12: Ну, много предположений, на самом деле. Не будем мы их озвучивать, чтобы не обижать продавца. В общем, сеть магазинов «Яблоко», если кто-то из продавцов либо руководителей нас слышит, или кто-то, может быть, знает их, да, скажите, что так, ну, так неправильно. Информация должна быть полной и...
1: Своевременной.
12: Если мы говорим про развешанный товар, то там должна быть, конечно, информация в том числе и о цене. Мне, знаете, что еще очень нравится, если мы сейчас вот, да, затронули тему развесного товара, когда этикетку клеят на какую-то информацию, новую этикетку. Ну, например, скидка, да, вот они продавали позавчера, сегодня срок годности уже подходит к, да, вот к концу, завтра заканчивается, сегодня, пожалуйста, еще продавайте. И они делают скидку вот этот товар.
1: Да, есть.
12: Вот эта информация о скидке, она крепится куда-то на очень важное, на срок годности, например, или на состав. Да, так рандомно приклеили. Ну, и как бы для того, чтобы почитать, а что, а как, приходится либо отклеивать, а отклеить не всегда не получается. Почему? Потому что если эта пленка тонкая, то оно вместе с пленкой рвется. Когда ты рвется, ты этот товар портишь, продукт, да? И понятно, что, ну, как бы вот все это не очень хорошо. Есть такая проблемка. Иногда это делают специально, иногда это делают случайно.
1: Ну, очень часто клеится что-нибудь действительно случайно, потому что есть наклейка производственная и наклейка от магазина. Меня, знаете, что бесит? Раз уж мы начали про это говорить, вот есть продукты, которые готовые, можно, ну, в пакете. Их можно запекать прямо в пакете. Для этого надо отодрать, соответственно, заводскую...
12: И отодрать ее? Это целый квест.
1: Нет, иногда как раз... Но, с другой стороны, магазин свою наклейку делает с тем самым штрих-кодом, чтобы считывать.
12: А ее вообще никак не оторвать.
1: То есть вот это, которое предполагается. Там технологи придумывают, какой клей использовать, где, что надо рвать, чтобы она спокойно ушла. А с другой стороны просто... Или вот на этой еще хорошо, когда она не пересекается. То есть когда она полностью отрывается вместе с заводской упаковкой. А иногда вот прям с другой стороны прилепляют, и все.
12: И я тоже ее отодрать всегда не могу. Я тоже на этот момент ругаюсь всегда. Думаю, да
1: вот что с этим делать?
12: Что ж такое? Ну, тоже замечание, наверное, сделать всем, что, ребят, так нельзя делать. Что же вы?
1: И что?
12: Не знаю. Не пробовали же еще, что мы с вами.
1: Хорошо.
12: Давайте попробуем тогда и скажем, реагируют или не реагируют они на это. В общем, да, проблем в продаже продуктовых товаров, продуктов, конечно, очень много.
1: Но это вот все, тем более, когда еще заставляют дополнительные наклейки, я уже говорю про этот честный знак на молочку, на то же самое пиво, кстати, что бесит, зачастую уже не раз обсуждалось, что вот приклеивают на этот ключ на банках, да иногда некоторые так, что не отделяешь.
12: Нет, отрать.
1: Да. Ну, в общем, есть определенные проблемы. Не задумываются, кстати. Вот если производитель задумывается, у него действительно там работают над этим технологи специально, чтобы все было удобно для потребителя, то в магазинах, ну, дали нам задание это клеить. Ну, мы ляпаем. Как положено. Как придется, точнее. Так, от Полины вопрос. Если на ценнике одна стоимость, на кассе другая, могу ли я настаивать на...

0: разницу, да, угу. Либо возвращают товар.
1: Бывает либо такое. Можно пойти но и взять этот хорошим, самый ценник с полки.
0: Ну, я про это
1: полки,
0: уже сказала, да, да, да, взять ценник, вернуться на кассу и сказать, вот оно вам, ребята, угу. Давайте-ка будем делать так, как положено. Потому что цена на ценнике – это условия договора купли-продажи, да. Это то самое предложение, по которому вам должны товар передать, продать. Плюс это еще и информация о цене. Информация должна быть достоверной. То есть тут нарушаются как бы два требования закона. Первое, вас дезинформируют, да, и вы несете убытки и вправе их либо возместить, либо вернуть товар, либо потребовать, чтобы продали так, как указано, то есть исполнили вот эту самую информацию в том виде, да, вот не нарушая, вернее, ваше право на информацию. Второе, если вам отказывают в продаже товара по той цене, по которой номинировано на ценнике, это называется языком Гражданского кодекса уклонение от заключения договора. А договор публичный. Что значит публичный? Когда магазин говорит, всем продам, если есть. Угу. Да? Невзирая на ваши лица, вот по тем условиям, которые угу. я объявляю. А если не продают по тем условиям, которые предъявляю, уклоняются от заключения публичного договора. И то, и другое недопустимо, и то, и другое это нарушение закона, и то, и другое это административная, в том числе, ответственность. Ну, вот так вот, Полина, то есть вам должны продать товар по той цене, которая указана на ценнике.
1: Да, иногда я прям радовался, когда, ну, как угу. так, саркастически радовался, угу. когда в одном магазине прям объявляли, что если цена на кассе будет противоречить ценнику, мы да. отобьем вам. То есть они просто...
0: Да. Это пятерочка.
1: Да.
0: Скрывать анимации.
1: Хорошо. Ну, что
0: но
1: значит, молодцы?
0: Сейчас не делают
1: то
0: так.
1: То есть, они говорят о том, что мы будем исполнять закон, это
0: ну,
1: было
0: да.
1: очень весело.
0: Не, ну почему? Они как бы себя вот так вот, да, рекламируют, что они хорошие, что они готовы, они знают эту проблему. А может быть, кстати, они напоминают об этом продавцам, ребята.
1: Ну, кстати, продавцы, которые да, обученные, вот. Они в этих случаях могут использовать, ну, давить на жалость. Скажем так, ну да, хорошо, я понимаю, что сразу видно в глазах, да, я знаю закон, я должен, должна продать по этой цене, ну, понимаешь, сейчас будет столько заморочек, давай, ну иногда идешь, потому что видно, что человек понимает, но не успели они там эти ценники
0: бывает.
1: Поменять. А иногда, которые вот упрутся, сказали, нет, не могу я отбить, ну, тогда уже начинается
0: а
1: тот
0: вот
1: самый конфликт.
0: А вот человеческий фактор срабатывает, да. Когда к нам по-человечески, мы можем с пониманием отнестись. И когда вот однажды у меня был такой не очень приятный такой даже конфликт, причем он вообще на пустом месте произошел, когда как раз вот товар оказался значительно дороже, чем он был на ценнике. Прям значительно. И тут я уже не выдержала, то есть это уже было не 10 рублей, не 20 рублей, не 100 рублей, значительно больше была разница.
1: Было за что поспорить.
0: Я обратилась на кассу, касса мне сказала, пройдите вот на стойку информации. Огромный магазин, здоровенный. Когда я пришла на стойку информации, мадама-продавец, да, такая очень важная, такая вся прямо вот замученная, видимо, всеми уже, вся, она, видимо, этим показывала, сказала, идите, сходите, принесите мне ценник. Я говорю, так, стоп. А идти прям, ну, прям идти надо, да. Я говорю, может быть, вы сами сходите? Ну, правда. Ну, вот мы уже тут выстояли очередь. Я уже находилась по этому вашему залу. Ну, почему я должна бежать? Угу. Пойдемте вместе, сказала она мне. И, в общем, всем видом она показывала, что я безумно разбешу, не нравлюсь, раздражаю. И вообще я тут абсолютно лишний субъект. Да, лишний объект и субъект
1: ходит
0: в ее жизни.
1: Угу.
0: Да, и прям вот да, я... Конечно, мы сходили, мы увидели ценник. Она его раздраженно сняла, скомкала. Я говорю, так, стоп, что вы вообще делаете? Давайте как-то вот в рамках себя будем вести. Я ведь, в общем, не подань у вас прошу какую-то, да, и не подаяние, да, я как бы вот... Деньги вернули, все. А, бросили мне, значит, эти деньги на кассу. Я, честно говорю, я вот тут не сдержалась. Я прям по пути домой написала жалобу большущую прям, да, на мадам. Долго извинялись. Я ее больше не видела в магазине.
1: Ну, вот, опять же, человеческий фактор важен.
0: Ну, нельзя так себя вести.
1: Это в том числе для тех продавцов, которые нас, может быть, слушают.
0: И нам нужно быть корректными по отношению к ситуациям. И им нужно быть корректными по отношению
1: все
0: к ситуациям.
1: Можно объяснить.
0: Да, да. И вот еще один случай. Мы уже даже в своем канале в Максе рассказывали, когда да, вот, попросили запаковать рыбу. Рыбу отрезали, упаковали, поставили ценник, а на кассе отбили. Вышли от кассы и понимаем, что отбита не та рыба. И прям, да, то есть вот отбили вместо теши стейк целый, а цена, простите,
1: раз, ну, понятно, там,
0: ну, да,
1: да,

0: уже, ой-ой-ой. Ну, абсолютно спокойно вернулись, тут же перебили, извинились. Тот же самый магазин. Другой человек, который сказал, ой, простите, ну, извините, сейчас мы все сделаем. Сделали все очень быстро, все очень корректно, и не было ни обиды, ни желания жаловаться. Даже нет желания обвинить человека в том, что они это сделали специально.
1: Ну, случайность-то был, ну, огромный, да, объем товаров. Давайте, это же...
0: Мы произносим эту фразу с Павлом часто, взаимная вежливость. Да. И
1: будьте
0: исполнение закона.
1: Полина продолжает. Иногда продавцы магазина «Магнит» громко предупреждают при входе в магазин. Сегодня среда, день смены акций. Цены могут не соответствовать. Видимо, не успевают физически менять цены. Вот.
0: Но
1: такой,
0: как бы они предупреждают о том, мы сегодня
1: нормальный.
0: Нарушаем закон, ребята.
1: Не, ну, будьте бдительны. Мы сегодня не успеваем соблюдать правила закона.
0: Ну, это, по крайней мере, это, конечно, нехорошо. Ну, так быть как бы не должно, да? То есть вы должны организовать свой бизнес, свои продажи так, чтобы это соответствовало закону в первую очередь. Поэтому, да, день смены акций, вы ходите ночью, работаете. Цинично, но...
1: Тогда другой надо. Вариант. Убирайте вообще все ценники.
0: Ну вот. Но с точки зрения, опять же, да, ну мы понимаем, что вам сложно, да. Хорошо, мы готовы к тому, что цены могут не соответствовать.
1: А как я узнаю?
0: Сегодня день смены. Ну это я говорю к тому, что мы можем к этому отнестись так, да, как покупатели. Но этого быть не должно, конечно.
1: Ну какая разница? Я же выбираю... Подождите. Вот как бы мне что ни прокричали на входе в магазин, я иду к полке.
0: Это не снимает ответственность с них, конечно,
1: по цене.
0: Нет.
1: Я откуда знаю, соответствует это акции или
0: это,
1: не соответствует?
0: Это абсолютно не освобождает от ответственности продавца. Даже если они объявили и выяснилось, что цена не соответствует, они мне обязаны продать по той цене,
1: по
0: которая стоит на ценнике, несмотря на такое громкое и яркое предупреждение. Я еще раз говорю, они публично объявляют, ребята, сегодня мы нарушаем две нормы закона.
1: Уберите все ценники акций, ладно, хорошо, но вы столкнетесь с недовольством того, что люди не будут брать, но для этого у нас во многих магазинах, как мы их называем, пикалки существуют, когда человек подходит и проверяет цену сам самостоятельно, считывает этот самый штрих-код. Хотя бы на кассе будет меньше заторов, меньше пробок, потому что люди каждый раз будут проверять на кассе, какая цена у товара. Ну, то есть, выдумывайте, не можете... соответствует закону,
0: ну,
1: выдумывайте наиболее простой путь.
0: Давайте признаемся, что, да, что это не система для всех торговых сетей, это вот где-то такое имеет место быть. Есть, кстати, вот магазин назван, у них и в магазинах, которые торгуют косметикой, такая история бывает, да, когда сразу же говорят, ой, у нас тут вот, да, меняются, вот, поэтому вот не успели мы ценники поменять. Но, я еще раз понимаю, мы можем к этому отнестись с пониманием, да, можем сказать, да, хорошо, вы меня предупредили, я к этому готов. Но если человек к этому не готов, он скажет, да, я понимаю, у вас сегодня день смены акций, но раз цену не поменяли, будьте любезны, продайте меня с учетом той акции, которая у вас указана, да, например. В общем, как бы...
1: И, кстати, неважно, да, на ценнике, что зачеркнуто, не зачеркнуто.
0: Ну, да.
1: То, что указано в качестве основной цены, там, правда, могут быть всякие приписки. Вот как раз Михаил об этом пишет, если я все правильно понимаю. Я думаю, что хитрая схема для малоимущих, слабовидящих, когда цены на полке выставляют за 100 граммов, а вес товара по факту 300-400 и более граммов. Угу. Человек, взявший товар с другими покупками, он может и не заметить, что на деле цена выше будет. Считая, что это очередная хитрость и так далее. И действительно, были же такие предложения на законодательном уровне, чтобы указывать цену все-таки в единой шкале. Если у вас 100 граммов, то за 100 граммов все товары, по крайней мере, одного типа. Ну, сыр, часто так бывает. Вот ты видишь сыр за упаковку, а там вот эти граммы, сколько там, это же мелко. И ты не бывает, сколько раз попадался? Иногда, конечно, переворачиваешь.
0: С кондитеркой так делают, да. С кондитеркой, вот даже в крупных торговых сетях, у нас даже такие, кстати, обращения были, когда есть отдельная полка с печеньем, там с чем-то еще, и стоит цена, и смотришь, какая приятная цена. А потом обращаешь внимание, что цена за 100 грамм, и она не становится абсолютно приятной. Да. И на самом деле
1: рядом за килограмм
0: говорит
1: цена.
0: Наш с вами зритель, да, или слушатель, что не каждый обратит внимание, особенно люди, которые плохое зрение, люди, которые просто спешат, да которые,
1: сам себя ловил,
0: у которых большой очень большой чек, длинный чек, ты не всегда вот смотришь. Поэтому, уважаемые слушатели, проверяем проверяем чеки, не отходя далеко от кассы, и если видите несоответствие, не стесняйтесь возвращаться. В большей части, в 90% продавцы на это реагируют абсолютно нормально.
1: И, кстати, опять же, про продавцов иногда предупреждают. Нормальные продавцы, а вы точно понимаете, кстати, что это не за килограмм, за 100 граммов? Вот заметьте на всякий случай, чтобы
0: потом...
1: Особенно
0: пожилых людей, да, когда цена очень дорогая, вот сыр тут же
1: сыр вот часто такой.
0: Да.
1: Вот
0: тут стоит за килограмм, а тут рядом за 100 грамм.
1: За штуку, не за килограмм даже, за штуку. Ну, да, то есть обычно же он упакованный, и стоит цена за единицу. А тут за 100 граммов. И, соответственно, человек, ну, видит единица,
0: да,
1: тут раз,
0: вы
1: тоже единица упакована.
0: Да, вы обратили внимание, что это за 100 грамм? Ой, не обратила. Ой, да, я обратила, все равно отбивайте. Да, и такое поведение продавцов, оно, конечно, должно быть нормой. Оно очень правильное. Это проявление лояльности к покупателю, это проявление лояльности к закону.
1: Да,
0: когда продавец обращает внимание.
1: И кажется, продавцам
0: он и
1: тоже.
0: Себя тем самым, да, ограждает от необходимости, опять же, да, возвращает деньги, проводить какие-то манипуляции, вызывать администраторов, да, вот нажимать на какие-то кнопки, ругаться с покупателями, которые стоят в очереди и все торопятся. Поэтому, наверное, это очень правильное, разумное поведение.
1: Ну, скорее всего, правильнее выставлять единые ценники, вообще никаких конфликтов не будет по единой шкале. Вот есть такая-то шкала.
0: Ну
1: такая.
0: Да, наверное, это было бы правильно.
1: Ну, ладно, это уже дело продавцов техническое, а не наше. Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
2: Фабрика идей.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. Это новая программа на радиофорум «Фабрика идей», совместный проект со Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства. 6 июля начинается бесплатный онлайн-курс «Стартуй уверенно, экстра». Он будет продолжаться до 16 июля. Эта программа дает начинающим предпринимателям все необходимое, чтобы уверенно стартовать и развивать свой бизнес. Здесь учат генерировать идеи, формировать маркетинговую стратегию, строить финансовый план. Весь курс проходит онлайн под наставничеством практикующего предпринимателя с реальным опытом ведения бизнеса. В финале программы курсанты защищают собственный бизнес-проект и получают сертификат, а также детально проработанный план запуска или масштабирования своего дела.
2: Форум.
3: Второй ювелирный форум «Тонкие грани» пройдет в креативном кластере «Домна» в середине июля. Ювелирный рынок переживает сейчас структурные изменения. Премиальный сегмент делает ставку на смыслы и эксклюзивность, а масс-маркет уходит в онлайн. Куда движется индустрия и как находить точки роста для своего дела? Это станет предметом обсуждения профессионалов на форуме. Событие объединит ведущих производителей, дизайнеров, байеров и экспертов отрасли. На одной площадке свои коллекции представят около 30 ювелирных домов, фабрик и авторских мастерских Урала и России. Помимо выставки ювелирного искусства и бижутерии, анонсируется еще ток-шоу «Ювелирный рынок 2026. Состояние, тренды и прогнозы», турнир стилистов, творческое состязание с трансформацией образов до и после и оценкой экспертного жюри. На секции «Живой культурный код» участники разберут, как создавать продукты с характером, опираясь на смыслы, традиции и ДНК бренда. А на секции «Креаторы и коллаборации» речь пойдет о примерах успешного партнерства между ювелирами, дизайнерами, архитекторами и представителями других творческих профессий. 15 и 16 июля выставка-форум «Тонкие грани» состоится в Домне на Вайнера 16. Вход на все события свободный по регистрации. Она уже открыта на официальном сайте проекта.
2: Выставки.
3: В кластере «Домна» проходит сейчас выставка художницы из Невьянска Елены Ивановой «Нитяные полотна». Елена – вышивальщица по профессии, полтора года назад увлеклась советской чеканкой, и ей захотелось перенести ее оттиск на ткань. Экспериментов было много, творческой задачей было соединить фотографию отчеканенных работ и вышивку. И самым лучшим вариантом оказалось создавать самой и чеканку. В полотна внедряются люминесцентные нити, которые проявляют работу в темноте, открывая новый слой восприятия. Выставка располагается в зале напротив лектория, вход на нее свободный, регистрация не требуется. Домна – это мультиформатная площадка, открытая в центре города для креативных предпринимателей, гостей и жителей Екатеринбурга.
2: Фабрика идей.
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
5: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
6: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
7: Сегодня разбираем загадочное выражение 6-7 в переводе с английского 6-7. Его выкрикивают дети, в интернете появились сотни мемов, а популярный онлайн-словарь Dictionary.com назвал 6-7 словом 2025 года. Все началось в конце 2024-го с песни американского рэпера Джимиля Эдвардса, также известного как Скрилла, «Дут-дут». Там есть вот какая строчка. По одной версии, 6-7 – отсылка к номеру улицы Филадельфии, где выросли друзья музыканта. Кто-то связывает эти цифры с полицейским кодом 1067, его используют для сообщения о смерти. Но нет, рэпер признался, цифры в его песне не несут никакого смысла, просто ему понравилось их звучание. Вирусным выражение 6-7 сделало случайное видео с матча. На нем американский баскетболист Тайрон Кинни как будто взвешивает на руках напиток из Старбакса и говорит: «Наверное, 6-6-7». Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. А Кинни запустил собственную линию товаров «Мистер 6-7» и создал бренд бутилированной воды 6-7. Но настоящий всплеск всеобщего безумия случился после того, как школьник Маверик Тревилян закричал 6-7 во время любительского баскетбольного матча. Его прозвали 6-7 Кит, ребенком 6-7. Подростки подхватили. Любое упоминание этих цифр в школьных коридорах и на уроках превращалось в хор 6-7 и повтор того самого жеста. Да что там школы. В очередном сезоне анимационного сериала «Южный парк» 6-7 выкрикивают главные герои. Что все-таки означает 6-7? Самый точный ответ – ничего. И в этом суть. 6-7 – часть детского брейн-рота, интернет-контента без смысловой нагрузки. Чистый абсурд. И в то же время пароль для своих в поколении альфа, то есть рожденных после 2010 года. Понимаешь и смеешься – свой, нет – аутсайдер. Как заметили редакторы словаря Dictionary.com, 6-7 лучше всего передает настроение года, неуверенность и в то же время стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять.
2: Не то слово.
8: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Добрый день. Мировые цены на нефть продолжили падение. Биржевая стоимость Brent опускалась до отметки $70.10 за баррель, но потом поднялась до уровня 70-76. Таковы данные Investing. Аналитики связывают затяжное падение биржевых цен на нефть с постепенным восстановлением судоходства в Ормузском проливе. До войны на Ближнем Востоке по нему проходила пятая часть глобальных поставок сырья. На фоне прогресса в мирных переговорах США и Ирана участники рынка ожидают притока на глобальный энергорынок дополнительных партий сырья из стран Персидского залива, пишет «Москва-24». Из трех лагерей под Нижним Тагилом экстренно эвакуировали детей из-за паводка. Отдыху помешал разлив рек Тагил и Баранча. из-за проливных дождей, сообщает местное издание «Все новости». Рядом с лагерем «Уральский огонек» затоплена дорога, но пока можно подъехать, и руководство попросило родителей срочно забрать детей. В лагерях «Баранчинские огоньки» и «Звонкие голоса» затопило водозаборную скважину. Смену завершили раньше срока. Напомню, в Первоуральске закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей из-за ограничения в подаче холодной воды. Затопило насосную станцию. Работы в Первоуральске идут круглосуточно. За неделю на Среднем Урале заметно подорожал картофель. Как сообщает Свердловскстат, сегодня килограмм стоит в среднем примерно 62 рубля, почти на 6,5% больше, чем неделю назад. Садоводы объясняют причиной подорожания картофеля то, что запасы старого урожая закончились, нового еще нет. Другие овощи подорожали в меньшей степени. Так, капуста стоит в среднем 58 рублей за килограмм, морковь 72, лук 61 рубль, пишет «Новый день». Некоторые продукты немного подешевели. Свежие огурцы сейчас стоят примерно 147,5 рублей за килограмм, бананы 147 рублей. Россиянам, забравшимся на небоскреб Empire State Building в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений. Они включают кражу со взломом, создание опасности по неосторожности, повреждение имущества, нарушение местных законов, сообщает телеканал ABC. Экстремалами оказались руферы Ангела Николау и Иван Биркус. На шпиле Иван сделал Ангеле предложение руки и сердца. Административный кодекс Нью-Йорка запрещает забираться на здание, свисать с них и прыгать, отмечает Москва-24. Между тем, пара выложила в сети видео, на котором говорит о своей любви и благодарит СМИ США за то, что они рассказали про их акцию. Нападающий сборной Англии Гарри Кейн обошел Пеле по количеству голов на чемпионатах мира. В матче 1/16 финала Мундиаля против Конго Кейн забил 2 мяча, обеспечив команде победу со счетом 2-1. Дубль позволил форварду довести число своих забитых мячей на мировых первенствах до 13. У Пеле было 12 голов. Кейн сравнялся по результативности с французом Жюстом Фонтеном. Все 13 мячей Фонтена были забиты в рамках одного турнира 1958 года. Это до сих пор является уникальным рекордом мировых первенств, отмечает «Вечерняя Москва». Сборная Англии выходит в 1/8 финала Мундиаля, где встретится с командой Мексики. Конго турнир покидает. Официальный доллар в четверг 78.27, евро 89.18.
6: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, временами дождь, возможно гроза. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы. Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Повтор программы.
6: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
11: На 104.5 радиофорум продолжается дневной интерактив «Время юридической консультации». Меня зовут Александра Короткова, и вместе сегодня со мной в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег.
12: Добрый день.
11: Олег Сергеевич, хочу спросить, в общем-то, давайте по той повестке, которая у нас есть. У нас есть, во-первых, топливный кризис, но его затмила вчера непогода в Екатеринбурге и, в принципе, в Свердловской области. Не буду спрашивать про Нижние Серги, потому что это вот потоп, который там произошел, это фактически повторение ситуации 2023 года. И к чести региональных властей, в общем-то, протоколы, которые были отработаны вот два года назад, они были именно уже по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Они были применены значительно быстрее, чем это было вот на опыте 23-го года, когда, им, как мне кажется, все-таки были потеряны сутки, когда ситуация менялась. Хотя, знаете, мы с вами, ну, не буревестник, конечно, неделю назад мы с вами торнадо обсуждали, а тут мы с вами будем наводнение обсуждать. Я хочу поговорить про Екатеринбург, потому что ситуация, которая к вечеру сложилась на центральных улицах уральской столицы, она оказалась совершенно неожиданной, что для коммунальных служб, что для автомобилистов и пешеходов, потому что я не помню, чтобы у нас такое количество осадков напрямую по всем нашим сходам, лестницам и вот набережным сливалось напрямую в сеть. Чтобы действительно ливневка не справлялась, когда у нас вода шла верхом, просто потому что объем вот этих вот самых осадков, он переполнял те трубы, которые у нас лежат под проезжей частью. В итоге что мы имеем? Мы имеем опять определенное количество автомобилей, получивших гидроудар, потому что, ну, кому-то повезло проехать глубокие лужи, а кому-то не повезло. И что меня больше волнует, это пассажиры общественного транспорта. Есть у нас несколько ситуаций, когда транспорт глохнет в этой луже, и, ну что, либо сидеть посреди этой лужи, ждать, когда коммунальные службы откачают всю эту воду, ну или как-то поменяют ситуацию, либо выбираться вот по колено в воде, а может быть и не по колено. В ситуации, которая сложилась на улице Белинского, давайте сначала про людей и про их имущество, то есть про одежду, про промоченную полностью обувь. Можно на какие-то компенсации рассчитывать, что-то с кого-то требовать, или стихия есть стихия, форс-мажор, в общем, кто решил вплавь, ну, вот с теми потерями, которые мы за этот вплавь несем.
12: Ну, если говорить о юридической составляющей, вот ситуации этой такой нашумевшей и растиражированной ситуации, действительно такой несколько фантасмагоричной в условиях Урала конца июня, когда там, по колено, то и выше пассажиры были вынуждены переходить одну из центральных улиц города, то с юридической точки зрения, каждый раз, когда мы заходим в общественный транспорт, мы заключаем договор оказания услуг, транспортных услуг, договор перевозки пассажиров. И с этой точки зрения любые действия и последствия как перевозчика, так и пассажира, так и возможные дальнейшие действия, они, по сути, так или иначе урегулированы гражданским законодательством, ну и, соответственно, вот этим договором, оказания услуг перевозки. И здесь, конечно, как всегда, если мы говорим, по сути, мы можем говорить и должны говорить и рассуждать о возможности взыскания убытков, причиненного ущерба в виде там, испорченной, поврежденной одежды и так далее. Ну, например, одежды. И здесь встает вопрос, на самом деле, общий вопрос, такой же, как по любому спору, по любому требованию о взыскании убытков, мы должны, или точнее, условно говоря, мы должны установить три элемента состава при взыскании убытков. Это противоправные действия, это причиненный ущерб и причинно-следственная связь. С этой точки зрения можно рассуждать, я не возьмусь, конечно, говорить о конкретной ситуации, потому что тут, как известно, дьявол в деталях, и очень много есть обстоятельств, которые могут существенно повлиять на какой-то окончательный вывод. Но нужно рассуждать и выяснять, насколько надлежащим и правомерным образом была оказана услуга перевозки пассажиров. То есть мог ли водитель, ну, перевозчик, водитель в данном случае является представителем перевозчика, мог ли он избежать этой ситуации, насколько она была для него действительно, ну, скажем так,
11: неожиданной.
12: Вот вопрос не в неожиданности, а неотвратимое, что называется, непредотвращаемое. Мог ли он, ну, возьмем же простую ситуацию, если возьмем тот же самый инцидент вот на Белинского, то застрял же один автобус, не десятки автобусов, а один, потому что следующие, предыдущие или следующие, они не поехали в эту лужу. Они приняли решение, что это слишком рискованно по тем или иным причинам, в том числе потому, что уже увидели там застрявший автобус, разумеется. Но, тем не менее, они предотвратили наступление неблагоприятных последствий, если говорить таким юридическим канцеляритом. Но с этой точки зрения вопрос один. Насколько она была предсказуемая, насколько водитель в данном случае действовал разумно и добросовестно, и мог ли он эту ситуацию предотвратить? Например, остановиться в безопасном месте.
11: Ну, на краю этой самой лужи.
12: До этой лужи. Ну, соответственно, мог ли он, насколько он разумно мог рассчитывать, что он преодолеет там эту водную преграду.
11: Я не думала, что там будет глубоко. Это раз. Два. Я прошу прощения, что встреваю. У меня расписание те же самые пассажиры требуют, чтобы транспорт был вот в рамках этих самых заключенных контрактов, брутто-контрактов, я должен ехать, и вот, значит, представив себя, я не думаю, что там настолько глубоко.
12: Вот это как раз и есть те вопросы, те обстоятельства, которые, ну, в некой идеальной картине мира могут и должны рассматриваться там, в конечном итоге судом, если будут заявлены требования о взыскании ущерба. То есть ссылаться на таким в абсолютным образом на то, что это форс-мажор, это освобождает от ответственности. Это, вот если бы условно говоря, там туча налетела, и за 15 секунд выпало бы там эти безумные миллиметры осадков, и, или как это, например, было в Кушве, если, например, была бы какая-нибудь схожая ситуация, когда торнадо.
11: Или его не повлиять.
12: Его не то, что, вопрос не в том, чтобы повлиять, не повлиять. На дождь мы тоже повлиять не можем. И водитель не может повлиять на
11: остановиться-то на краю
12: на
11: лужи мы можем.
12: На наличие и отсутствие лужи он не может. Но он может предотвратить наступление вот, негативных последствий. Он может остановиться, он может там, прекратить оказание услуг, потому что она не соответствует требованиям там, безопасности, например. Я сейчас говорю в таком как бы, гражданско-правовом смысле этого слова, ни в коем случае не в уголовно-правовом, потому что формулировки очень схожи. Поэтому давайте так, теоретически вот действующее гражданское законодательство позволяет вот, применить к этой ситуации конструкцию взыскания убытков. Но дальше будет и требуется масса деталей, которые позволят установить вот все три элемента.
11: Надо ли было пассажирам выплывать из этой лужи самостоятельно?
12: С этой точки зрения, да. Можно было остаться в автобусе и, пожалуйста, ну, автобус же не стоит там вечно. Наверное, приехал какой-то трактор, его оттуда эвакуировали. То есть с этой точки зрения это тоже отдельный там такой дополнительный вопрос, насколько тот факт, что автобус застрял в луже, находится в причинно-следственной связи...
11: Того, что я иду по колено в воде.
12: Да. Вот если бы, например, он застрял в луже, и сам автобус начало бы, там, условно говоря, затапливать, ну, там, испорчена обувь там, или одежда, тут, наверное, одна ситуация. А если вы сами приняли решение не дожидаться вызволения из плены лужа в центре города, а решили пойти полувплавь, то это в том числе ваше решение, хотя оно может быть и продиктовано некой вынужденной ситуацией, вашими планами и так далее.
11: Вот предполагая наш с вами диалог в этой студии, я знаете, о чем подумала? А почему никто не вызвал МЧС, сидя в автобусе по центру лужи, почему нельзя позвонить 112 и сказать, что автобус застрял посреди городского перекрестка? Вот как раз спасатели – это те люди, которые обладают специальной техникой, не надо ждать низкопролетающего трактора. Это служба, которая должна в короткое время добраться до места чрезвычайной ситуации и в том числе обеспечить эвакуацию меня?
12: Это хороший вопрос. То есть этот вопрос, наверное...
11: Вот я как раз обдумывала, да, я взыщу стоимость своих прекрасных туфель или не взыщу, если
12: вопрос,
11: я не вызвала
12: наверное,
11: МЧС?
12: Этот вопрос, наверное, нужно адресовать в первую очередь, конечно же, перевозчику, потому что, ну, перевозчику в данном
11: ну,
12: случае...
11: Водитель водитель, мог ну, тоже водитель, вызвать МЧС или ну, сообщить в ГАИ.
12: Ну, в данном случае, наверное, водителю, потому что я понимаю, что как-то у нас в России часто бывает, что утопающий помоги себе сам, тут это практически...
11: Вот никто спасателей-то и не вызвал, да?
12: Да, практически подходит очень точно. Но, конечно, это в первую очередь должен был перевозчик, водитель сообщить и предпринять там те или иные меры. Но я чисто по-человечески, я, конечно, понимаю такую полную растерянность всех участников этого коммунального заплыва, потому что, ну, действительно, вполне себе неожиданно попасть в такой водяной плен в центре города.
11: Ну, опять же, вот в пользу вызова спасателей, уж можно я немножко мрака нагоню, может ведь в этой луже произойти все что угодно. Может произойти обрушение асфальта. И тогда вот эта вот лужа, она начнет уходить под землю в какие-то... Может смыть люк, который был на этой проезжей части. И вот те, кто идет, может затянуть в коллектор. И тогда мы совершенно будем не в таком юморном контексте разбирать вот эту вот эвакуацию, самостоятельную эвакуацию пассажиров из лужи. И опять же будет большой и высокий общественный запрос на то, чтобы кто-то понес за это ответственность. Это я в пользу вызываем 112.
12: Ну, в данном случае мы можем рассуждать о том, Почему не вызвали? Ну, во-первых, я не знаю, может быть, и вызывали. Тут в данном случае у нас это, мы этой информацией не обладаем. Мы не знаем, как был ли такой звонок и как прореагировал МЧС, то есть какая была ситуация. Но если предположить чисто гипотетически ситуацию, что МЧС не вызывали и решили самостоятельно как бы выбираться из этого автобуса, то, по большому счету, это действия, которые каждый из пассажиров принимает по собственному усмотрению, и это его собственное действие. И можем, конечно, заглядывать там глубоко, значит, там, в правовую материю о том, что вот с чего вы начали, там, насколько коммунальная система рассчитана, была в исправном состоянии, вот эти водоотведения, насколько оно было рассчитано на такой объем осадков, должно ли оно было быть рассчитано на такой объем осадков, потому что я вот подобного уровня осадки, ливень, ну, на моей памяти это было, может быть, лет 6 назад, если вы помните, была подобная ситуация, когда был абсолютно дикий ливень в Екатеринбурге, и где-то на Красноармейской в этих очень неплохих домах затопило парковки. И была тоже абсолютно безумная картина, когда в подземной парковке Мерседесы, Ауди, Порше плавали там под самую крышу. Ну, то есть нельзя сказать, что Екатеринбург сталкивается с такой стихией регулярно. Так же, как нельзя, например, сказать, что Кушва сталкивается с торнадо регулярно. Поэтому, наверное, это отдельный вопрос.
9: А вот Нижний Серги, опять же, ничего не поменялось, кстати говоря.
12: С этой точки зрения, только вчера, вот я вчера ездил в Пермь в командировку и возвращались, абсолютно, конечно, была такая тяжелая трасса, потому что от Перми до Екатеринбурга идет дождь, то есть все вот эти там 300 плюс километров, и где-то сильнее, где-то слабее.
9: Плюс как раз фронт двигался, да, именно так, поэтому вы получили все заряды?
12: Все, да. И достаточно много аварий на Московском тракте, таких очень тяжелых. Ну, очевидно, потому что очень тяжелая дорога. И мы с коллегой обсуждали, что как-то обычно мы весной, когда идет таяние снегов, мы слышим о паводках, о подтоплениях на севере области, вот Серов, вот эти все районы. А в этом году как-то этого не было так слышно.
9: Паводок был абсолютно контролируемым, то есть там сантиметры и уровни превышены не были. Мы, поскольку читали эти сводки, и как раз ждали каких-то экстремальных новостей оттуда.
12: Вот, то есть и мы как раз обсуждали, что, ну надо же, в этом году все прошло, ну как бы, по крайней мере, без таких громких информационных поводов, потому что мы, ну, как бы, не новостники, мы не
9: следили. Оказалось, что не все.
12: Мы не следили внимательно. И что называется, вот
9: вам повестка.
12: Да, вечером, читая новости, вот ситуация в Серегах, ну и так далее.
9: Олег Сергеевич, давайте я зацеплюсь за то, что вы возвращались из командировки в Пермь, соответственно, туда на машине, обратно на машине. Как обстоят дела с топливом в соседнем регионе? Что творится на трассах? Есть ли там те очереди, которые происходят у нас в Екатеринбурге? Потому что начинали мы прошлую неделю разговорами о том, что ситуацию расшатывают в информационном поле, немножко вот повергая водителей в эту истерику, что надо заправляться здесь и сейчас, потому что потом будет не заправиться. На данный момент мы получили признание на федеральном уровне, что некий определенный топливный кризис есть, задействованы госрезервы. И у меня, собственно, в правовом поле о чем я могу спрашивать? О ценах. Потому что производители, ну, это интуитивное их желание все-таки выиграть хотя бы что-то и хоть как-то от этой ситуации. Будет ли реагировать антимонопольная служба даже при дефиците топлива, какие цены мы в итоге получим? Потому что, возможно, все-таки будут вот эти некие рычаги там или гайки, которые были закручены, они, возможно, в этой ситуации будут отпущены. Просто для того, чтобы дать стране бензин.
12: Ну, сначала ситуация... Вот,
9: да, насколько критично, да, это все в Перми?
12: Так получилось, что вот буквально за эти несколько дней я также по делам побывал в Москве. Вот вчера был в Перми и Екатеринбург. И, ну и, соответственно, трасса. Возникает такое ощущение, то есть, разумеется, его нельзя считать хоть сколько-нибудь объективным, потому что это такие личные наблюдения, что в городах, где большое количество машин, в первую очередь, и на подъезде к городу, то есть вот если мы, например, берем дорогу в Пермь,
11: ну,
12: то,
11: плюс
12: вот
11: эти, 20 километров.
12: То вот первое, да, даже, ну да, плюс 20 километров, то есть если вот представлять себе Московский тракт, то вот эти первые заправки, «Газпромнефть», «Лукойл», вот которые
11: да, первые
12: две заправки, очереди есть в Москве. На всех заправках стоят очереди, достаточно большие. Таксисты заправляются по ночам, стоят по часу. То есть это проблема. Ну и в городе, в Екатеринбурге, и в Перми тоже есть.
11: Это проблема мегаполиса.
12: Проезжать мимо заправок, то видно, что очереди плюс-минус стоят. Но на трассе, если вот отъезжаем от совсем уж пригород, на трассе я бы сказал, что процентов... 30-40 заправок закрыты, в принципе, не работают, но остальные работают, и никаких очередей нет. То есть мы, когда ехали по трассе, опасаясь, что, возможно, вот какие-то проблемы с заправкой, то мы на двух заправках, там вот по эти там, 5-10 литров, заправлялись без проблем, свободные.
11: Ну, чтобы точно добраться из пункта
12: в пункт Б. Да, но очевидно, что, конечно, на трассе трафик другой, количество автомобилей принципиально другое, чем в городе, и нагрузка на каждую заправку, она, конечно, ниже. Хотя также есть ограничения по отпуску бензина в канистры, то есть это просто... Отчасти душераздирающая картина. Можно говорить, конечно, с юмором, но как бы конкретного водителя можно понять. Он пытается объяснить, что ему бензин нужен...
11: Ну, особенно на трассе.
12: Нет, что ему бензин нужен там для газона... Он на дачу себе ехал для газонокосилки, для пилы, для всяких культиваторов. Вот для этой мелкой техники бензиновой. Но ее же не привезешь, как бы...
11: Ой, Алексей, знаете, сколько сейчас таких рассказов на заправках? Я поделюсь опытом, 10 литров хватает на все лето. Главное, весной поставить канистру на дачу.
12: Ну, вопрос...
11: Даже с мотокультиватором, на котором
12: можно... У кого какие запросы, но тем не менее. Поэтому...
11: Это тоже немножечко спекуляция.
12: Да, с этой точки зрения, ну вот на трассе ситуация на заправках вполне себе рабочая, не вызывает какого-то вот внутреннего напряжения.
11: Расскажите, защитит ли нас антимонопольная служба?
12: Что касается цен. Здесь есть разные ситуации. Об этом достаточно много уже сказано. И, наверное, нужно разграничить крупные сети, это «Лукойл», это «Газпром», это «Роснефть», «Башнефть», ну, вот эти крупные федеральные...
11: Но все-таки «Лукойл» и «Газпром», по крайней мере, вот в нашем регионе, они представлены максимально. «Башнефть» в количестве меньше, дальше мы говорим про «Тамик», дальше мы говорим про «Роснефть», которую просто вот по пальцам посчитать.
12: Я немного о другом. То есть есть федеральные сети, и дело в том, что на нефтяном рынке у нас действует принцип нефтяного или топливного демпфера. Когда есть, скажем так, правительство компенсирует производителям, ну вот этим крупным производителям, компенсирует колебания цен на нефть на мировом рынке. И вот с этой точки зрения, вот если мы посмотрим там практику многих других государств, ну это мы, например, слышали про стоимость бензина в США, когда вот весь этот кризис вокруг Ормузского пролива, что, например, в США бензин очень четко идет за мировыми ценами. Растет, если мировые цены растут.
11: И дешевеет.
12: У нас, если, я думаю, все наши слушатели это знают, как бы по себе, что бы ни происходило с нефтяными ценами и ситуацией, у нас цена топлива стоит плюс-минус на одном уровне. Да, есть некоторые колебания в копейках, но если мы говорим, опять же, про крупные сети. Потому что есть политика демпфера. Разницу между ценой на мировых рынках и ценой на внутреннем рынке правительство либо компенсирует, то есть недополученную прибыль, либо, наоборот, изымает условную вот эту сверхприбыль. И поэтому на текущий момент крупные сети, цена, по крайней мере, вот опять же, это мое наблюдение, но оно, я думаю, что плюс-минус схожее, держится на примерно одном и том же уровне. А вот маленькие, независимые заправочные сети, они этим демпфером не пользуются. И поэтому, например, на «Газпроме» и на Лукойле цена 60-70, в зависимости от марки бензина, а на соседней Варте, на которой независимая заправка, где нет очередей, уже 80-90. И здесь вопрос, как будет реагировать, конечно, антимонопольный орган, и уже даже пошла речь о том, что он как-то по этому поводу обратил внимание. Но тут большой вопрос, насколько антимонопольный орган все-таки реагирует на такое неправомерное завышение цены, механизмы картельного сговора там, или вот какие-то подобные противоправные действия.
11: В ситуации, когда вот эти небольшие предприятия не входят в условия топливного демпфера?
12: Конечно, и тут в данном случае, ну, это искусство, на мой взгляд, это попытка как бы искусственно сдержать, ну, по сути, рынок. Потому что если сейчас предположить, что цены будут отпущены, и вот этого демпфера не будет, у нас становится, видимо, цена литра бензина в районе там 90-100 рублей.
11: Ну, хорошо, если нас... так, я думаю, что 120-130
12: будет. Может быть, 120, но главное, что у нас... То есть проблема же дефицита, но это еще там базовая экономическая теория, что когда есть разрыв спроса и предложения, и цены искусственно сдерживаются на низком уровне, возникает дефицит. Если мы хотим дефицит убрать, нужно цены отпустить, и рынок эту ситуацию выровняет. Но это будет, разумеется, социально и экономически вполне себе тяжело и для бизнеса, и для граждан, и влечет социальные такие и политические издержки. Поэтому сейчас мы, к тому же, мы находимся в преддверии, в таком предвыборном периоде, и очевидно, что антимонопольный орган будет особенно внимательно, может быть, даже иногда чересчур внимательно относиться вот к таким ситуациям повышения цены. Но пока сложно сказать, насколько подобные претензии относительно увеличения цены являются основанными на законе, а не продиктованными, ну, некой конъюнктурой момента.
11: Конъюнктура момента нам с вами диктует необходимость прерваться на трехминутный перерыв. И через 3 минуты мы вернемся, продолжим, поговорим немножечко еще про экономику и будем отвечать на ваши вопросы.
2: Экономика и бизнес.
9: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: Банк России.
9: Более 2 миллионов свердловчан приняли участие в мероприятиях по финансовой грамотности в 2025 году. Это почти половина населения региона. Итоги подвели в областном Минфине. Министр финансов Александр Старков отметил, что высокая вовлеченность жителей уже дает измеримые результаты. Так, по данным исследования регионального центра финансовой грамотности, 78% опрошенных свердловчан регулярно формируют финансовую подушку. Новые шаги по укреплению финансовой культуры обсудили на заседании Координационного совета, в котором приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, эксперты и научное сообщество. Особое внимание будут уделять мероприятиям для предпринимателей, в том числе просветительским, которые организует Уральское главное управление Банка России. А областное управление ФНС планирует развивать востребованные электронные инструменты.
2: Бизнес-статистика.
9: Россияне стали реже посещать торговые центры. Трафик сократился на 2% по итогам полугодия. Кроме того, продажи некоторых арендаторов таких площадей упали на 20%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на расчеты MOL Index Focus Technologies. Сокращается посещаемость преимущественно за счет средних и крупных форматов. Их трафик в январе и июне этого года потерял 2-4% год к году. Аналитики замечают, что совокупный трафик торговых центров продолжает падать, в том числе из-за снижения посещаемости магазинов одежды и обуви, которые по-прежнему занимают существенную долю в структуре арендаторов. Некоторые эксперты считают, что намного тревожнее выглядит в первом полугодии падение оборотов у предприятий общепита. Потребители перешли к реальной экономии. В перспективе многие прогнозируют дальнейшее снижение трафика.
2: Тенденции и прогнозы.
9: Банки не смягчили требования к заемщикам даже после снижения ключевой ставки. Об этом пишет «Известия». Индекс жесткости кредитования остается выше докризисных уровней. Банки чаще отказывают клиентам с рейтингом 500-600 баллов. По отдельным видам кредитования уровень отказов достигает 70-85%. Для одобрения кредита нужен официальный доход от 80 до 100 тысяч рублей. Срок необеспеченных кредитов сократился до 5-6 лет. Доход и занятость клиентов проверяют тщательнее, а самозанятым ИП получить заем стало сложнее. Рекомендуемая долговая нагрузка не должна превышать 30% дохода. Раньше банки допускали платежи до 50% дохода. При этом эксперты не ожидают заметного смягчения условий раньше 2027 года. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
13: Реклама. Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты, шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
14: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
15: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
16: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
9: Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гость сегодняшней студии – это Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. У нас, в общем-то, заготовлен такой довольно объемный налоговый блок для сегодняшнего эфира. Ну, хорошо, я хотела, конечно, начинать с небольшой новости, чтобы далеко не отходить от бензиновой темы. Нет, все-таки давайте, наверное, поговорим про пороги по патентам. То есть патентная система, опора России и другие общественные организации, то есть представляющие интересы бизнеса, предложили сохранить лимиты доходов для предпринимателей, которые находятся на патентной системе налогообложения. У меня сразу вот такой вопрос, пойдет ли у нас правительство и Госдума, пойдут ли они по уже проторенной, так сказать, дорожке вот с НДСом, потому что запрос от бизнеса был, РСПП просил, опора России просила, президент поддержал результат, у нас сохранились лимиты пока что по НДС, вот всем выйти из сумрака, но немножечко позже. Будет ли то же самое с патентной системой налогообложения?
12: Ну, в первую очередь нужно сказать о том, что после изменения в налоговую систему, в налоговый кодекс последних 2 лет, вот таких 2 этапа крупнейшей налоговой реформы, которая произошла за последние 2 года, в первую очередь больнее всего ударили по малому и среднему бизнесу. Бесспорно, такой крупный бизнес, ну или средний крупный бизнес, который применяет общую систему налогообложения, также почувствовал эти изменения в связи с повышением ставки налога на прибыль с 20 до 25% с повышением НДС, но все-таки объем предпринимательской деятельности позволяет в большей или меньшей степени, скажем так, демпфировать вот эти негативные последствия и увеличение налоговой нагрузки. А вот для малого бизнеса, я такого нижнего, среднего, что называется, которые применяют специальные налоговые режимы, подобные изменения, они часто становятся просто такими катастрофическими, ведущими к прекращению деятельности, к банкротству, к закрытию того или иного вида деятельности. Когда у нас налоговая нагрузка увеличивается сразу на 20%, там, в связи 22% в связи с введением НДС. И, конечно, здесь 2 основных налоговых режима. Это упрощенная система налогообложения и патентная система налогообложения. И патентная система налогообложения – это как раз наиболее применяемая и наиболее комфортная для тех видов деятельности, которые непосредственно связаны с конечным потребителем. Это общепит, это мелкие бытовые услуги, это разного рода там, услуги, ну, вот, бытовые услуги в широком смысле этого слова. Это транспортные услуги. Тут дело в том, что перечень видов деятельности, применительно к которым может быть применена патентная система налогообложения, она достаточно широка и применяется устанавливается в каждом субъекте индивидуально, поэтому здесь уж совсем абсолютно общих правил нет. И, разумеется, а смысл патентной системы налогообложения, если очень там коротко описать ее суть, когда размер налога рассчитывается не исходя из реальных фактических результатов деятельности, не учитываются реальные финансовые результаты, а, скажем так, предполагаемая или такая потенциально возможная прибыль, которая определяется исходя из базовой доходности, которая устанавливается...
11: Опять же, показатели, которые есть в регионе.
12: Да, в каждом субъекте, то есть базовая доходность, например, при сдаче имущества в аренду. В Москве это одна величина, там, а где-нибудь во Владивостоке или в Якутии или в Екатеринбурге это другая
11: совершенно
12: величина,
11: другая.
12: Разумеется, и это отражается в том числе на уровне патентной системы. И физический показатель. То есть, например, если мы возьмем пример сдачи имущества в аренду. Есть базовая доходность квадратного метра и количество квадратных метров, сколько сдается в аренду. Налоговый орган, условно говоря, их перемножает, говорит, вот твой потенциально возможный доход, платишь там 6% от этого дохода и спи спокойно, никакой ни отчетности, ни контроля, ни проверки. Вот в этом смысле очень удобно, очень комфортно и, соответственно, если доход выше, ты молодец, подзаработал, если доход ниже, ну уж...
11: Так получилось.
12: Так получилось, да. Суровые законы рынка. Но это все действует до определенного лимита доходности. И когда этот лимит превышается, то ты вынужден перейти либо на упрощенную систему налогообложения, либо на общий налоговый режим. Будут ли такие послабления или изменения в этом направлении? Все, что говорится сейчас, я бы пока расценивал как, ну, в некоторого рода такие предвыборные обсуждения, предвыборная такая политическая игра, которую обсуждать пока, несколько говоря,
11: рановато.
12: Дело в чем, что у нас любые изменения в налоговое законодательство принимаются Государственной Думой. Что это изменения в налоговый кодекс. Государственная Дума у нас 15 июня ушла на летние каникулы до 20 сентября. А там у нас
11: там
12: выборы.
11: Там уже будет новая Госдума.
12: А там выборы. И там будет, будет другая, совершенно новая Государственная Дума и совершенно другая такая политическая, экономическая ситуация и совершенно другие правила игры в этом смысле, именно политические, а не юридические. Поэтому... То, что в этом есть, у этого есть запрос, то, что это и, пожалуй, даже это необходимая мера для того, чтобы сохранить вот эту активную прослойку малых предпринимателей, бесспорно, это так. И это, об этом говорилось и говорилось множество раз на всех этапах налоговой реформы. Но о том, насколько реалистично... принятие этого закона и такое снятие ограничений или расширение, наоборот, вот этих возможностей, на мой взгляд, пока говорить преждевременно, об этом нужно говорить в сентябре после выборов.
11: Вот уходящая на каникулы Госдума, она у нас во втором и третьем чтении приняла поправки к налоговому кодексу, которые должны простимулировать обеспечение внутреннего рынка России бензином. А тут-то как попытались помочь нашим нефтепроизводителям и нефтеперерабатывающим заводам, которые не только, к сожалению, сейчас вынуждены решать вопросы с объемами выпуска топлива, но и у них другие проблемы есть.
12: Нет. В данном случае, с одной стороны, эти изменения носят такой отчасти, может быть, технический характер, потому что они связаны с тем, что в рамках налогового кодекса считается производством топлива, это связано в том числе с налогообложениями акцизами в первую очередь, там, с применением вычетов. То есть, с одной стороны, на таком уровне для конкретного бизнеса, это, конечно, может иметь вполне такие реальные экономические эффекты, положительные, либо отрицательные, в зависимости от того, какой вид деятельности. Но если мы говорим про в контексте топливного кризиса, который вот в настоящий момент в России существует, то это можно сравнить с некой перестановкой мебели в горящем доме. Потому что проблема, то есть это, может быть, стимулирует производство, но это не ведет само по себе к увеличению производства топлива и к решению этой проблемы. Потому что проблема не в том, что производить там, бензин и топливо дорого, ну, в силу налогообложения, а проблема в том, что производить его не на чем. Там, или там, сложности с логистикой, сложности с производством. То есть это вопрос не цены, потому что мы с вами...
11: Часть мощности, либо они у нас на ремонте и были выведены запланированно, либо, простите, не запланировано. Это уже ни для кого не секрет, это наша текущая реальность.
12: Ну, это, конечно, в определенном смысле такой идеальный шторм, когда это и вот ремонт, и такой незапланированный ремонт, используя очередной эвфемизм. И,
11: но это экстренная ситуация.
12: Да, и сезонный рост потребления.
11: Ну, сезонный рост, это, знаете, как у нас зимой в Екатеринбурге. Никогда не ждали, и вот опять.
12: Ну, дело в том, что, ну, по крайней мере, если слушать аналитиков в соответствующей сфере, то каждый год вот этот сезонный рост, связанный в том числе с повышенным потреблением вот сезонным, там, поездки на дачу, и даже вот на таком уровне бытовом, я сейчас не говорю. Нет, про...
11: Мы все-таки сельскохозяйственная страна, у нас
12: есть. Я сейчас даже не говорю про сельхозработы, есть, да, который громадный отдельный блок потребления бензина, и сезонная

0: в предыдущей части, что в условиях, что сейчас цена бензина, цена топлива в крупных сетях, она не рыночная, потому что она там сдерживается, демпфируется правительством. И с этой точки зрения это влияет скорее на затраты, на демпфер и расходы правительства, но не на объем производства топлива. Не говоря уже о том, что любое изменение налогового режима, налоговых правил, оно не имеет моментального эффекта, оно все-таки имеет эффект накопительный. Поэтому, да, меры принимаются, но вряд ли их можно связать непосредственно с попыткой решить проблему нехватки топлива.
1: Ну вот по следам первой части нашего с вами эфира, главное сейчас качество топлива падает, есть жалобы, жалко владельцев иномарок. Ну, это основное опасение, потому что кроме Евро-3 сейчас уже готовы снизиться до Евро-2. Хотя, вы знаете, если вот этих вот самых ремонтов иномарок будет не такое количество, как мы сейчас опасаемся, то значит и к Евро-5-то у нас были большие вопросы, если иномарки на нем работали, а теперь после Евро-2 они также продолжат работать. Давайте искать позитив.
0: Что проверим опытным путем, да.
1: Ну, а что там еще остается? Вариантов два. Либо мы ездим, либо мы не ездим.
0: Ну, бесспорно, снижение требований к качеству топлива, это влияет, ну, во-первых, это влияет, конечно, на экологию и влияет на, собственно говоря, на сами автомобили. Но, опять же, если мы посмотрим объем потребления, то большой объем потребления занимает как раз специализированная техника, которая, ну, менее притязательна к качеству топлива и в силу там, самих двигателей.
1: По большей части не бензиновая. Ну, потому что вот водители, кто на дизеле ездит, они пока что меньше напряглись. Они просто за компанию стоят, потому что иначе до колонки не добраться.
0: В этом смысле тоже это такая картинка, в том числе из личных наблюдений, что на многих заправках дизель есть без проблем. Бензина нет, дизель есть. Поэтому и в общей очереди они вряд ли стоят, потому что все-таки дизельная колонка, они, вот особенно для больших грузов, они часто стоят отдельно и не совмещены.
1: Нет, а те, кто поменьше, вот прямо их видно, да. Потому что как вот потом начинается вот это вот фигурное вождение, выруливание из тех, кто доедет и узнает, что 95-й опять закончился. Так, Олег Сергеевич, у нас не так много времени. Какую тему вы бы еще хотели успеть обсудить в сегодняшнем эфире или будем переходить к вопросам?
0: Я думаю, давайте, раз есть вопросы, обсудим вопросы, а дальше, что называется, посмотрим.
1: Вопрос, ну, не знаю, насколько простой, но очень общий. Взял займ под большие проценты. Есть шанс их снизить через суд? Это вот вопрос. И реально ли это сделать на практике?
0: Тут дело какое, что с одной стороны у нас есть действительно положение в Гражданском кодексе, которое в определенном случае позволяет снижать проценты, но мы чаще всего слышим о снижении неустойки за, ну, до разумных пределов. Применительно к процентам такое правило напрямую не распространяется, потому что если мы говорим о процентах, то это плата за пользование деньгами, и стороны, скажем так, добровольно входили в эти отношения и, скажем так, понимали, на что они идут. Но в то же время есть определенная практика так называемых ростовщических процентов, когда в некоторых случаях такое снижение возможно. Эта практика не распространена, она предъявляет требования к сторонам договора, то есть сторона должна быть юридическое лицо и, значит, не предприниматель, физическое лицо. То есть если это, например, заем между двумя предпринимателями или двумя юридическими лицами, то такие правила не распространяются. То есть это положение, которое позволяет защитить слабую сторону при заключении такого договора. В целом, я бы сказал так, что потенциально, это как в том анекдоте, имеете ли вы право? Да, имеете. Могу ли я? Ну, очень проблематично.
1: А является ли акционерное общество градообразующим предприятием, если численность работников 5140 при банкротстве? Если да, то как это подтвердить документально?
0: Насколько я помню, критерий признания предприятия градообразующим

0: чем начинается с 5000 работников.
1: Тут 100, плюс 140.
0: То есть, с формальной точки зрения, конечно, это будет градообразующим предприятием, и это предполагает особый режим банкротства, потому что банкротство и прекращение деятельности такого предприятия может повлечь такое социальное напряжение в конкретном регионе. Здесь вопрос доказывания, это вопрос отдельный, он, конечно, решается. Это данные, во-первых, там налоговые службы, службы социального страхования, исходя из выплаченных заработных плат, ну и соответствующих налогов. Это органы статистики. То есть здесь, как правило, проблема возникает с учетом лиц, которые находятся на гражданско-правовых договорах, вот на подобных, когда не трудовые отношения, а у нас с точки зрения вот этих правил лица, которые работают по гражданско-правовому договору, также признаются работниками предприятия. Поэтому это вопрос документальной подтвержденности оформления отношений плюс внешнее подтверждение через налоговый орган и через социальные взносы.
1: Я еще доспрошу в этой части, потому что думаю, что есть еще парочка нюансов вот внутри кроется. Вот эта вот градообразуемость, это в любом случае, если вот 5140, грубо говоря, вот они официально трудоустроены на этом предприятии и не смотрят на специальности. Я условно говорю о количестве, то есть о штате охраны, например, просто вот охрана периметра, не какая-то специализированная или что-то. Не знаю, сотрудники там условный стал и так далее. То есть это обслуживающий, по сути, обслуживающий персонал, те, кто непосредственно выполняет вот функции на этом градообразующем предприятии. А высококвалифицированного или рабочего состава у нас меньше, чем 5000. Где тут градообразуемость?
0: Статус градообразующего предприятия и вообще выделение компании вот в такую отдельную категорию ведь связано не только и не столько с, скажем так, с величиной или с количеством работников как таковым. Потому что, давайте говорить откровенно. Одно дело компания на 5 тысяч в Екатеринбурге, и другое дело компания с 5 тысячами работниками в каком-нибудь небольшом региональном городе. Это совершенно разный масштаб и совершенно разные последствия. Но для того, чтобы не усложнять процедуру признания и вот введение особенностей, ввели некую среднюю, вот такой средний показатель. И основные причины, они кроются не столько в правовом поле, сколько и не столько в экономическом, сколько, наверное, в социально-политическом. Потому что мы, давайте так, даже если в Екатеринбурге, вообще-то в там, одном из крупнейших городов России, будет одновременное увольнение 5000 работников, неважно же, чем работник занимался.
1: Неважно, охрана,
0: хоть,
1: столовая.
0: Хоть уборщица, уборщик, хоть охранник, хоть инженер, высококвалифицированный инженер. Это будет 5000 человек, которые потеряли работу, потеряли заработок, потеряли... А если мы возьмем семьями, то это будет там 15 тысяч, 20 тысяч.
1: Но это серьезная социальная ситуация.
0: Это социальная напряженность, которая бесспорно повлияет на любой город, может быть, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга.
1: Москве сегодня достается в нашем с вами эфире.
0: 15 миллионов – это 15 миллионов, что называется,
1: сколько население. Сколько раз икнула Москва, пока мы тут были в эфире. Так, последний, наверное, на сегодня вопрос. Учредители подписали договор, что обязаны голосовать за доп. Взносы по первому требованию любого из них, даже вне графика. Насколько это опасно для миноритария, и можно ли потом сказать «нет»?
0: Дело в том, что действительно есть такой механизм корпоративного договора. Это относительно новый механизм в корпоративном праве, когда учредители могут добровольно на себя возлагать определенные обязательства, в том числе обязательства по голосованию по определенным вопросам, определенным образом. Разумный механизм с учетом того, что он заключается добровольно, разумеется. Никто не может понудить к заключению такого договора, но это некий план гарантирует последовательность развития компании, например, не изъятие, не выдачу распределения дивидендов, а направление прибыли на развитие и так далее. А вот последствия, они предусматриваются самим этим договором. Вот как учредители здесь договорятся между собой, что это? Это могут быть финансовые последствия. Это может быть в том числе последствия, связанные с принудительным выкупом доли или там принудительным выкупом акций. То есть последствия могут быть разные. В этом и есть, ну, скажем так, преимущество гражданского права, что каких-то в условиях, когда договор заключается добровольно, гражданское право, гражданский кодекс дает очень широкие рамки усмотрения сторон договора для, как для обязательств, так и для возможных последствий.
1: Слушателям и зрителям юридической консультации, ну, конечно же, мы не можем сказать нет. Поэтому мы скажем, да, мы обязательно вернемся, но только через неделю. А на сегодня эфир юридической консультации, к сожалению, завершен. Олегу Жгареву огромное спасибо.
0: Всего доброго.
2: Реклама. Радиофорум. Разговорчики в строю. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Гастроли.
3: Спектаклем «Я Сергей Образцов». В Екатеринбурге сегодня завершаются гастроли театра кукол имени Сергея Образцова. Поставила спектакль внучка великого кукольника Екатерина Образцова, а в главной роли Евгений Цыганов. В этом году отмечается 125 лет со дня рождения народного артиста СССР Сергея Образцова и 95 лет основания его театра. В основе постановки автобиографическая книга Образцова «По ступенькам памяти». Такое кукольное путешествие через весь 20 век. Портрет на фоне эпохи. Необыкновенная жизнь, рассказанная простыми словами. Первая кукла, первая любовь, первые творческие опыты и гастроли, создание театра, годы войны, репетиции и премьеры. На фоне кадров исторической кинохроники и рисунков Образцова оживают в куклах легенды театра, кино и эстрады Любовь Орлова, Лидия Русланова, Чарли Чаплин, Леонид Утесов, Федор Шаляпин и другие знаменитости. Начало сегодня в ТЮЗе в 19 часов. Билеты остались одиночные от 7 до 15 тысяч рублей.
2: Джаз.
3: 13-й международный джазовый фестиваль «Эвер Джаз» в эту субботу, 4 июля, состоится на своем привычном месте – на базе «Иволга» под Екатеринбургом. В числе хедлайнеров в этом году – американский вокалист Джей Ди Уолтер, который выступит вместе с петербургским пианистом Андреем Кондаковым, аргентино-колумбийский квинтет «Санда Сур», армянский музыкант Микаэл Васканян, который играет на древнем инструменте «Таре» вместе со своим квинтетом «Друзья». Сразу же после Екатеринбурга они отправятся в мировое турне. Также приезжают к нам музыканты из Казахстана с вокалисткой Екатериной Хоменковой и выступят на фестивале уральские музыканты. Например, «Kicking Jazz Orchestra» готовят новую программу из диска в «Dixieland». Эстрадные хиты 70-х и 80-х годов прозвучат здесь в их фирменном фанк-соул-стиле. Трио Александра Титова и Игорь Порощук подготовили программу посвящения новатору фьюжена Чику Корея, 23-кратному обладателю премии Грэмми. Фестиваль стартует 4 июля в 15 часов, продлится до 11 вечера. Будет две сцены, 7 часов живой музыки и более 70 музыкантов. Традиционно участвует в программе оркестр Уральской специальной музыкальной школы. Билеты стоят 4000 рублей и парный 7000. В день концерта будет повышение до 4,5 и 8000 рублей соответственно. От храма на крови в субботу будет отходить трансфер на фестиваль. Здесь билет туда-обратно 500 рублей. Все подробности на сайте Эверджаза. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
2: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
4: Дмитрий Николаевич Петунин. Как гласит табличка на его родине, в Верхней Туре, автор уникальных поделок. Это так, Дмитрий Николаевич, не имея специального образования, был примером ремесленной смекалки, которая всегда спасала в особо сложные моменты нашей истории. Родился в 1877 году в рабочей семье, с 1903 работал на Верхнетуринском заводе, с которым всю остальную жизнь свою и связывал. Первое крупное изобретение Петунина родилось в начале Первой мировой, когда завод испытывал нехватку лошадей для перевозки дров. Дмитрий Николаевич создал моторную телегу. Конструкция в 3,5 метра длины и 2 ширины по большей части была собрана из деревянных деталей, как говорили, топором без единого гвоздя. В одноцилиндровом моторе некоторые части тоже были деревянными, а блок цилиндра был собран из батарей парового отопления. Телега с трехступенчатой коробкой передач разгонялась до 10 км в час и могла перевозить более 300 кг груза. Изобретение прослужило 40 лет и во время Великой Отечественной было, так сказать, модернизировано Петуниным. Поскольку теперь нужно было решать проблему нехватки бензина, машина была оснащена газогенератором и стала передвигаться на древесных чурках. К этому моменту Дмитрий Николаевич уже технолог Верхнетуринского завода и отвечает в том числе за производство боеприпасов для Красной Армии. Отвечает успешно и в сентябре 45-го получает орден Красной Звезды. Но Петунин не только рационализатор, который трудится на благо завода и страны. Он создает поделки ради развлечения. Такой была его миниатюрная паровая машина, которая умещалась под наперстком, весила меньше 5 граммов, а котел вмещал 3 капли воды, и для безопасности семьи. В годы войны для своей младшей дочери Маргариты Петунин сделал двухствольный пистолет, действующий, чтобы она спокойно ходила за хлебом, не боясь быть ограбленной. Ну а коль поделка была для дочери, то и украсил ее Петунин соответственно, и приклад и ствол были с гравировкой. Сейчас какие-то изобретения Дмитрия Николаевича можно увидеть в музеях, как, например, моторную телегу, что-то хранится в сейфах завода управления, как мини-ружье. Но главное, сохранилась память об изобретателе-самоучке, авторе уникальных поделок, миниатюрной паровой машины, автомобиля и моторной лодки, как гласит мемориальная доска.
2: Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
7: Добрый день. Водители Екатеринбурга сегодня застряли в пробках на Сибирском тракте из-за новых ограничений на пересечении с переулком Базовым. Там строится заключительный нижний мост мегаразвязки. Проезжую часть в среду заузили. Автомобилисты пишут, что изменена схема движения под новыми эстакадами на старом Сибирском тракте. Поток в сторону города пущен по встречной полосе. Изменилась схема проезда в переулке Базовом. Со стороны Базового в сторону Комсомольской на светофоре знаки движения по полосам. Правая поворот направо, левая полоса налево. Обратно поворот Сибирского тракта в сторону Базового по дополнительной временной полосе под мостами. Такие ограничения будут до августа, сообщали ранее в мэрии, пишет Ядин. В Кушве, пострадавшие от урагана, уже отремонтированы 47 домов, сообщает сегодня Департамент информполитики области. Сейчас строительно-монтажные работы ведутся в 22 жилых домах. Еще 59 домов готовят к ремонту. 160 строителей продолжают восстанавливать крыши. Кушвинцам, которые решили ремонтировать сами, региональные власти помогают со стройматериалами, пояснили в областном департаменте. Спецмашины вывозят мусор из Кушвы, делают по 200 рейсов ежедневно. Вскоре в городе полностью восстановят газоснабжение. Пока работы завершены на 52 объектах из 76, отмечает «Комсомольская правда». Губернатор Денис Паслер подписал указ о присуждении премии победителям и призерам двух чемпионатов. Денежное поощрение получат 46 молодых специалистов из Свердловской области и 28 их наставников, принявших участие в финале чемпионата «Профессионалы» и чемпионате высоких технологий 2025 года. Чемпионатное движение способствует укреплению кадрового потенциала Свердловской области, отметил Денис Паслер. Также призеры могут получить возможность пройти стажировку или предложение о трудоустройстве. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Первый прямой рейс из Танзании прибыл сегодня в московский аэропорт Внуково, сообщается на онлайн-табло авиагавани. Авиаперевозчик Air Tanzania планирует летать между двумя странами трижды в неделю по маршруту Дар-эс-Салам, Москва-Занзибар, Дар-эс-Салам. Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 787 Dreamliner по вторникам, четвергам и субботам, пишет «Вечерняя Москва». Фильм «Зима в Простоквашино» выйдет в прокат накануне Нового года, 17 декабря, сообщила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки. Она отметила, что первый проект понравился зрителям, и создатели поспешили снять второй. Напомню, 1 января фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна вышел в кинотеатрах России. Дядю Федора сыграл Роман Панков, его отца Павел Прилучный, почтальона Печкина Ивана Хлобыстин, кота Матроскина, пса голоса Шарика и Галчонка создали с помощью компьютерной графики. Озвучили их Антон Табаков, Павел Деревянко и Дарья Блохина, пишет газета.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
8: Информация на правах рекламы.
9: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
10: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
9: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
11: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
12: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
13: Приятного аппетита.
14: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
15: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, временами дождь, возможно, гроза. Ветер северо-восточный 2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше нуля.
8: Информация на правах рекламы.
16: Три квартиры на этаже?
17: Три квартиры на этаже.
16: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
17: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
18: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
20: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
19: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
21: Для лиц старше 12 лет.
22: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив, продолжается «Картина мира». Сегодня мы в прямом эфире, можете нам написать, если даже вопросы накопились по предыдущим программам, плюс 7-908-909-104.5, сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер, видеотрансляция во ВКонтакте идет, радиофорум 104.5 FM называется страница, там есть чат, туда тоже пишите. Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений, в студии Павел Рубцов и историк-лингвист-американист Дмитрий Победаш. Сегодня, как всегда, опять же, формулируем нашу тему на латыни. Единственная программа, по крайней мере, на территории России, как, где это происходит. Сегодня тема такая. «Scientia nova ac onus vetus».
23: Новые сайентисты, ах, они такие, заветить бы их все.
22: Да, ну, примерно. Ну, если переводить правильно, то это новое знание, новая наука и груз прошлого, скажем так, или такая ноша, старая ноша. Потому что вечный спор в бремя вот этого знания, которое, с одной стороны, бремя, с другой стороны, необходимость. Мы же всегда слышим, что человек и образованный, а тем более какой-то дисциплине должен знать то-то, должен, то-то, то-то. Должен. Вот этот вот онус, должен? Вот этот груз, вот эта ноша, она должна быть как бы. Кому и что в этом багаже должно содержаться, спорный вопрос.
23: Да, еще удивляет слово «должен». То есть, ну, вроде как должен знать, а почему, кому должен?
22: Ну, зачем как кому? Если ты образованный, ты тривиум, квадривиум, пожалуйста, ты должен знать риторику, логику и так далее.
23: Ну, хорошо, или 3R, писать, читать и арифметику.
22: Ну, должен же.
23: Ну, почему должен? Вот зачем?
22: Ну, а как ты будешь заниматься созданием знаний, если ты не умеешь думать?
23: Ну, вообще-то же сказано было, зачем географию учить? Извозчики довезут. Ну, а сейчас еще лучше. Алису спрошу.
22: Алису спрошу, это хорошо, ну, про извозчиков тоже хорошо, потому что люди забыли, как читать карты зачастую некоторые. Ну, сейчас есть навигаторы, пожалуйста, хотя они забоят. Периодически люди обращаются к картам, но это такой крайний случай. Просто забывают и телефоны забывают. Мы еще помним время, когда ты запоминал энное количество телефонов, когда тебе нужно было куда-то позвонить. Сейчас спроси человека, какое количество телефонов он знает наизусть?
23: Ноль.
22: Ноль.
23: Нет,
22: ну,
23: один свой. Ну, два своих.
22: Да, ну,
23: один
22: может
23: нормальный,
22: еще,
23: другой
22: и то
23: для
22: не
23: Макса.
22: Всегда. Но все равно свой. Ну вот. А имеется в виду, что и даже близких зачастую уже не помнят наизусть, потому что, да, все под рукой. То же самое спор...
23: Отмирает.
22: Ну, спор-то возникал не только в связи с новыми технологиями, а еще раньше, потому что вот этот набор знаний для международников, например, что они должны знать. Почему тема такая выбрана? Потому что тебя триггернуло, что у тебя студентка...
23: В очередной раз.
22: Да, студентка не смогла опознать в тексте Жанну д'Арк, француженка, ну, специализируется на французском языке. Казалось бы, ой, какой кошмар.
23: Да, и потом, ну, это вот из недавних кошмаров, а предыдущие кошмары американисты, люди, изучающие североамериканский континент, вот там Франция активно туда лезет, кардинал Ришелье, а кто это? Три мушкетера, а что это?
22: Угу.
23: Ну, вот когда-то мы тоже обсуждали вот это каноническое знание, и, дескать, оно определяет нас как человека, и тогда я приводил пример. 1380-й. О, Куликовская битва, кричали все. Ага. А какой американец это вспомнит?
22: Никакой. А зачем ему?
23: Профессор-славист. Профессор русской истории.
22: Смотря
23: да,
22: какой
23: если
22: истории.
23: Вспомнит, то очень четко понятно, кто он по профессии или кто он по хобби. Да, но ведь теперь появляются люди, которые 1380 не отражают.
22: Ну, а зачем? Ну,
23: вот именно, зачем? Алису спрошу.
22: Ну, теоретически так оно и есть, потому что людям значительное количество знаний истории или фактов, или еще чего-то не нужно. А тем более, может, наоборот, это даже вредно.
23: Вредно. Получается какой-то ботаник, ну или в лучшем случае, в худшем, не знаю, в каком случае, чтобы не переходить на личности, условный Вассерман знает, фактов много, ну.
22: А что? Толку?
23: Умный? Ну,
22: умный, как и, бы, да. Сказал, депутат был. Ну, да. Есть, но не будет. Ладно, неважно. Главное, что действительно факты. Но это же тоже проблема вот этого исторического знания. Вот есть набор фактов, которые ты обязан знать. А как ты их свяжешь, это другой вопрос.
23: Да,
22: а это мифологизирует историю.
23: Потому что записано в учебно-методическом плане, или там, ну, кто-то, преподаватель, сочинявший этот курс, написал. Почему?
22: Нет.
23: Надо ли знать наизусть свон законов Хаммурапи?
22: Попробуй запомнить 292 статьи.
23: Вот. А зачем знать, что 292 и вступление?
22: Ну, потому что я преподавал.
23: Зачем?
22: Ну, это я знаю, я
23: кто
22: не требовал
23: ты,
22: количества.
23: Гекубе? Кто не. Тебе Гекуба?
22: Не, ну, с другой стороны, я же не требую от студентов, чтобы они там количество
23: где
22: статей.
23: Кстати.
22: Да, и так далее. Про ударение вообще можно забыть. Да, я к тому, что, ну, действительно, ну, общее представление, но оно нужно для коммуникации. В той же научной среде, когда, помню, на какой-то конференции...
23: Ну да, вот ловушку Фукидида мы обсуждали.
22: Да, да, да, вот ловушка Фукидида. Бред
23: ну,
22: бредовый.
23: Да,
22: но
23: хорошо,
22: тем не менее,
23: попалось незнакомое
22: пошло.
23: Слово или выражение, хрясь его в ту же Алису. Раз, и готово, и знаешь.
22: А Алиса тебе откуда берет-то?
23: Ну, из...
22: Вот из этого болота.
23: Да, но в этом... Это же как раз торжество демократии. То есть, ну, подавляющее большинство людей знает подавляющее большинство каких-то фигней, и вот по закону этой статистики...
22: Большинство классических историков были антидемократами, кстати, сейчас мне подумалось.
23: Это зато вот теперь какая победа демократии. Чего не спросишь у Алисы, тебе демократически большинством выбранный ответ.
22: Да, который чаще всего попадается, и что люди думают. Ну, вот нужно знать Жанну д'Арк или не нужно? Почему Жанна д'Арк? Кому она сдалась ныне? Жанна д'Арк, сгоревшая на костре. Только потому, что мы должны понимать, о чем у нас в фильмах происходит, например, некоторых.
23: Ну вот интересно, что как раз с фильмами и с новыми работами, когда требуются люди туда, требуются сюда, одно из основных требований – насмотренность.
22: Угу.
23: Уже даже не начитанность, а насмотренность. Ну вот нужен там какой-нибудь переводчик, локализатор корейских кей-попов, и он должен эти кей-попы...
22: Ты же понимать должен.
23: Да. И должен знать, где там аллюзии, ссылки, где там один на другой ссылается, какие там отработанные штампы.
22: Ты давно читал перевод, массовый перевод какой-нибудь научпоп-литературы?
23: Я ее стараюсь в переводе
22: вот
23: вообще
22: я тоже,
23: не читать.
22: Я вообще не читаю тоже, но иногда попадаются какие-то куски, неважно, в соцсетях, еще где-нибудь, просто открываешь книжку
23: ужас,
22: где-нибудь...
23: Ужас.
22: И там такое,
23: ужас,
22: то есть
23: ужас.
22: Переводчик не понимает то, что, с чем он имеет дело.
23: А сейчас же ведь еще и появилось...
22: И всем плевать.
23: Да, пересказ нейросетями.
22: Да.
23: Причем, ну, такой вот, ну, слоп, даже слово новое появилось. Ужас, ужас.
22: Угу.
23: Хотя, с другой стороны, или читать сложную статью на 30 страниц, или из нее выжимку, да, мерзкую, но, в общем-то, понятно на одной странице. И переводчик такой же, ну, в общем-то, понятно.
22: И вот мы должны найти баланс, потому что сокращать, ну, вот понятно, что еще там в поздней античности придумали эти все сокращения и питомы. Почему? Потому что прочитать огромный или просто огромный труд один, он там какой-нибудь, не знаю, там, Ливия, это очень сложно. Появились переохи. Пересказы коротенькие, каждой книжки.
23: Комикс.
22: Ну, фактически, да.
23: Но без картинок.
22: Анонс. Да. Благодаря этому, кстати, у нас есть... представление хотя бы, что было в потерянных книгах Тита Ливия, ну и так далее. То есть были пересказы. То же самое сейчас. И все, кто пользуется, большинство, кстати, и теоретиков международных отношений, они же не погружаются в историю, они не погружаются в связь фактов.
23: Вот Макиавелли, вот. Цель оправдывается.
22: Да, да. Или, там, а почитай Макиавелли бояться, не только государя, да, но любят. И другие произведения Макиавелли, как-то по-другому начинаешь воспринимать. Начинаешь воспринимать по-другому, ты идешь как по гиперссылкам. Можно же потеряться в лесу. Вот.
23: Да, вспоминаю свои собственные поползновения изучать, как американцы боролись с холодной войной на начальном этапе. Ну и вот так по гиперссылкам упорол в нашего любимого Фукидида. Очнулся через год. Мне же нужны американцы 1945 года. Ах, да, точно.
22: Но это вот такой научный подход, он иногда уводит. Почему наука неспешна? Она не может быть быстрой. А нам требуют что? Ну, требуют публикации.
23: Сколько вешать в граммах?
22: Сколько
23: дайте
22: вешать
23: мне
22: в граммах,
23: рецепт,
22: да,
23: здесь
22: вот
23: и
22: давайте сейчас эту книжку
23: быстро
22: сделаем,
23: причем.
22: Еще что-нибудь и так далее. Но иногда это, конечно, в другую сторону играет. Вот сегодня была новость о том, что у россиян повысился интерес к Гомеру. Почему? Потому что скоро выход Нолана фильма «Одиссея». Пошли скупать в два раза. Продажи в некоторых сетях увеличились в два раза. Я не знаю, конечно, что они там поймут, потому что, чтобы прочитать Гомера, даже в переводе, перевод у нас, кстати, тоже один, единственный в доступной среде, не самый, ну, Гнедича, можно сказать, лучший, а вот Вересаева «Одиссея» нет. В основном это Жуковский, который не с греческого переводил, а с немецкого подстрочника. Ну, ладно, бог с ним. Хоть так-то узнают.
23: А Гнедич?
22: Гнедич только «Илиаду» переводил. Вот «Илиада», да, «Илиада» хорошо. Но тоже она архаизирована, и попробуй ты ее там пойми. Я уже приводил пример не раз в этом эфире, когда у меня студенты запнулись. Мы читали «Хартию вольности», по-моему. Ну, что-то такое. Или там английский какой-то текст, петицию. Там много было в революции 17-го года, века.
23: Славный,
22: да, там их с ней предшествовали и так далее. Не суть. И смотрю, они запнулись в чтении. Я говорю, в чем проблема? Там слово «проволочки» судебные.
23: Проволочки.
22: Проволочки.
23: Обалдеть.
22: Какие? При чем тут проволочки? Вот то же самое, если мы берем того же Гомера.
23: Ага.
22: Вот, о, точно, сейчас выйдет «Одиссея» Нолана, пойду-ка я прикуплю себе Гомера.
23: Заодно узнаю, как там было на самом деле.
22: Ага. И тут я понимаю, что большинство, кто купил Гомера, вот просто половину текста не поймут, потому что гиперссылки нужны. А гиперссылок нет. Вот этого знания нет.
23: Да,
22: бог
23: ну
22: с ним.
23: Что? Да, ну и современное получается знание, современный пересказ современного. Все равно эти сюжеты какие-то, ну, в общем, где там Лафонтен, где там Крылов, где там Эзоп, одни и те же сюжеты переплетаются 100-500 раз. Зачем читать Гильгамеша, если все равно, ну, в общем,
22: все
23: те же
22: понятно.
23: Самые, да, и так все ясно.
22: У нас есть книжки. Нет, ну, с одной
23: во вселенной
22: стороны...
23: Марвел все сказано.
22: С одной стороны, все понятно, да. Ну, и Тор. Во вселенной Марвел, центральный персонаж. Пожалуйста, но с другой
23: да,
22: стороны...
23: Да, и нужно ли читать для этого все там, не знаю...
22: Не, а вот, а ты не можешь это прочитать.
23: А зачем?
22: Так ты, как и профессионал, не можешь все прочитать. Ты не можешь знать всю историю. Вот как историк, ты не можешь знать даже историю своего
23: вот.
22: Периода
23: и
22: на 100%.
23: И мы возвращаемся к этой же несчастной Алисе или счастливой. Тык в нее, и она сразу тебе выдает все эти выжимки. Красота.
22: Но их надо проверять.
23: А зачем? Оно же станет правдой.
22: А, ну да, станет.
23: Постепенно.
22: Да.
23: То есть мы все это будем повторять
22: радостно.
23: Пока
22: кто-нибудь не придет и не скажет, что это фальсификация истории.
23: Ну хорошо, очередная, опять же.
22: Потом переделаю. Алиса быстро... Кстати, вот кто-кто?
23: Конечно.
22: Алиса быстро приспособится для того, переобуется, чтобы переобуется и начнет правильные ответы выдавать. А история, она такая. Но это не только истории касается. Вот, опять же, вот претензии к новому поколению, что вы там не знаете, сям не знаете, здесь
23: да,
22: не знаете.
23: Да, такие претензии раздавались там
22: всегда.
23: Последние 5000 лет. Другое дело, что раньше это действительно какой-то вот был канон. Ах, вы его не знаете? Ну и ладно, у нас зато новый канон есть, а вы его не знаете. А сейчас нужен ли вообще этот канон, если он хранится во всяких этих Алисах? То есть нужно ли вообще, более того, это знание ли? То есть все, что можно посмотреть в справочнике, это, наверное, уже не знание.
22: Почему?
23: А зачем оно?
22: А потому что знаешь, куда посмотреть
23: вот
22: в справочнике.
23: Как, да, вот знать, куда посмотреть и знать, как это использовать, это
22: Алиса,
23: знание.
22: Алиса, она нивелирует эту
23: вот именно.
22: Вот этот
23: и
22: навык.
23: Со всеми навигаторами, со всеми этими новыми штуками теряется и сам навык. То есть не важна сумма знаний, а важна утеря вот этого вот инстинкта, этих нейронных связей. Ну вот условно, как древние всякие племена вместо право-лево понимали север-юг и ориентировались сами по себе, непроизвольно. Мы это утеряли. Сейчас с навигаторами утеряем и вообще все. И вообще ориентироваться скоро не сможем. Да это-то фиг с ним. Как-нибудь выйдем по правильным открытым улицам. А вот во Вселенной...
22: Ну, хорошо, во Вселенной. А во Вселенной там международных отношений, социальных науках. Ну, кто сейчас Вебера полностью читал? Вот покажи мне хоть одного человека, который бы прочитал полностью Вебера. Хотя
23: полностью
22: бы в переводе.
23: Полностью, хотя бы в переводе. Какие-то избранные произведения из двух сидящих в этой комнате.
22: Самые маленькие. Причем, да, вот что такое политика? Вот это вот статейки, которые очень легко посмотреть. А вот это Wirtschaft und Gesellschaft. Попробуй прочитай. Во-первых, нет русского перевода полного. А во-вторых, ну да, там надо постараться. Капитал Маркса. Даже те, кто учился, мы что делали? Мы же конспектировали конкретные главы.
23: Причем конспектировали вот именно, что отдельные выжимки из выжимок. И еще интересно, что ведь... А ведь... Пожалуй, это было последнее, что ли, поколение, наверное, когда вот тот же Ленин, там, настоящим коммунистом можно стать, только овладев всеми богатствами, которые накопило человечество.
22: Попробуй накопи.
23: Ага, попробуй. Ну, хотя сам-то он читал в оригинале того же Маркса. Но мы-то уже даже Ленина не 55 томов изучали, а там какие-то три источника и три составных части вырванные.
22: И вот сейчас как раз где-то я встречал как раз книжка про как история связана с международными отношениями. Это есть несколько претензий, в том числе анекдотизм. Вот это вот приписывание кому-то каких-то слов и все. И вот этот человек, персонаж исторический, он как бы застывает в цитатах. А потом его начинают использовать для фейковых цитат. Бисмарк. Ленин, неважно кто, Сократ, бедный, несчастный, который ничего не оставил до нас, кроме как воспоминаний его учеников, но тем не менее все приписывается, Будда там, Конфуций еще один, который тоже вошел в канон неожиданно вдруг, потому что европейцы заинтересовались китайской культурой в 19 веке. Все, вот про каноны мы тоже. Кто сейчас знает, или точнее, многие знают, например, выпускники юридических факультетов про Артхашастру, но мало кто про Махабхарату. Хотя там текст такой, который гораздо важнее, наверное, для, в том числе, правовой культуры Индии, чем Артхашастра.
23: Ну вот интересно, что есть знакомые йогины, которые искренне стараются там изучать санскрит для того, чтобы читать всякие эти жуткие труды в оригинале и разбираться. Не просто куда ему там палец загибать, а как это написано, вот и как вот предыстория. То есть, ну, когда человек реально что-то глубоко хочет узнать, то он уходит в эти самые
22: корни. Гиперссылок. А все, когда человек погружается в гиперссылки, он все теряется. Его нет. То есть надо вовремя в том числе остановиться. Ну, любому исследователю это известно. Если ты не остановишься вовремя и скажешь, все, на этом хватит,
23: то так и
22: если
23: погрязнешь.
22: Не студент какой-нибудь или не вот некоторые современные кандидаты наук, которые любят такие статьи писать, что накидал, что-нибудь накидал, перемешал, все, до свидания. А если начинаешь заниматься, то да, и все, и ты потерялся.
23: И погряз.
22: И погряз.
23: И более того, настолько глубоко погряз, что тебя понимают только такие же люди, которые в этом же закопаны по уши. Вот, и отсюда мы возвращаемся к изначальному вопросу. Вот зачем это? Зачем это среднестатистическому человеку? Ну, потому что ведь все-таки образование когда-то это было удел очень крошечной элитарной прослойки. Сейчас оно должно вроде как принадлежать всем. Но зачем этим всем фукидиды и артхашастры?
22: Ну да, но с другой стороны, эти все начинают создавать знания, которые потом приходится как-то корректировать тем, кто понимает, которые из гиперссылок вышли из леса, и вы что тут наделали-то, в конце концов. И отсюда ревизии всякие получаются. Наука потому и жива, потому что приходит куча людей, которые ничего не знают. Сейчас же вот тоже в международных отношениях важная тенденция, важное направление изучать, а как это вышло. Вот эта история идей сначала была, а потом на международные отношения перекинулась. Бигрифс, гешихты всякие, да, история понятий и так далее. И это тоже международники. Ой, оказывается-то тут вот это было, а этого не было. Оказывается, вот тут придумали этот миф, а мы его потом поддерживаем. И что же нам с этим делать? Знанием? Некоторые смиряются, говорят, да ладно, пусть.
23: Нет, но при этом другие социальные науки активно изучают это мифостроительство и смотрят, как конструируете это знание.
22: И вот они уходят вот в другой лес. Потому что те, которые пользуются мифами, и те, кто изучает мифостроительство, они пересекаются не так часто, как хотелось.
23: А потом мы все дружно плачем. Нет метатеории, нет такого какого-то объединяющего зонтика. Ну да, а зачем этот зонтик, если есть Алиса, которую опять же можешь спросить.
22: А Алиса не может быть мета.
23: Нет, нет, но она как раз и остается вот этим вот
22: она
23: мета.
22: Она тропинки вот разные.
23: Она и для нас и остается вот таким вот псевдо-квази-мета за счет того, что она просто складывает в одну кучу все, что мы говорим. И вот выдает наиболее популярную фигню.
22: А ты потом разбирайся, что она выдала.
23: А я вынырнул из своего болота, и мне надо срочно узнать, кто такой Нолан там.
22: Ну,
23: вот.
22: Вот.
23: Ну так что, мне теперь изучать всю историю кино или легче спросить Алису? Ёлки.
22: Спросить-то легче Алису, но если ты даже базового не имеешь понятия о слове Нолан, то тогда тебе будет сложно. Ты не поймешь вообще ничего.
23: Еще есть один ужасный ужас, когда вот раньше все-таки научная работа, это надо задать классный вопрос. И мы опять вроде к этому возвращаемся, что надо знать, что спросить. Так нет ведь, уже ведь можно сказать, а напиши мне, пожалуйста, там план курсовой работы по такой-то теме, и все. И самое обидное, что действительно вот эти все системы вываливают какие-то планы. Да, они дурацкие, но они среднестатистически дурацкие. И 80% нормальных среднестатистических студентов примерно такое же бы и придумали сами.
22: Ну, то есть, зачем? Но они сами-то не придумывают обычно.
23: А зачем? Зачем, если за них все это сделается?
22: Нет, ну тут как раз много вопросов, потому что все знание невозможно себя впитать. Это одна чаша весов. С другой стороны, должны быть какие-то минимальные. Ладно, хорошо, вот эти все необходимы к просмотру, к прочтению и так далее. Кто там Улисса этого читал, Гомера, там Библию, кто вот полностью прочитал.
23: Глубоко.
22: Ну, даже не глубоко, просто элементарно от сих до сих, от корки до корки. Кто вот прочитал Библию? Несмотря на все наше православие, народность
23: и
22: так далее.
23: Да, ну Библию-то как раз читают и глубоко разбирают, но вот узкие профессионалы. И получается, что вот этот вот канон знания определяется крошечной группкой профессионалов.
22: Вот. Элитизм опять
23: да,
22: тот же
23: да,
22: самый.
23: Да, которые нехороший. Говорят, если ты этого не знаешь, значит, ты к нашей банде не принадлежишь. Угу. Не владеешь ты матанализом. Ну, иди в пень отсюда.
22: Вот как раз про матанализ тоже важно, потому что социальные науки же, они, ну, как минимум с начала 20 века, они статистизируются, то есть математизируются.
23: Ну, да. Это же был период,
22: да, а в середине 20 века так вообще кошмар. Если да, ты не знаешь если математику, нет. если ты не можешь понять формулу, значит, какой ты социальный ученый, в конце концов.
23: Ну, это, опять же, уходит чуть ли не в Маркса. Там, по-моему, у него где-то было наука только тогда имеет право таковой называться, когда она поверяется математикой.
22: Ну да, знаменитый статистический третий том Ленина, который все историки изучали, становление капитализма в России. Основан на чем? На статистике. Там эти таблицы, ну там хотя бы таблицы, там формул нет, сложно сочиненных. Вот как это все во что должно превращаться. Иногда сами по себе формулы. Вот как только появляется какое-то необходимое, неважно, Маркс, Ленин, формула и так далее, сразу появляется в тех работах, которые себя пытаются представить в качестве научных.
23: Высоконаучных.
22: Ага. А за ними ничего не стоит зачастую.
23: Причем интересно, что вот на самом деле хорошая математика – это же язык. То есть мы переводим с одного языка на другой, с языка там эмоций на язык, формул. И вот интересно, что настоящий правильный глубокий перевод – вот это и есть самый глубокий разборчивый анализ текста. То есть просто перевести там с русского на английский, с английского на русский хороший текст – хорошо. Вот он, глубоченный анализ со всякими гиперссылками.
22: Ну вот, а это опять же вопрос к переводчикам – давнишний спор, что нужно переводить, смыслы или текст, потому что иногда люди, которые переводят смыслы, забывают, что вот стилистика у текста есть, и все-таки ее тоже надо. Человек-то писал не просто так, если особенно про художественную литературу, а некоторые переводят только текст и забывают про смыслы.
23: А тут самое замечательное про перевод священных писаний, например, там Библии. Как тут можно втолковать какие-то смыслы, если это богодухновенный текст?
22: Ты ох, говоришь, сейчас
23: ты, гад,
22: дискуссии.
23: Переводи да. слово, которое Бог дал. На каком языке? А оно там что означает? То ли рогатый Моисей. Вот и потом Моисея с рогами изображали.
22: Ну и сейчас вот перевод Нового Завета, новый на русский язык. Ох, какие копии ломают в запрещенных социальных сетях. Хорошо, что ломают, потому что, ну, примерная логика иногда сводится к тому. Так это же все уже понятно. Вот смотри, это вот в богословии вот так это должно формулироваться. Откуда богословие-то? Ага. Богословие должно вперед идти или текст все-таки? Где мы там?
23: Ну, опять же, сущность, наверное, учение нам все это рассказало.
22: Да, Аристотель бы сказал, что в конце концов конкретное содержание, последнее, и есть сущность. Извините за мои формулировки, конечно. Ну, вот как полис, да, это есть самая важная точка развития, хотя он появился хронологически позже. Но поскольку это самая высшая точка, он и есть сообщество.
23: Вот, и возвращаясь опять к тому, с чего начали, это каноническое знание, которое обязательно к изучению, это то, до чего мы сейчас договорились в этом контексте. В конкретном социальном контексте, в конкретном нашем с тобой контексте. То есть для нас двоих не знать, что там было в 1380 году, ну, вроде как стыдно. Угу. А человек за пределами нашего
22: опять
23: контекста...
22: Опять же, где 1380 год? Ну, да. А потом придет какой-нибудь медиевист, который средневековую Европу изучает. Кто-то Венгрию изучает, кто-то Францию изучает, кто-то Англию изучает, и у них 1380 получается совсем другой, да. Другой, и у него иные ассоциации придут.
23: Вот, то есть надо изучать не только текст, но еще и контекст, причем и тогдашний, и теперешний, и перепирать не текст в текст, а вот это вот сосуществование текста в контексте в соответствующее нынешнее сосуществование, что означает, надо все переписывать для каждого нового поколения.
22: Надо. Ну, опять же, для того, чтобы...
23: Всю историю.
22: Оно так тем и занимаются люди, что переписывают историю все-таки. Ответ на текущие проблемы чаще всего, ну, такая большая история, да, не вот эти мелкие статейки, которые разбираются, какая же буква была написана на стелле из Афин 4 века до нашей эры, давайте поспорим, все-таки это была лямбда или это была дельта. Есть такие, но это важно.
23: Но это самое главное.
22: Вот,
23: история,
22: вот, но это вот из этого собирается
23: вот
22: потом
23: вот
22: большая.
23: Фактология.
22: Да, но с точки зрения потом, да, формирования канона, кто отбирает вопрос? Это любимый был вопрос студентов, когда я преподавал историю политических учений. Говорю, вот то самое, как вы думаете, печатаемая книга на рубеже там 17-18 века во Франции. Вот когда вот началось это все брожение, все, я не знаю. Ну, они, в принципе, не знали, что такое Франция на рубеже этого. И, ладно, хорошо скажу. Телемахия Фенелона.
23: С ума сойти.
22: После Библии самая печатаемая книга. Ноль вообще эмоций. То есть... Я-то про Фенелона узнал, когда готовился, собственно, к этим самым лекциям, да, ну, в течение там многих лет узнавал, ладно, узнал. Но, в принципе, мы не знаем вот на простом человеческом уровне, кто такой Фенелон, кто такая Телемахия, хотя на русский перевод, на русский был перевод, на все языки, по-моему, европейские переводилось.
23: И почему это значимо?
22: А потому что, вот, а вот тогда это было значимо, а сейчас и тут же практически после вот этого успеха перестало быть значимым. И для истории политической мысли осталось вот
23: на уровне одной цитатки.
22: Да, маргиналии.
23: Так, а вот сейчас такое же и происходит со всеми остальными. Угу. Кроме того, ну и кто сейчас действительно изучает Ленина, да или Маркса, кстати.
22: Вот так, то по-большому, тоже, да.
23: Да, одно из ведущих учений конца 19-го и всего 20-го века вдруг становится каким-то маргинальным.
22: Да, и потом появляется фраза «марксизм». Угу. Все, это, вот как ты сказал про Алису, да, что такое марксизм? Она выдаст вот эту вот краткую сводку. Марксизм, материалистическое учение о борьбе классов, которое это. Все, точка. Угу. Все там тома произведений, и ранние, и поздние, и позднепечатанные, как там германская идеология и так далее, вдруг превращаются в какую-то, ну, такую...
23: А ведь мы же тем же самым занимаемся. То есть, когда мы пытаемся выработать какое-то общее понимание, общее определение, мы постепенно выжимаем до того, что, ну, в принципе, получается вот такая вот...
22: Вот если мы сами выжимаем, то уже мы понятно. Думаем. А мы понимаем процесс выжимки. То есть, мы как машина соковыжимательная. Но мы-то понимаем, как мы работаем. И мы понимаем, из чего мы это отжали, в конце концов. А потом мы этот продукт несем на рынок, продаем в виде сока, и человек пьет сок. И все, и у него все знание...
23: Лучше ли наш сок того сока,
22: Это зависит как раз вот от того, кто выжимает, по большому счету. А сейчас вот искусственный интеллект, Алиса, насколько она хорошая соковыжималка?
23: Чем больше мы туда запихиваем...
22: Смысловыжималка.
23: Да, чем больше мы туда запихиваем хорошего, тем лучше...
22: А что-то опять хорошего мы запихиваем. Хорошее, а это хорошее, значит, мы пропустили через себя, и для нас хорошее.
23: Да,
22: и получается дилемма.
23: И поэтому Алиса лучше нас, потому что она работает демократически. Она собирает
22: огромные...
23: Она не
22: лучше, она эффективнее.
23: Ну да. Ну, нет, демократичнее.
22: Ну, демократия не всегда же позитивная все-таки. теории.
23: Да, мы знаем, что диктатура наиболее эффективна.
22: Не только диктатура, есть олигархия, да, аристократия, которая...
23: Давайте установим научную диктатуру.
22: Ну как научная? Аристократия была, о чем ты говорил. Угу. Ну все хорошо же было. Ну что случилось-то?
23: А вот как раз и случилась массовизация, когда все мы радостно кинулись к знаниям, что, конечно, очень хорошо. Но чем больше народу владеет этими знаниями, тем меньше сакральность этих знаний. Да. Какая там сакральность?
22: Это, кстати, хорошо в том числе и для научных исследований. Вот мы с тобой вот прям сегодня диалектически
23: кипишуем,
22: да, потому что, с одной стороны, да, знания обесцениваются, с другой стороны, то, что пропадает сакральность, так римское право родилось. Из сакрального знания...
23: Пропадем пропадом с этой сакральностью. Да, пусть все владеют знаниями, но в том-то и дело, что мы теперь ими не владеем. Угу. То есть, полагаясь на всякие эти электронные безобразия, мы тем самым забываем, как эти знания добывать. Мы перестаем уметь добывать знания.
22: Ну вот как раз история римского права, как она была. То есть сначала жрецы, да, им заведовали этими нормами правовыми. Потом это начало просачиваться. Mm-hmm. Но в результате это все равно образовалась такая прослойка юристов.
23: Да. Но если не уже надо... светских. Да, да. Ну а если их свести до какой-то каменной стены, на которой все это выколбашено и толковать ничего не надо бы...
22: Законы Хаммурапи вспоминаются. Да, пусть каждый чиновник, которому будет обращена, ну, условно говоря, претензия со стороны обвиненного, приведет его к этой стеле и ткнет носом, говорит, вот смотри, Хаммурапи написал так. Вот для этого были, в том числе, законы опубликованы. У греков немного по-другому, но тем не менее, да, десакрализация, ну, каждый
23: у нас же
22: имеет
23: в
22: право.
23: В римском праве примерно так и есть. Да. Вот написано, что делать в каждом конкретном случае.
22: И никто не запрещал людям изучать. Другой вопрос. Просто надо было изучить право, язык, читать научиться, говорить научиться, еще что-нибудь там научиться, попасть
23: на
22: должность
23: определенную.
22: Так вот
23: теперь-то эти все когнитивные функции переваливаются на электрическую фигнюшку. И мы тем самым свои собственные инстинкты, навыки и умения забываем.
22: К сожалению, электрическая фигнюшка, как ты сказал, слишком демократична. У нее нет той аристократичности учителя, как это было всю историю человечества.
23: Вот он рецепт борьбы с искусственным интеллектом. Возродим аристократичность преподавания.
22: Прекрасно. Мне кажется, это на этой ноте и нужно закончить сегодняшнюю программу. Мы за аристократичность преподавания во всех смыслах этого слова. Спасибо большое. Это была программа «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк-лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
0: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
1: Реклама.
3: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
13: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
24: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
25: Повтор программы.
26: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
27: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В эфире действительно рубрика «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет.
28: Доброе утро.
27: Обсудим ключевые автомобильно-дорожные новости. И, конечно же, на ваши вопросы ответим. Начинать приходится с трагической истории. У нас новое жуткое ДТП. И опять четверо погибших. Но на этот раз общественный транспорт ни при чем. В ДТП в Каменске-Уральском водитель «Инфинити» при выполнении разворота не пропустил ВАЗовскую «десятку», которая двигалась во встречном направлении. Водитель и три пассажира «Жигулей» погибли. Причем, смотри, Максим, предварительно установлено, что водитель-нарушитель, который был за рулем «Инфинити», был пьян, сообщает Е1 со ссылкой на ГИБДД. Полнейший ужас. Соболезнуем родным и близким погибших. Ну вот, 4 человека стали жертвами такой жуткой аварии.
28: Один из двух самых таких страшных факторов, тяжелых факторов для дорожного движения совпали. Да? Пьяный водитель, у которого внимание рассеянная, и разворот. Разворот действительно достаточно опасный маневр такой вот, потому что надо всех пропустить, так же, как поворот налево, собственно. И вся статистика говорит о том, что если убираем разворот, и если убираем поворот налево, дорога, даже двухполосная, становится безопасней.
27: Ты не видел фотографии из Каменского-Уральского?
28: Нет, к сожалению, нет.
27: Я посмотрел, и там надо сказать, что от ВАЗовской десятки практически ничего не осталось после удара. Ее просто разорвало на части, и передней половины, ну, ее вот как будто бы просто нет. Поэтому у тех, кто был внутри, я думаю, шансов практически не было. Причем неважно, были люди пристегнуты, не были. Наверное, это особенно бы здесь и не помогло. Ну, в общем, еще и автомобиль. Не самый безопасный, а водитель Infiniti, видишь, он жив. Насчет здоров не знаю, но остался жив. Ну и вряд ли резонанс будет таким же, что и после ДТП в центре Екатеринбурга, как тебе кажется? Хотя число погибших,
28: нет, это совершенно ровно такое же. Нет, это совершенно разные истории. Там и автобусы, и пешеходы пострадали, да. Это нет.
27: И то, что в Екатеринбурге происходило, оно происходило, ну, практически в прямом эфире, ты же помнишь? Видео с места аварии появилось буквально через считанные минуты. Ну и, наверное, действительно, да, это наложилось на общее восприятие частных автобусов, плюс это все-таки Екатеринбург, но, еще раз, соболезнования родным и близким, ну и надежда на то, что, ну, такие вещи не будут повторяться, но, к сожалению, мы понимаем, да. А тем временем, Максим, в ГАИ назвали самые аварийные дороги нашего региона. Это ЕКАТ, Тюменский тракт, дорога Екатеринбург-Шадринск-Курган, отдельные участки Серовского тракта и трасса Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Об этом рассказал на пресс-конференции в ТАСС зам главного инспектора облгаи Дмитрий Кузнецов. Ну вот, например, на дороге Екатеринбург-Шадринск-Курган самые аварийные участки 40-й, 70-й и 80-й километры. Но в ГАИ не только констатируют, но и говорят, что пытаются бороться. Там ввели скоростные ограничения и поставили посты. Самый опасный участок на Серовском тракте, ну, в общем-то, мы это и так прекрасно знаем, это объездная Нижнего Тагила, 120-170 километр, ну, потому что там встречное движение есть.
28: Двухполосная дорога и большой трафик достаточно.
27: Там постоянно дежурят наряды и работают камеры. Аварийными признаны участки на 23-м, 40-м, 50-м километрах трассы Екатеринбург-Реша-Лапаевск. Ну, тут тоже можно только согласиться. Удивительно, что дорога Екатеринбург-Полевской здесь никак не фигурирует. Там тоже встречные потоки не разведены. Там тоже регулярно тяжелые ДТП происходят. В Екатеринбурге самой опасной стало северо-западное направление ЕКАТ, где есть встречное движение. Главная причина смертельных ДТП – превышение скорости. На втором месте выезд на встречную полосу, на третьем – наезд на пешеходов, отметил представитель ГИБДД Дмитрий Кузнецов. Но смотри, есть и обратные примеры, как он сказал. Екатеринбург-Пермь была аварийной дорогой вместе с Тюменским трактом, но после реконструкции число ДТП резко снизилось благодаря разделению транспортных потоков. Ну, логично.
28: Так вот, я хотел как раз обратить твое внимание, что все дороги, которые называют госинспекция аварийными, да, они все классические, двухполосные, без разделительной полосы, без разделения встречных потоков, да, физического разделения встречных потоков. Ну, это абсолютно логично, ожидаемо, и, да, действительно, разделение потоков делает дороги безопаснее. Ну, по-моему, это истина, знаешь, которую понимает любой человек абсолютно.
27: Угу. Ну и давно бы, наверное, что-то можно было бы сделать, если бы чуть больше денег на дорожное строительство выделялось. Потому что на региональных трассах трафик ведь он не ниже, а иногда и выше, чем на федеральных. Но с точки зрения их развития, модернизации и финансирования, они где-то там.
28: Вот финансирование, да, здесь ключевое слово, потому что федеральными трассами в последнее время занялись достаточно активно, не только платными дорогами, да, но и бесплатными тоже, проводят реконструкции. Там, где невозможно разделение потоков, ставят хотя бы тросовые ограждения, пытаются это делать, да, и это тоже, в принципе, положительно влияет на статистику ДТП. Но там федеральное финансирование. Да. Региональные дороги, да, это финансирование региональное, и просто тут, знаешь, на содержание дорог не всегда хватает 100% денежных средств. На строительстве вообще никто не говорит. И здесь практически любое строительство, оно осуществляется с помощью федеральной поддержки как раз. Помню, да, вот программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вот сейчас вот «Инфраструктура для жизни» большой федеральный проект. который в том числе предполагает и помощь регионам в реконструкции дорог как раз региональных.
27: Ну, давай с тобой поразмышляем в условиях, ну, скажем так, неидеального финансирования или там недостатка финансирования. А что можно сделать на уровне региона для того, чтобы вот эти дороги, где встречные потоки физически не разделены, ну, хоть как-то ситуацию нормализовать? Вот гаишники говорят, что они патрули выставляют, знаки, ну, ограничивающие патрули, скорость выставляют.
28: Знаки, это камеры, все помогает? Это все вот, как правило, помогает, потому что если человек знает о том, что есть сотрудник госинспекции, он там на ту же встречную полосу и не выйдет уже, да, если это запрещено. Как правило же происходит все в запрещенных местах. Но вот в Беларуси как сделали, да, даже на двухполосных дорогах, где, например, запрещен обгон, там устанавливают тросовое ограждение.
27: Есть такие. Ну, то есть, чтобы обгон был запрещен физически.
28: Чтобы он физически был запрещен. Ну, тогда там есть сотрудник госинспекции, есть камера там или нет, ты просто физически не можешь взять его.

0: не везде.
1: Я видел только на трассе. На трассе М1 Москва-Брест,
0: да,
1: которая...
0: Да, да, да. Причем они там давно
1: Минска.
0: Уже появились, давно были
1: очень,
0: установлены.
1: Очень давно, да. Там четырехполосная дорога, но там, где не позволяла местность просто расширить дорогу, чтобы поставить там полноценный отбойник, там делают тросовое ограждение, и, в принципе, ну, это работает.
0: Угу. Напишите нам, кстати, может быть, у вас есть свой личный рейтинг или свое представление о том, где у нас самые аварийно-опасные участки дорог. Плюс 7-908-909-104,5. Еще раз повторю, что в любом удобном для вас мессенджере можете нам писать. Ну и еще раз отмечу, что мы ждем ваши вопросы. Это могут быть абсолютно любые вопросы на автомобильно-дорожную тематику. А Дмитрия реплика в отношении новости из Каменска-Уральского. Судя по фото, пишет он, есть ощущение, что десятка ехала с приличной скоростью в центре города. Ну, может быть, кстати. И даже скорее всего.
1: Мы не знаем всех обстоятельств, поэтому не готовы тут ничего комментировать.
0: Угу. Так, как и следовало ожидать, пишет нам Сергей Васильевич, после запуска рабочего движения по Калине пробка переместилась к Леруа-Мерлен. Вчера вечером она растянулась как раз до съезда с Калиновской эстакады. Ничего себе! От Калины аж до Леруа была пробка туда вот в направлении.
1: Ну да, это 8 марта серьезное расстояние тогда, конечно. Да.
0: Ага, ну... Ну, что тут можно сказать? Там, кстати, по-моему, на этом участке объездной где-то чуть подальше ремонт идет. Там асфальт сняли, укладывают новый. Может быть, все-таки еще и с этим пробка связана, а не только с тем,
1: что
0: Калина быстрее поехала. Ну, потому что там все-таки трехполосная дорога в, ну, вот в этом направлении, да, и как будто бы там бутылочных горлышек-то особенно нету. Ну да, около Леруа одна полоса уходит налево. Но,
1: да, слушай, любой инцидент на загруженной дороге всегда приводит к заторам. Недавно тоже ехал, отличная дорога, да, в 4 полосы для движения, и тут мы резко встали просто.
0: Угу.
1: Вот, 2,5 километра была пробка.
0: Ну, стало понятно,
1: лишь,
0: что впереди что-то происходит,
1: потому,
0: да?
1: Потому что сломался автобус в одной,
0: ну,
1: полосе.
0: Да.
1: И представь себе, даже 4-полосная дорога, мы одну полосу исключаем просто, да?
0: 3 остается.
1: И все, и... 3 остается, и гигантская пробка. После этого автобуса пробки не было. Все ехали спокойно дальше. И здесь вот, ну, действительно, любое там ограничение в движении, оно влияет и влияет очень существенно.
0: Я хочу к Сергею Васильевичу обратиться. Ну, то, что вы написали, оно же не означает, что развязку у Калины не
1: что
0: надо было
1: так
0: переделывать.
1: Будет,
0: да. Да, что вот это вот привело к пробкам в другом месте. Ну, бывает и такое. Но развязка на Калине, сами понимаете, она давным-давно назрела, перезрела, и уже скорее бы ее доделали. Хотя уже сейчас в неокончательном своем варианте, в неокончательной конфигурации, она уже расшивает потоки очень серьезно в районе Синих Камней, Сибирского тракта, Егоршинского подхода и так далее. Так что, но тем не менее, спасибо за ваше наблюдение и то, что вы им поделились. Плюс 7-908-909-104,5. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения. Эхо топливных дел. Вот так бы я сказал. Начну вот с чего. Операторы заправочных станций жалуются на хейт со стороны водителей. За заправку канистры кассирам и заправщикам грозят штрафы и увольнение. Отказ заливать топливо и оформление возврата нередко вызывает оскорбление со стороны клиентов. Вот так вот, видишь, у нас тут уязвимая категория появилась.
1: Человек приезжает с канистрой, ему отказывают, да, он, допустим, уже успел оплатить там каким-то образом, сделал вид, что машину будет заправлять, начинает лить в канистру, ему все отключают, говорят, мы вернем деньги сейчас. Ну, это потенциально конфликтная ситуация, это совершенно очевидно. Здесь вот есть же достаточно большая категория людей, которым надо просто, да, вот я заплатил, вот давайте мне мой бензин наливайте, и не ваше дело там куда... Я его лью. Конечно, такие запреты – это чистейшее нарушение закона о защите прав потребителей. Да, все-таки потребитель покупает топливо, он должен выполнять определенные правила, но правила не запрещают отпуск топлива в канистры. Канистры должны быть специально промаркированы, да, вот, предназначены для топлива. И так вот технически, да, какая разница, куда я лью? В баке я налью эти 20 литров, которые купил и отстоял очередь, или себе в канистру налью и потом заправлю там.

0: условный катер свой. Вот, другое дело, когда люди заправляют и бак, и канистру, и еще что-то, и какие-то еще емкости. Вот с этим как раз пытаются бороться. Ну, во многих регионах ввели лимиты, да, при этом лимиты ввели там по 20 литров, где-то по 30 литров, ну, в основном 20, я почему-то такую цифру вижу. Да, но при этом отпуск в канистры также запрещен. Вот этого я вообще не понимаю. Какая разница, куда зальете 20 литров? Ну, вот на самом деле.
1: Ну, может, потому и запрещен, что мы понимаем, что сначала в бак зальет, потом в канистру, потом еще куда-нибудь.
0: Нет, слушай, ну, если у него лимит 20 литров, какая разница, куда он зальет? Он приехал, стоял очередь, он все равно купит 20 литров бензина. Вот куда он их будет заливать, по-моему, уже никого не должно волновать. Вот, ну, пока на эти нарушения со стороны АЗС, естественно, закрывают все глаза.
1: Ну, я думаю, что и само наличие лимитов может к конфликтам приводить. Вот я приехал, я очередь отстоял, давай заливай больше, нарушаешь мои права и так далее. Ну, в общем, вся эта ситуация, конечно, она провоцирует самые разные конфликты. И между водителями, и сотрудниками заправок, и между водителями самими. Всеми, тем более, да. все нервничают, все на взводе, так что, к сожалению, это все объяснимо. Но и опять же, ведь каждой колонке ты отдельного заправщика не поставишь, правильно? Чтобы он контролировал, куда там человек и что заливает. А к заправщику еще росгвардейца надо тогда камеры ставить, чтобы он еще и за конфликтными ситуациями
0: сейчас
1: следил и пресекал.
0: Сейчас есть камеры, и оператор АЗС спокойно по камерам смотрит, кто чем занимается на каждой колонке.
1: Ну, то увидел
0: это технический вопрос.
1: Ну, увидел и что?
0: Остановил отпуск топлива просто.
1: Ну и все. Вот. И больше конфликт. Никто не заправляется.
0: И конфликт, да,
1: и
0: пошел,
1: все стоят,
0: да.
1: И что-то ждут. Да. И...
0: Нет, почему? На конкретной, да, колонке ты остановил. Он идет разбираться, вы разбираетесь.
1: Ну, вот,
0: это продолжается 15-20 минут. Там люди стоят.
1: Вот я про это и говорю.
0: Сзади начинают сигналить, начинают злиться, начинают бить сначала водителя, потом оператора АЗС, потом между собой все начинают драться. Приезжает полиция, всех забирает, а там уже следующие стоят в очереди.
1: Ужас, какую историю ты нарисовал. Надеемся, что так не будет нигде. Яндекс.Такси тем временем обсуждает с региональными властями и сетями АЗС увеличение лимита топлива для такси. Ну, мы тоже с тобой уже об этом говорили, что это тоже
0: есть проблема,
1: определенная,
0: да,
1: уязвимая категория. Перевозчик заявил, что не фиксирует системного роста цен или оттока водителей из-за нехватки топлива. В операторе признали, что в регионах, где продажа топлива ограничена, водители проводят значительно больше времени на заправках.
0: Мне очень нравится вот это заявление со стороны вот этого крупнейшего агрегатора о том, что они не фиксируют рост цен. Они сами
1: системного.
0: Если что.
1: Тут есть еще дополнительное слово на всякий случай. Есть, может быть, просто рост цен, но он не системный.
0: Не системный, да.
1: Он бессистемный. Да. Ну, хорошо, опять же, фиксируем.
0: Кстати, вашими наблюдениями поделитесь, кто постоянно пользуется такси, выросли цены или нет на такси, вот на этот вид транспорта, потому что я не являюсь постоянным пользователем, я, откровенно говоря, не знаю. Я всегда, когда открываю приложение, всегда удивляюсь, почему так дорого, вот сколько бы поездка ни стоила.
1: Ну, я тут на днях смотрел ради интереса, сколько стоит в аэропорт Кольцово уехать. Я примерно представляю, сколько это стоило раньше. Ну, стало дороже процентов на 30. Ну, может быть, ну, это еще с погодными стоит? Явлениями
0: сколько
1: было.
0: Сколько стоит сейчас?
1: Ну, грубо говоря, из центра до Кольцова раньше можно было уехать рублей за 800-900, ну, до 1000. В тот момент, когда проверял я, поездка стоила 1500. Я
0: ну,
1: смотрел тариф «Комфорт плюс», если что.
0: Угу. Ну, там еще было бы много факторов в виде дождей, в виде пробок, в виде там, количества машин вокруг тебя. То есть там такое динамическое ценообразование, поэтому здесь вот разово, наверное, сделать нельзя. Поэтому я и прошу наших слушателей написать, кто пользуется постоянно такси, им вот точно виднее.
1: Угу. Так, что нам пишут? Давай посмотрим. Интересно, каким пунктом ПДД регламентируется установка тросовых ограждений, толщина, материал, шаг стоек и каким знаком обозначается? Это
0: как
1: Вагран.
0: Зовут нашего
1: Вагран нам пишет.
0: Да. Вагран, вы не поверите, правила дорожного движения не содержат в себе правил строительства и реконструкции дорог вообще. Есть ГОСТы у нас, ГОСТы и на ограждение, ГОСТы и на покрытие автомобильное, и ГОСТ, тросовое ограждение, он предусматривает в качестве разделительного барьера.
1: А тросовое ограничение делали на Рижевском тракте, вспоминает Сергей Васильевич, за первую зиму его изрядно повредили. И что, какова его судьба? Там что-то осталось?
0: Видимо, демонтировали, да?
1: Или демонтировали от греха. Ну, потому что, да, если его ставить, то надо следить за его состоянием. Плюс еще тут ведь такой фактор, как зимняя уборка, наверное, добавляется. И наверняка
0: это, да,
1: есть какие-то вопросы.
0: Что... Вопросы, да, могут появляться, да.
1: Да, и, кстати, Сергей Васильевич пишет, что нужно убирать светофор на Леруа Мерлен. В его представлении. Не Калину зря отремонтировали, а светофор зря оставили. Ну, угу. Может быть, не знаю. Во всяком случае, предложение, о котором нужно подумать. Пара публикаций из «Коммерсанта» сегодняшнего федерального. Wildberries 7 июля поднимет комиссии для селлеров из-за увеличения логистических расходов. По оценкам экспертов, рост может составить от 5 до 20 процентных пунктов. Сейчас логистика остается одной из крупнейших затрат платформ. Повышение комиссии может привести к оттоку предпринимателей. Сейчас их расходы на онлайн-площадках уже достигли 50-70% от выручки. Ну, происходит то, о чем, в общем-то, предупреждали и раньше. Да? Логистические расходы, конечно, они,
0: да,
1: растут.
0: Да, да, так и есть.
1: Да.
0: И ну, вот... и на чем это скажется, естественно, да, это скажется на,
1: ну,
0: свадьбе.
1: На ценах, конечно.
0: Будем покупать дороже.
1: Ну, либо будем покупать меньше. Товары. Тут, в общем-то...
0: Или, да, или не будем покупать, да, да. Тоже вариант.
1: Переработка нефти в России, сократившаяся в июне до 4 с небольшим миллионах баррелей в сутки, может вырасти на 7-22% в ближайшие 3 месяца. Ожидают в компании «Кеплер». Впрочем, загрузка НПЗ летом все равно может оказаться ниже, чем в прошлых 2 годах. Аналитики рассчитывают на нормализацию ситуации на рынке в августе, но указывают, что баланс рынка будет хрупким. Вот так вот дипломатично они говорят, да, видимо, потому что ситуация действительно может в разную сторону повернуться. Но, тем не менее, шанс на то, что нефтепереработка вырастет, он есть. Ну, окей, будем надеяться. Потому что вот этот спрос, его нужно удовлетворять. Ну, и смотри,
0: естественно, да,
1: еще одна...
0: Ну, плюс, видишь, еще закончится посевная кампания. Вернее, она еще не началась.
1: Посевная,
0: да,
1: уже многие... давно закончилась, Максим.
0: Ой, вернее, уборочная. Да. Многие фермеры с ужасом сейчас думают о том, что уборочная кампания при вот этих действующих лимитах, когда тебе там не продают много топлива, а... Его многие хотят сейчас запасти все-таки, да, ну, чтобы оно было, и чтобы ты гарантированно смог убрать урожай, если который вырос. И это тоже, конечно, требует каких-то решений на уровне, я думаю, правительства. Обеспечение топливом как раз вот этих сельхозпроизводителей. Это задача прямо стратегическая.
1: А вот смотри, какое есть предложение. Как ты его оценишь? Вот это интересно. Страховать машины от некачественного топлива предлагают у нас в стране. Об этом рассказывал в эфире радио РБК вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Пока отдельного страхового продукта, который бы защищал права автомобилистов при поломке мотора из-за неподходящего или некачественного топлива, нет, но ситуация может измениться. Ранее такая тема не стояла, она возникла в связи с ожидаемым переходом с Евро-5 на Евро-2 и Евро-3. Страховщики сегодня задумаются, и возможно, что кто-то уже подготовит такой интересный продукт, который бы это учитывал, заявил эксперт Сергей Ефремов. Как ты думаешь, действительно подготовят?
0: Слушай, ну, если появится такой продукт, я, наверное, даже затаркую свой автомобиль, потому что, ну, действительно, все больше и больше поступает таких тревожных сигналов, что заправился на АЗС 95-м, через, там, 2 часа загорелся чек, автомобиль начал троить на холостых, поехал, отстоял 4 часа в очереди, заправился 100-м, все прошло. Да, вот, и таких сообщений все больше и больше. Если действительно, пока еще не появился бензин Евро-2, на всякий случай, да, это пока еще предложение не принято, но вопрос принятия, это вопрос времени скорее, да, здесь принципиально все согласны с тем, что будут такое топливо производить. Но вот заправка, постоянная заправка топливом Евро-2 в автомобиль, который рассчитан на топливо Евро-5 или Евро-6 даже, боюсь, что нехорошо скажется на двигателе и системы отработки выхлопных газов на катализаторы. Угу. И есть высокая вероятность выхода чего-то из строя. Да. Если будет такая страховка...
1: Ну, ты-то веришь, думаю, что она появится?
0: Слушай, я не знаю, но это же бизнес, да, сейчас посчитают все. Там же есть актуарии страховые, которые рассчитывают страховые тарифы, рассчитывают прогноз наступления страхового риска, количество обращений, там масса факторов.
1: Ну, подождем, давай к теме стоимость. Вернемся через 2-3 месяца. Поэтому, да, и поглядим, появилось что-то такое или нет.
0: Сейчас уже есть на самом деле такие программы, как расширенная гарантия, да, для автомобилей. Даже одна компания, которая, кстати, зарегистрирована в Екатеринбурге, да, достаточно активно сейчас продвигает вот этот вот свой продукт, страхование автомобилей. Автомобиль возрастом может быть любым, пробег должен быть до 250 тысяч километров, mm-hmm. и там в случае какой-то поломки тебе помогут в ремонте. Там, не полностью сумму могут покрыть, там, а какую-то часть. Да? Вот,
1: ну, какой-то
0: такая
1: лимит.
0: Страховка, да. Такая страховка, она появилась. Ну, посмотрим, будет ли популярным этот продукт или нет. Но это все-таки не страховая компания предлагает.
1: Все на этом на сегодня. Спасибо большое Максиму Идрюшову. Это была рубрика «Макс Авто». До завтра мы с Максимом прощаемся. Максим, еще раз спасибо и пока.
0: До завтра.

0: выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, завтра, 3 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка в клинику Парацельс.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
3: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

пылающей любовью песня Song on Fire вместо солнца за нашим уральским окном. Канадская группа Nickelback. Всем привет, это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начал третьего. Сегодня четверг, 2 июля, но в любом случае летнего настроения. Что касается рок-календарных событий, то именно в этот день, в 91 году, Элис Купер выпускает свой 12-й сольник под названием «How Stupid», откуда мы вращаем самые знаменитые композиции. И в этот же день, в этом году, Том Петти, The Heartbreakers, выпускают знаменитую пластинку «Into the Great Wide Open». Пластинка была спродюсирована Джефф Лином при его участии. Ну и самые известные песни, в том числе «Learning to Fly», в нашей активной радиоротации. А что касается именинников, в этот день родился Джо Пуэрто, бас-гитарист и один из основателей арт-группы «Амброзия». Мы в программе «Полезные ископаемые» вращали и не раз треки этого коллектива. День рождения отмечает Марк Харт, американский мультиинструменталист. В свое время засветился в творческих проектах Supertramp и новозеландского коллектива Crowded House. А еще сегодня свой день рождения отмечает американский музыкант, в прошлом барабанщик Evanescence, Рокки Грей. Привет именинникам. В продолжении одна из, так сказать, репетиционных перед предстоящими выходными о том, что любовь — это пьянящее чувство. Evanescence, позвони, когда протрезвеешь.

0: запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
2: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

оглушительно прозвучало. Это чуть ли не симфония любви, если хотите, на Civity in Black, Black Sabbath. Композиция вошла в их дебютный альбом 70-го года. В оригинале длится около 6 минут. Песня от имени Люцифера, который полюбил женщину и стал чуть ли не ангелом. Ну а что касается названия, игра слов, отдельный привет тем, кто помнит историю. Так, однажды эту композицию решили назвать просто «Нейбы» в честь бороды Билла Уорда, которая напоминала острие перьевой ручки. Ну и ради шуточки расставили в этом названии еще точки N-I-B. До сих пор каждый интерпретирует так, как ему нравится. Привет фанатам. У нас впереди сэр Пол Маккартни, Анкл Йен Браун. Не забывайте, что завтра в пятницу будем подводить итоги голосования этой недели. 10 композиций случайным образом попали в эти культурные волнения. Вам решать, будут ли все звучать на рок-арсенале. Ну а этот бестселлер из 90-х, Soundgarden, может быть, и нам улучшит погоду на Урале. Black Sabbath.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

конечно. Все-таки лето за нашим уральским окном. Джонатан Эдвардс об этом. Sunshine. Завтра в пятницу в 9 часов вечера ждите летнее настроение в нашем свежем выпуске программы «Полезные ископаемые». Каждое добывали по своему настроению летнему композиции. Так что будет интересно. А главное, все как в первый раз. «Полезные ископаемые». Программа с участием слушателей рок-арсенала, которых я приглашаю вместе делать наши раскопки. Вступайте в наши ряды, все желающие. Те, у кого есть креативный музыкальный материал, который еще не звучал на рок-арсенале, ну и достоин того, чтобы украшать наш радиоэфир на все 104.5 FM. «Полезные ископаемые», где еще слышите? Только на рок-арсенале. YouTube, Sting, а в рубрике «Национальный продукт» сделано на Урале. Смысловые галлюцинации, вот такие планы здесь, а лето. Здорово, что с нами железобетонный суперхит в их дискографии под наши с вами возможности. ZZ Top, конкретно.

Оксан, с песней мне тут Билли кое-что сказал. Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть

0: Арсенал. Новости.
1: Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Добрый день. Свердловские антимонопольщики не выявили сговоров на топливном рынке региона. Об этом сообщила начальник отдела по борьбе с картелями управления ФАС Ольга Смирнова. По ее словам, на сегодняшний день нет сигналов о том, что динамика цен – это результат каких-либо соглашений между участниками рынка, либо злоупотребления со стороны крупных участников, например, доминирующим положением. При этом, если на топливном рынке выявят недобросовестные действия, будут приняты соответствующие меры, пишет «Комсомольская правда». Напомню, топливо в регионе продолжает дорожать. Больше всего, почти на 5% подорожал бензин АЕ-92. Также регион испытывает дефицит автотоплива. Между тем, в России зафиксирован рекордный спрос на ГБО – газобаллонное оборудование для автомобилей. Рост спроса за последние два месяца составил 35% к марту и апрелю, пишет газета «Известия». Официальные сертифицированные сервисы по установке ГБО испытывают наплыв клиентов, говорит источник, близкий к Минэнерго. Сроки и цены разные. Примерная стоимость установки – 55 тысяч рублей, плюс оформление документов – еще примерно 20 тысяч. По данным ГАИ, в начале года в стране насчитывалось 2 миллиона 300 тысяч автомобилей на газе, или около 3,4% от общего парка машин. Черногория открыла визовый центр в Екатеринбурге. Там будут оформлять визы для граждан третьих стран и для россиян, планирующих пребывание в этой балканской стране более месяца. Такие же центры появились в Москве, Архангельске, Мурманске и других городах. Пока россияне по-прежнему могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. Но после вступления страны в Евросоюз властям Черногории придется синхронизировать законы с европейскими. Это означает в том числе наличие более жесткого визового режима. Также Черногория готовится ужесточить миграционные законы, сложнее станет получить вид на жительство. «Уши, лапы, рок-н-ролл» – так называется большой фестиваль в поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным, который пройдет в Екатеринбурге. 12 июля он состоится в «Свобода концерт-холле». Там состоятся конкурсы, яркие фотозоны, музыкальная программа со специальными гостями. Солистами Екатерининского оркестра Алексеем Петровым и артистом театра эстрады Вячеславом Ливановым. В 2 часа дня состоятся разные активности, конкурсы, сбор средств и кормов для животных. Вход бесплатный. На благотворительный концерт в 16:00 вход по билетам, но детей до 7 лет пустят бесплатно при наличии подтверждающих документов. Сильная магнитная буря может накрыть Землю сегодня вечером. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3, окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Прошлой ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, пишет газета РУ. Официальный доллар 78.27, евро 89.18.
1: Информация на правах рекламы.
3: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
4: Здравствуйте, Селосео.
3: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и димсамы. Везите все, зову друзей.
4: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
1: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
5: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
7: Итак, завтра, 3 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
8: Три квартиры на этаже?
9: Три квартиры на этаже.
8: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
9: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-калина.ру.
10: Застройщик ООО «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

конечно. Благодаря ее несравненному голосу и фирменной аранжировке в стиле соул и джаз, эта песня получила международное признание, хотя является кавер-версией. Эми Вайнхаус, «Валерии», песню, которую написали британские музыканты группы The Zootans. Кстати, у композиции продолжаются пополняться еще вариации, а кто ищет, тот всегда найдет. Например, для программы «Полезные ископаемые» ждите завтра в 9 вечера наши свежие раскопки. Здесь Виолетта, на наших студийных начало четвертого. Обещаю классную подборку Guns N' Roses, Chemical Brothers. Ну, а уже сейчас песня, которая сегодня исполнилась 35 лет. Она выходила в легендарном альбоме Into the Great Wide Open. Авторы Том Петти и Джефф Лин. Ну и крылатое настроение в сегодняшний четверг для всех тех, кто слушает рок-арсенал. Том Петти, Learning to Fly.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

большие мастера делать химические реакции в самых разножанровых вариациях. Британский дуэт Chemical Brothers, неоднократные обладатели Грэмми, их громкая летняя композиция Girl The Nice одинаково хороша для клубных тусовок и для рок-посиделок. Ну, я надеюсь, что после этой композиции никто особенно не собирается в статику впадать. Не будем отрываться от драйва. Aerosmith уже сейчас. Любовь в лифте. А впереди Europe с новинкой. И не только. Все для вас, да? Погнали. Погнали.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».

по музыкальным своим возможностям делать вдвоем большие симфо-виражи. Они чуть ли не родня дуэту Black Keys. Это был британский дуэт Royal Blood и How Many More Times. Вопрос открытый, потому что никто не знает, сколько еще раз на нас прольется дождик. Но мы верим, что солнце взойдет. Июль, второе число, и сегодняшний четверг. Надеемся, что выходные, тем более выходные, намекают синоптики. У нас в Екатеринбурге будет тепло. На рок-арсенале ловите очень скоро Sting, Bon Jovi, Manic Street Preachers. А в рубрике «Национальный продукт», группа, кино с песней, фильмы. Здесь Виолетта. Сейчас на концерт приглашают 99-го года. Чем во мне любовь, нежность и лето? Все это Сэрпл Маккартни. To lead a better life, I need my love to be here. He's everywhere.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: общественная организация Свердловской области «Мотоклуб «Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.

0: выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, завтра, 3 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
4: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
3: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
4: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Ирландская группа U2 и знаменитая Desire про то, что желания дают зеленый свет возможностям. Это композиция с легендарного альбома Rattle and Hum, который получил премию Грэмми. Вот что значит захотеть, а затем сделать. Да, ведь рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 5 вечера. А впереди из нашей летней коллекции красота, песня Боба Марли «One Love». Будут Nickelback с концертной площадки Pink Floyd сегодня в 9 часов вечера. Не пропускайте программу «Rock and Talk». В гостях у Алексея Коршуна Макс Ильин. Макс, тебе привет. Лидер группы «Собаки Качалова». Я, кстати, завтра в своей программе «Полезные ископаемые» гарантирую одну из песен коллектива. Ну, а уже сейчас «Прогулки по воде». Актуалочка для жителей Екатеринбурга. Австралийская группа «Tempest». «Welcome to Water».

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

Мечты меняют мир к лучшему. Об этом новинка под названием Solid Dream от зашифрованного проекта или группы Solid Dream. Ну, я знаю лаунж-проект, который исполняет немножечко другую музыку. Если кто-то из вас в курсе Who is Who, черкните, расскажите. Это же всегда интересно знать того, кто демонстрирует свои гармоничные способности, делая вот такие произведения. У нас впереди будут Genesis, Eurohip, а уже сейчас дуэт Black Keys и Бэк Хэнсон в тандеме с песней «А мы уже банда». I'm with the band.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

бесподобный тандем Тадж Махал Кемо и самопрезентация, вот кто я такой, that's who I am. Ну, о своих вкусах тоже не нужно молчать. Еженедельно мы проводим голосование для того, чтобы узнать о ваших музыкальных предпочтениях. На этой неделе у нас песни, которые случайным образом попали в эту десятку. Завтра в пятницу итоги, так что голосовать будет уже нельзя. Сегодня успевайте расставить свои приоритеты. Дэвид Боуи и Роллинг Стоунс, а в рубрике «Национальный продукт» «Король и Шут». Вот такие планы здесь у Лето, а за окном все-таки лето. А это Кис зажигает свою нетленочку.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. РЖД завершили приемочные испытания грузового магистрального электровоза переменного тока 2С11 «Орлец». 26 июня на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме приемочная комиссия подтвердила, новый электровоз соответствует техническому заданию и необходимым требованиям. Принято решение о выпуске установочной серии из 50 локомотивов, сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс». Грузоподъемность «Орлеца» на 42% выше, чем у электровозов предыдущего поколения. Система управления тяговым приводом позволяет адаптироваться к различным условиям эксплуатации, повышая энергоэффективность машины. «Орлец» — это уральское название минерала родонит. Ранее на предприятии выпустили электровоз 3С8, который получил имя в честь главного уральского камня «Малахит».

0: являются проводниками в поездах южного направления. Студентов-железнодорожников задействуют в строительстве и эксплуатации объектов ЖД-транспорта, в хозяйстве автоматики и телемеханики, в путевом и вагонном комплексе. 40 ребят заступят на пост дежурных по залу на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Нижний Тагил, Камышлов и Серов. На открытии трудового семестра студентов напутствовал начальник СВЖД Павел Борсов.
1: Это время, проведенное на наших предприятиях, позволит вам сформировать навыки, которые пригодятся, точно пригодятся в дальнейшем и в вашей работе, и вообще в жизни в целом. Хорошего лета!
2: СВЖД вошла в число ключевых партнеров нового образовательного кластера «Железнодорожный транспорт» в Свердловской области. Он будет создан в рамках федерального проекта «Профессионалитет». В числе других партнеров – уральский филиал федеральной пассажирской компании, а также промышленные предприятия региона, имеющие собственный железнодорожный транспорт и инфраструктуру. Базовой площадкой кластера станет Нижетагильский колледж транспорта. В его мастерских планируется оборудовать учебные зоны для подготовки высококвалифицированных рабочих кадров по направлениям: управление подвижным составом, эксплуатация ЖД-инфраструктуры, сервисное обслуживание пассажиров. Партнеры проекта будут участвовать в разработке образовательных программ, модернизации материально-технической и учебной базы кластера, оказывать содействие в прохождении практики и трудоустройстве студентов. Планируется, что с 1 сентября 2027 года в новом кластере начнут обучаться 630 человек. Сотрудники Свердловской магистрали, работающие с пассажирами, прошли дополнительное обучение инклюзивным коммуникациям. В образовательной конференции, организованной СВЖД и сообществом «Белая трость», участвовали работники вокзалов, билетные кассиры, проводники. Программа объединила теорию и практику в формате отдельных модулей. В качестве тренеров выступали в том числе люди с инвалидностью. Железнодорожники выполняли задания с завязанными глазами, пробовали передвигаться в инвалидном кресле и изъясняться на языке жестов. Обучение поможет им более чутко относиться к потребностям особых пассажиров, правильно оказывать содействие и информировать об услугах и сервисах. СВЖД формирует на вокзалах доступную среду, открывает специализированные залы ожидания. Они уже действуют на вокзалах Екатеринбург и Ишим. В этом году такой зал планируется открыть в Тюмени. Перед поездкой пассажир с инвалидностью может обратиться в Центр содействия мобильности по телефону 8 800 775 400 или на сайте РЖД. Сотрудники центра сопроводят по вокзалу, помогут с багажом, посадкой и высадкой из вагона. На вокзалах СВЖД с начала года такую помощь получили более 10 тысяч человек.
3: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
4: Только здесь.

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Здравствуйте. В России все готово к широкому использованию цифрового рубля с 1 сентября, заявила Эльвира Набиуллина. Использовать этот вид нацвалюты начнут системно значимые банки и крупные торговые предприятия, напомнила глава ЦБ. Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми, бизнесом, чтобы он был удобный. И, конечно, все время находимся в дискуссиях с банками, какой функционал развивать и как лучше развивать, цитирует «Коммерсант» выступление Эльвиры Набиуллиной на финансовом конгрессе ЦБ. Свердловский департамент по развитию туризма предупредил путешественников и жителей региона. Туристов просят воздержаться от сплавов там, где из-за сильных ливней случился паводок. Ситуация в муниципалитетах Среднего Урала стабилизируется и находится под контролем, добавили чиновники. Несмотря на благоприятные прогнозы, уровень воды в реках повышен, видимость подводных препятствий минимальная, в том числе из-за подтопления временно закрыты низководные мосты, что создает угрозу безопасности, пишет портал Е1. Представители свердловских сельхозпредприятий пожаловались на дорогое топливо. Поставщики увеличили цены для представителей АПК в 2, если не в 3 раза с конца мая и до начала июля, пишет агентство ЯН. Часть фермерских хозяйств продолжает работу на остатках топлива, которое приобрели до начала сбоя на топливном рынке страны. Чтобы сэкономить, некоторые комбайны приходится отправлять на обычные автомобильные заправки. В Свердловском управлении ФАС ранее заявили, что отдельно контролируют цены на топливо, которое поставляют уральским аграриям. В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать мороженое. Чтобы не нанести вред здоровью, надо смотреть на этикетку, проверять жирность мороженого. Также важно оценивать витрину, в которой продукт хранят. Нужно, чтобы холодильное оборудование работало, а температурный режим соблюдали. По внешнему виду продукт должен быть нежным и кремовым, без крупных кристаллов льда. Слишком рыхлое, либо наоборот каменное мороженое может указывать на нарушение рецептуры. Самые безопасные города мира находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, следует из рейтинга аналитического агентства NAMP. Первые 4 места заняли Аджман, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма и Шарджа. Пятерку замкнула Доха в Катаре, а за ней следует Дубай. Самый высокий уровень безопасности среди российских городов оказался в Нижнем Новгороде. В мировом рейтинге это 59-е место. Москва по безопасности на 117-й строчке, а Санкт-Петербург на 137-м месте. Официальный доллар на сегодня 78.27, евро 89.18.
3: Информация на правах рекламы.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, Селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самое. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервисторг» Екатеринбург, ОГРН 119-665-803-54-30.
8: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
9: Итак, завтра, 3 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
11: М? Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
7: Застройщик ООО «За Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Лето на Урале!

красивый экскурс в то время, когда нам было по 15. Подростковое лето, teenage summer. Но каждое лето все мы как дети, да, ведь это была новозеландская группа Crowded House. Сегодня свой 73-й день рождения отмечает участник Crowded House в 80-е. Это Марк Харт. Известен тем, что украшал своим гитарным творчеством еще музыкальные поэмы, я бы сказала, Супер Трэмп. Обладает сольной дискографией, обратите внимание. Всем привет, это Рок Арсенал здесь, Виолетта. На наших студийных начало 6 вечера. Распрекрасно его провести. Queens of the Stone Age с концертной площадки Metallica очень скоро. Ну а для тех, кто взбодрит свое первое впечатление от этого произведения, которое стало образцом металла 20-го столетия. Да, Black Sabbath.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Эта песня на концертах вызывает особенный восторг у публики. Металлика и ветеран психоделических войн Джеймс Хэтфилд, вокалист гитарист коллектива, о себе написал произведение о том, как долго преодолевал свою тягу лишний раз выпить. Но ведь преодолел. Эта композиция стала, может быть, для некоторых как руководство к действию. Отдельный привет тем, кто узнает, как справиться со своими пороками. Ну а продолжение у нас. Ловите, сорвут ваши заслуженные. Элтон Джон, Бренди Карлайл с новинкой, Биби Кинг, Эрик Клэптон впереди. Ну а сейчас, как в первый раз, топовые инди-рокеры Кайзер Чифс, Нетленочка.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

если перефразировать одну из строчек этой песни, можно сказать, жду, когда закончится это дождливое лето. Хотя лето пусть будет бесконечно, даже если и дождик за окном. Да, ведь Red Hot Chili Peppers, Black Summer, такая медитативная с альбома Unlimited Love 2022 год. Казалось бы, чуть ли не вчера потирали руки, ожидая этот релиз. У нас впереди из нашей летней коллекции Крис Ри, Megadeth, Robert Smith The Cure в рубрике «Сделано на Урале», «Наутилус Помпилиус», здесь Валета. Распрекрасного лета, отличного вечера. Знойные девочки, Санда Мава. Сейчас жару пару дадут с песней «Hit Wave».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, завтра, 3 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходимо консультироваться.

Ну, им же можно посвятить эту песню. Кто ж с ними сравнится? Вне конкуренции уже 60 лет. Scorpions, No One Like You. Распрекрасная новость. В 2026 году вышел их дебютный альбом в переиздании, в миксе. Обратите внимание, если вдруг не нашли, я вот рекомендую это сделать. Lonesome Crow. Микс 2026 года. На их известные песни местами просто не узнать. Ну, тот, кто ищет, тот всегда получит свежие впечатления. Это я к тому, что культурные наши раскопки позволяют нам каждую пятницу в 9 часов вечера демонстрировать их в программе «Полезные ископаемые». Я и археологи делаем вот такие культурные виражи уже четвертый год подряд. А завтра в 9 вечера в программе «Полезные ископаемые» наши свежие раскопки и летнее настроение. В продолжении «Ловите» радует ваш вечер Финн и Хим, будут Зизи Топ. И уже сейчас из былого заводного Сэр Пол Маккартни, группа Wings.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

лучше сделать что-то самому идеальное, чем не сделать ничего кому-то не идеально, да ведь? Ну и об этом Stereophonics, make it on your own. Для тех, кто на себя надеется, ну вот парни тоже не страдают желанием копировать кого-то, делают всегда прекрасные мелодии, и эта композиция вошла в их прошлогодний альбом «Make it». Love, make it cry, make it wait. У нас впереди Lucinda Williams, будут Genesis. Сегодня в 9 часов вечера не пропускайте интересную беседу. Уральский рок и два потрясающих, горячо обожаемых мною человека. Наш Алексей Коршун и Макс Ильин. Макс, тебе привет. Я еще раз ему посылаю, все равно слушает рок-арсенал. Ну а завтра программа «Полезные ископаемые». Одна из песен я вот специально подбирала для нашего летнего настроения в исполнении группы «Собаки». Рок-арсенал, все лучшее только для вас. Продолжение уже сейчас классика, это Queen. Для тех, кто не приемлет в жизни двойные стандарты, будем считать. One Vision.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Да, еще один рывок, и дружба укрепляется благодаря тем, что этот рывок делается от души по-честному. One more shot. Rolling Stones. В общем-то, о укреплении их взаимоотношений внутри коллектива песни, которая выходила в 2023 году. В честь 25-летия выпускали. Ну, а нынче, 10 июля, ждем их 25-й студийный альбом под названием «Иностранные языки». Отдельный привет тем, кто потирает руки. У нас в продолжении будут Рэмбл. Песни из нашей летней коллекции. Впереди перчики. Будет Металлика в рубрике «Национальный продукт». Группа «Аукцион». Здесь Виолетта. Классного лета, отличного вечера. Легенды про Грога ЕС. В ожидании радости. I'm waiting.

0: реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
2: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Здравствуйте. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила, как ситуация с топливом в России влияет на экономику страны. Банк России исходит из временного характера происходящего и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от ситуации, заявила Эльвира Набиуллина. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Председатель Совета директоров Банка России также добавила, что правительство страны на данный момент может принимать разные меры, включая и временные, и административные ограничения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотника на белорусский туристический автобус. Это произошло сегодня в Брянской области. В РИО губернатора этого региона Егор Ковальчук сообщил СМИ, что белорусских граждан из автобуса уже перевезли в Гомельскую область, а шестеро россиян остаются в пункте временного размещения. В результате атаки беспилотника в районе таможенного перехода «Красный камень» пострадали два водителя. Среди 19 пассажиров автобуса «Минск-Анапа» пострадавших нет. В Первоуральске запустили насосную станцию, которую в начале недели вывели из строя проливные дожди. В администрации города сообщили, что обследование тепловых пунктов и насосных станций в городе продолжается. Жители Первоуральска в это же время снова сообщают о грязной воде, которая идет из водопровода. Сегодня и завтра в Первоуральске должны провести внеплановую промывку и дезинфекцию водозаборных скважин. Об этом пишет «Новый день». В прошлом году в Екатеринбурге удалось пресечь больше 2000 нарушений правил движения со стороны самокатчиков. Это удалось сделать за счет контроля, который власти города установили для кикшеринговых компаний. В госавтоинспекции добавили, что рост количества ДТП со средствами индивидуальной мобильности в Екатеринбурге произошел параллельно с увеличением количества электросамокатов на улицах. Если в 2020 году в городе их было около 4500, то теперь 17 тысяч, пишет КП Екатеринбург. Британская принцесса Анна вышла в свет, надев платье 42-летней давности. В соцсетях жители Лондона активно обсуждают видео, на котором младшая сестра Карла III в макси-платье лимонного цвета с цветочным принтом и разрезом до колена. 75-летняя дочь Елизаветы II это же самое платье надевала в 1984-м во время поездки в Гамбию. Официальный доллар на сегодня 78.27 и евро 89.18.
3: Информация на правах рекламы.
4: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
5: Здравствуйте, селосео.
4: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
5: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
6: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: ООО «Сервис Торг», Екатеринбург, УГРН 119-665-803-54-30.
8: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
9: Спонсор выпуска ООО «За Атлант» Екатеринбург, ЖК «Сибирская Калина».
10: Итак, завтра, 3 июля, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, температура воздуха в течение дня плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
11: Три квартиры на этаже?
12: Три квартиры на этаже.
11: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
12: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
13: Застройщик ООО «СЗ Атлант» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

содержательная, их жгучая и одна из самых узнаваемых композиций «Ула-ла и Нелэ», легендарнейшая британская группа «Слейд» по мотивам их американских гастролей. В песне, кстати, даже есть шуточки про то, что барабанщик Дон Паул подмигнул дочке Боба Дилана, ну и все такое. Что касается США, то эта композиция выходила как промо-сингл, не дала, к сожалению, развернуться всему альбому под названием «Your Boys Make Big Noise» в ротациях Билборда. Ну, зато песню очень полюбили в Советском Союзе. Вообще «Слейд» — одна из тех групп, которая является одной из самых любимых у меломанов 20-го столетия. Если кто-то из вас видел видеоверсию, она записывалась в одной из телепередач в Британии. Это что-то. «Слейд» — головокружительный драйв и радость в придачу. Рок-арсенал здесь «Виолетта», «Ерунду не крутим». На наших студийных начало 8 вечера. Габбич, «King Crimson» для тонкой организованной части нашей аудитории очень скоро. Ну а уже сейчас мастера клавишных экспрессий. Британская группа «Кин» — одна из самых узнаваемых композиций про то, что если нет перемен, нет и жизни, да ведь? «Everybody's changing».

0: Реклама.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.io.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Да, вот этот авангардный экспресс-саунд, который изобразил Эдриан Белу, до сих пор не дает покоя всем тем, кто пытается нащупать интересные творческие идеи в 21 веке. Одна из прогрессивнейших и авангардных групп планеты на все времена – King Crimson. Их экспансия на территорию – болтовни, краткий сюжет, не труби, как слон, Elephant Talk. Что касается этой композиции, у нее, кстати, есть и дэнс-ремикс. Если найдете, еще раз поймете, насколько цена эта музыка для всех тех, кто новаторски относится к своим творческим идеям. Кстати, вот молодые продвинутые музыканты, если у вас есть классная музыка, на поражение имейте в виду, в нашей группе ВКонтакте есть специальный раздел, кнопочка «Попасть в ротацию». Так что дерзайте, может быть, у вас и получится обогнать конкурентов и в эфире рок-арсенала со своей композиции прозвучать. Завтра, кстати, у нас итоги голосования этой недели. Песни, которые хорошо вам известны, все ли останутся в нашей активной радиоротации, решать, как всегда, вам, любимые наши слушатели рок-арсенала. Всем классного вечера. Продолжение очень скоро. Новинка. Creedence Clearwater Revival. Не за горами еще Nickelback. Ну, а уже сейчас самая известная американская группа, играющая по-английски. Это The Killers. И то, чего просит душа вечером. My Own Soul's Warning.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
5: Rock and talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
8: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.
5: Рок!
9: Полчаса без рекламы.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Да, если женщина не странная, она не женщина, да, девочки? Strange Kind of Woman, закрученный сюжет по мотивам личных встреч и переживаний, была написана эта композиция. Deep Purple. В одной, кстати, из программ «Полезные ископаемые» эта композиция у нас звучала в раритетном исполнении «Тень Лиззи». А вдруг пропустили? Завтра в 9 вечера ждите наше летнее настроение и свежие раскопки. В продолжение очень скоро в рубрике «Национальный продукт» группа «Чиж и компания» в 9 часов «Рок энд ток» Алексей Коршун и Макс Ильин. Ну а уже сейчас путешествие в любовь. Aerosmith, I don't want to miss a thing. Не хочу потерять и мгновение. На этих улетных нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: общественная организация Свердловской области «Мотоклуб Черные ножи».
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка Свердловск. Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль. «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

Рок Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельная».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Сезон дождей. Почему же ветер тучи не уносит?

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» музыкант, гитарист, автор песен, лидер группы «Собаки Качалова».
4: Лауреат международных и всероссийских конкурсов.
3: Да, заслуженный артист.
4: Нет.
3: В общем, это Макс Ильин. Привет, Макс.
4: Привет, Алексей. Добрый день. В общем, хорошего дня всем или вечера радиослушателям.
3: Сегодня, как вы понимаете, тема у нас главное в этом году – это тема 40-летия Свердловского рок-клуба. Но говорить мы будем, конечно, не только о самом рок-клубе, но и о рок-музыке в городе Свердловске и области как таковой. Потому что Макс, конечно, можно сказать, ветеран Свердловского рока.
4: Да.
3: Не только Свердловского рок-клуба, но и вообще.
4: Ну и вообще рок.
3: Как такового. Но я должен сказать, что сейчас он возрождает интерес к дельта-блюзу в нашей стране.
4: Ну, я просто не то, что возрождаю интерес, но просто у меня есть... Я не ограничиваю свой музыкальный кругозор. Я интересуюсь разной музыкой. В том числе и дельта-блюз. И это и классическая гитара, и гитара фламенко, и рок в разных его проявлениях.
3: Ну, для начала я бы даже послушал что-нибудь из твоих последних творений, да, наверное. А потом уж начнем разговаривать.
4: Давай послушаем песню, которая будет посвящена всем радиослушателям и дальним родственникам всех ваших радиослушателей. Если вдруг вы или ваши дальние родственники с этим еще не сталкивались, то нет повода расслабиться. Все впереди. Песня так и называется «Увольнение с работы».
3: Собаки Качаловы и Макс Ильин на рок-арсенале.

0: «Увольнение с работы», так называлась прозвучавшая песня, в исполнении группы «Собаки Качалова» и ее лидера, естественно, Макса Ильина, который сегодня у нас в студии. И мы будем сейчас разговаривать с ним о его послужном списке, так скажем. Потому что я знаю, что ты был участником первого фестиваля Свердловского рок-клуба.
1: Да, ты понимаешь, мне было 15 лет, когда меня пригласили играть в подпольную рок-группу «Дядьки». Пенсионеры, у них все было кончено, им было всем по 25 лет.
0: Ужас какой.
1: И так я попал вот в эту среду, которая через полтора года стала официально называться Свердловский рок-клуб. Когда говорят Свердловский рок-клуб, почему-то все время забывают добавлять очень важное уточнение. Любительское объединение музыкантов. Любительское. Наша группа «Метро», мы играли на первом фестивале, играли в субботу, в дневной концерт. Перед нами играл Егор Белкин, потом группа «Метро», и потом играла группа «Наутилус Помпилиус». Мне очень жалко, что в нашей стране, то есть это мероприятие уже было закрыто, 600 мест ДК Свердлова. В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом. Ты знаешь, они играли в эстетике New Wave, очень модная тогда была музыка, новая волна.
0: Ну, на грани панка даже.
1: Нет, никакого панка. Не было, потому что после...
0: имеется в виду, что
1: нет.
0: В имидже.
1: Вот в этом, нет, да? Нет, в розовых... панки в розовых пиджаках, они были романтики. Вот, и знаешь, я хотел сказать, что на самом деле, вот на тот момент группа «Наутилус Помпилиус» была самая веселая группа Свердловского рок-клуба.
0: Вот об этом-то и речь.
1: Поэтому их и называли «Накатилус».
0: «Накатилус».
1: Да. А через полтора месяца они записали альбом «Разлука» и кардинально сменили имидж. И, ну, видно было на тот момент, что группа реально, это группа, это не аккомпанирующий состав одного солиста, это группа, это творческий коллектив, который реально прогрессировал прямо на глазах, это было заметно.
0: И тогда давайте послушаем ранний «Наутилус Помпилиус» с песней в стиле New Wave, новой волны из альбома «Невидимка». Называется этот трек «Буги с косой». Музыка Вячеслава Бутусова, слова Дмитрия Умецкого. На Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

0: Это была группа «Наутилус Помпилиус». И сегодня мы говорим о Свердловском роке с моим гостем, участником Свердловского рок-клуба, Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: Что за группа «Метро»? Это про «Наутилус» еще поговорим. А вот все-таки...
3: Ну, одна из групп Свердловского рок-клуба.
0: Как ты туда попал?
3: Так меня пригласили дядьки, вот, совершенно вот случайно. Мы искали, значит, и меня пригласили работать в филармонию. То есть возникало предложение работать в филармонии. Мне это было это интересно. И нужен был клавишник, нужен был полный состав. И сказали, что вот есть такой чувак-клавишник, Николай Краснов. И он жил на Большакова, 49. Мы пришли туда, его не было. Дома мы ему оставили записку, у меня был телефон. И он позвонил в 2 часа ночи, в 2 часа человек пришел домой, позвонил в 2 часа ночи, ну, вот я ему сказал так и так, он сказал, не, мне филармония не интересна, ну, давайте встретимся, поболтаем. Мы встретились, и вот так мы познакомились. Он был текстовик группы «Метро», и вот так мы познакомились, подружились, и потом в конце 80-х, в начале 90-х он написал несколько текстов для моих песен.
0: Понятно, тут история немножко напоминает то, как молодого вундеркинда Джима Маккалаха пригласили в группу «Wings», то есть он тоже, ему было там что-то лет 16-17, то есть гитариста.
3: Я знаю, о ком ты говоришь, конечно.
0: Да, подающего большие надежды. К сожалению, его судьба печальна, потому что 26 даже лет, он даже не дожил до возраста 27-летних, которые члены клуба знаменитого 27. Ну да ладно, это не будем о грустном, возвращаемся. Ну, группа «Метро», как я понимаю, она распалась.
3: Она потом превратилась в группу «Красный крест». Они играли на...
0: Вот как.
3: Да, это тот же был состав. Те же самые тексты Николая Краснова. Потом они расстались. Вот Аркадий Богданович был лидер группы «Метро». И вот Николай Краснов тексты писал. А потом они преобразовались в «Красный крест». И в 89-м году они окончательно расстались. И Аркадий Богданович сейчас потом уехал в Тель-Авив. Насколько я знаю, он там работает звукорежиссером в каком-то театре.
0: Ну, а ты после первого фестиваля ушел...
3: Я ушел в армию, я служил в западной группе войск, это ГСВГ, группа советских войск Германии, в гвардии я служил, это была самая боеспособная часть Советского Союза. Там я слушал прогрессивное FM-радио, и когда я приехал в Свердловск уже обратно и попал на первый концерт группы «Агаты Кристи», я был очень удивлен.
0: Чем?
3: Ну, дремучестью такой.
0: Дремучестью...
3: Звучание всего вообще. Это был первый концерт, они отпраздновали годовщину Агаты Кристи. Потом оказалось, что мы когда-то на первых мастерских в августе 86-го выступали, где я дебютировал как соло-исполнитель, как группа Макса Ильина. И они тоже выступали, ну просто я их не помню, они выступали как Via RFTOP. Но меня слово Via сразу размучило.
0: РТФ, да, это радиотехнический факультет.
3: Ну потом-то это все, да. Ну как потом оказалось, что этих ребят всех знаю в лицо и так далее. И потом Саша Кузнецов, на тот момент басист их, потом уже он был звукорежиссером, он даже записывал первый альбом группы «Собаки Качало» задом на запад, как в самом режиме.
0: Вообще, в городе Свердловске все переплеталось очень тесно, все музыканты.
3: Ну, потому что маленькая культурная прослойка, это нормально. И все, самое главное, что все помогали. Я вот помню вот это вот ощущение, вот я еще школьником был, когда все это попал в эту всю эту среду. То есть я смотрел на это все открытыми глазами фактически. Но я попал не как слушатель, а именно как участник процессов. То есть я общался там с кем-то, со всеми музыкантами. Это была творческая среда, понимаешь? Именно творческая, любительская, очень правильное, точное слово, любительское объединение. Люди были заинтересованы в создании какого-то вот фиксации своего продукта. То есть не скорейшей материализации и монетизации, а именно, то есть вот группа трек там, да, то есть они любили творчество группы Led Zeppelin. Характерность звучания группы Led Zeppelin обусловлена тем, что они записывались не в профессиональных студиях, а в замках. То есть вот это вот невероятные холлы. Вот, и группа трек, они репетировали в коморке за актовым залом Уральского государственного университета, и летом, когда студенты уходили на каникулы, они вытаскивали аппарат в зал, давали сторожу чекушку, значит, и вот ты слушай. Мы, говорит, ждали, когда пройдет дождь, открывали все окна, и после этого начинали записывать барабаны. И сразу возникает вопрос, а дождь-то при чем? Ну как же, ведь после дождя существенно меняется акустика в помещении. То есть, и они записывали на катушечный магнитофон двумя микрофонами какими-то бытовыми, да? То есть, мне вот сейчас сложно представить, чтобы какая-то группа с миллионным бюджетом вот так вот реально заморачивалась. Вот дождя.
0: Это полковник придумывал?
3: Там была группа вся, они, это именно был творческий коллектив, эта группа была. Полковник их записывал.
0: Ну, да, да. Александр Гноевых, да. Это ну, просто легенда свердловского рока, звукорежиссер, саунд-продюсер.
3: Саунд-продюсер, очень точно, да. Первый.
0: Да, первый.
3: И единственный.
0: И
3: единственный в своем роде.
0: Ну, а мы послушаем одно из творений группы «Трек», записанное Александром Гноевых по прозвищу «Полковник». Песня из третьего альбома группы «Трек» под названием «Клей». 83-й год. Вокальную партию исполняет Настя Полева на рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: «Клей» так называлась эта песня, группы «Трек», группа легендарная, группа, которая в какой-то степени была олицетворением свердловского рока, наряду с группой «Urfin Juice», еще до появления Свердловского рок-клуба. И сегодня мы говорим о свердловском роке, о свердловском рок-клубе с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Алексей, вот что хочу обратить внимание. То есть вот 80-е, когда это было любительское объединение, люди были увлечены творчеством там, да. Естественно, были какие-то, то есть там симпатии, антипатии там, да. Но это была творческая среда. И вот этот фестиваль был, когда я учился в 11 классе, там меня периодически спрашивают: как это ты в 86-м году в 11 классе учился? Я специально для тех недорослей, которые слушают твою передачу, скажу по буквам: ШРМ. Школа рабочей молодежи. Я учился в ШРМ, заканчивал 11 класс. И вот я сдавал утром экзамены, вечером бежал на фестиваль. И, ты знаешь, у меня просто, вот я помню, было 17 лет, и я до этого уже ходил на многие концерты, с которой проводила Свердловская филармония в Дворце спорта. Надо сказать, что вот то время, то есть это то, что тогда происходило, интерес к рок-музыке, это не снилось никакому Питеру Гранту. Питер Грант, продюсер Led Zeppelin, это единственный случай в истории мирового шоу-бизнеса, когда человек брал 90% свала, забирал фонд группы, они играли на стадионах в США. Вот. То есть это не снилось даже Питеру Гранту, потому что группы такие популярные, как типа «Круиз», там «Воскресенье», «Карнавал», «Динамик», они приезжали в Свердловск, они играли во Дворце спорта в течение 10-14 дней. Играли по 2 концерта в день, выходные 3 концерта. Билет стоил 3 рубля, 5 тысяч человек. Вот можно это легко посчитать. Правда, музыканты получали ставку там 5.30 там, за концерт или еще там.
0: Ну, это еще советские времена были.
2: Да. Да. Нет, ну просто какой был интерес к року. То есть я был на всех этих концертах еще, то есть я понимал, что это такое, хотя мне коллеги из метро говорили: Максим, ну что ты, какой это ВИА с фузом, это не рок, это ВИА, все, нет, вот, и когда я попал вот это на первый фестиваль, вот это, когда я увидел, вот первая группа играла, Air Club, я просто понял, что действительно другая музыка, это была свежая волна, это было свежее дыхание какое-то, и мне вот, я помню до сих пор это ощущение 17-летнего пацана, что вот сейчас мир изменится к лучшему после этой музыки, вот правда, я до сих пор помню это ощущение, и мир действительно изменился к лучшему. Для меня. Но остальное были проблемы мира.
0: Ну, это понятно.
2: И знаешь, когда я вернулся из армии, я увидел, насколько поменялась эта среда. То есть, как впоследствии правильно сказал Илья Карамельцев, наступал хищнический шоу-бизнес. И я увидел, насколько поменялась среда. И, ну, понятно, что в 20 лет никаких мозгов-то нет. Но интуитивно я, очевидно, как-то это почувствовал. И я все время от этого дистанцировался. И, наверное, поэтому я до сих пор занимаюсь тем, что мне нравится. А мне нравится делиться радостью, которую испытываю от прослушанной музыки, от той, которую я исполняю и сочиняю.
0: Ну да, то есть я с тобой полностью соглашусь в том смысле, что вообще настоящее искусство, оно где-то за пределами самого шоу-бизнеса на самом-то деле, да, по большому счету. Хотя, да.
2: Иногда они помогают друг другу.
0: Ну, помогают, иногда. Да. Но начинается все именно без всякого вот этого, без всякой алчности. Да.
2: Ну, ты знаешь, если даже смотреть просто мировую историю развития музыки, просто вот не углубляясь в какие-то жанры, да, то есть всегда ее двигали какие-то дилетанты.
0: Дилетанты,
2: вот какие-то ортодоксы, то есть люди просто, ну...
0: Отцахи, можно сказать.
2: Оглашенные, понимаешь, где-то немножко вот не в себе, понимаешь, в какой-то степени.
0: Ну, да,
2: то есть,
0: не от мира сего.
2: Не от мира, вот, да-да-да, не от мира сего. А потом уже приходили профессионалы, и все это загонялось в какие-то рамки, и все становилось скучнее и скучнее. Но потом это приходили новые какие-то там, вот, та же вот, например, история там блюза там, да? То есть, ведь вот появление блюз-музыки, там, это же музыка освобожденных рабов, которые не могли себе даже купить музыкальные инструменты, они играли на гитарах и сигарной коробке, и так они намастерились. Потом фирма Stella стала выпускать доступные гитары, которые можно было заказать по почте, они стали играть на гитарах, и потом они так намастерились играть, ведь надо очень понимать среду, то есть, это бывшие рабы, то есть, в принципе, колхоз. То есть, мужчины, которые всю неделю заняты в поле тяжелым физическим трудом. И один день в выходной есть, суббота, потому что в воскресенье они идут в церковь, там тоже как бы не считается выходной, то есть они там служат там и так далее. То есть единственный день выходной, суббота, женщин нет. То есть есть муншайн, это самогон, ну, да, кукурузный. И вот это вот джук-джойнт, маленькое заведение, типа сарайчика. Там 3 стола, где можно поиграть в азартные игры, сделать ставку, выпить муншайн из-под полы. И послушать гитариста. Сцена маленькая, она может разместиться только гитарист, ну, в крайнем случае, еще скрипач. Есть. Вот. Потом они стали, вот эта как бы тема стала развиваться, они стали покупать музыкальные инструменты, то есть они заработали уже так денег, стали покупать музыкальные инструменты, такие как корнет, саксофон, тромбон, и более того, их стали вот из этих деревень приглашать в очаги культуры куда? В Новый Орлеан, в публичные дома. Именно в этой среде, ну, не совсем не все правильно понимают смысл хот-джаза, о какой жаре там идет речь. Вот, то есть они стали выступать именно из этой среды хот-джаза, то есть любительской среды, вышли именно такие звезды, как Элла Фицджеральд, Луи Армстронг, хот-джаз. То есть я считаю, что это лучше, что было сделано, записано в джазе, вот когда они это делали, как бы, ну вот, свободное от сахи время, вот правильно, как ты сказал. От сахи, да.
0: А чего бы нам по такому поводу не послушать Луи Армстронга? Трек, записанный совместно с другим знаменитым джазменом, пианистом Оскаром Питерсоном, называется номер «That Old Feeling». Это старое чувство. На Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk» Луи Армстронг.

0: Это был Луи Армстронг со своим до чрезвычайности узнаваемым, хрипловатым, низким голосом. И прозвучала эта песня по той причине, что в разговоре с моим сегодняшним гостем, Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова», мы вспомнили о том, как возникла музыка в стиле джаз.
1: Rock and talk.
2: На рок-арсенале.
0: Блюз и джаз — это наше все, опять же, как, ну, без них не было бы рок-н-ролла.
3: Знаешь, я недавно читал книгу Дэвида Бирна, и там очень фраза, она вскользь промелькнула, не совсем, возможно, точно цитирую, но смысл такой. Ему задают вопрос по поводу Битлз. Он говорит, так это же ритм и блюз. Я очень сомневаюсь, что у них был бы такой концертный прокат, если они были бы черными.
0: Ну, тут есть момент, да.
3: Да, Бирн, интеллектуал.
0: Сегрегация, да. Мы продолжаем наш разговор о Свердловском роке, о Свердловском рок-клубе. Ну, не только об этом, с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова». Но, возвращаясь к нашим баранам, опять же, да?
3: Да-да-да.
0: Да. А твое начало где вот в музыке? То есть, когда ты полюбил этот странный вид музыки под названием рок-н-ролл?
3: А так это очень просто, это стандартный путь. Мой папа, он был геолог, начальник изыскательской партии, у него был катушечный магнитофон Яуза, а его младшего брата, дядя Саши, он учился, он был летчиком в Челябинске, в Челябинском аэропорту работал. Он любил рок-музыку, и у него были катушки, которую он приходил слушать на папином магнитофоне. Магнитофон себе не мог позволить тогда. И я помню до сих пор первая запись, которую он принес, это была «Hard Day's Night». Мне было 6 или 7 лет. Ну, а к 12 годам я уже стал меломаном, то есть у меня вот дядя мне подарил уже катушку, у меня был, допустим, альбом Deep Purple Fireball, а одноклассник мне говорит, вот давай завтра приноси кассету Fireball, а я тебе принесу Dark Side of the Moon, катушку. И я, значит, включаю эту катушку, и там вначале идет такое... Я даже вначале не помню, потом перематываю назад, а потом там «Поет Pink Floyd».
0: Поет.
3: Да. Ну, то есть, то, чтобы не перепутать, значит, на микрофон прямо. Поет Pink Floyd, и там Dark Side of the Moon, там вокал начинается там на пятый, по-моему, там длинное вступление инструментальное. Вот я помню, вот мое знакомство с Pink Floyd началось, что мне представили. Поет Pink Floyd.
0: Информации было мало, поэтому на всякий случай.
3: Да-да-да. Ну, нет, кассету-то можно было подписать, а катушку можно было...
0: А катушку можно было выкинуть.
3: Ну, не выкинуть, просто перемотать не в ту коробочку.
0: Да. И положить куда-то неизвестно да. куда.
3: Да. А годам 14 мне стало уже интересно не только слушать, мне захотелось еще и как-то самому что-то сыграть и повторить. Вот, и я начал учиться на гитаре. Ведь надо понимать, что тогда, в принципе, на гитаре играли все. Вот у нас во дворе играли все. Плохо, худо и по-разному, но играли все.
0: Ну, дворовую блатную такую...
3: Нет, на самом деле нет, я не могу сказать, нет, не блатную. То есть были ребята, которые вот играли вот эту всю, это и чушь, мне она никогда не нравилась. Были ребята, которые очень играли четко кавера «Битлз», причем с русскими текстами. Демис Русос там, блин.
0: Ну, это шикарно, кто, в общем-то...
3: Причем это так все, это, знаешь, это так это игралось там от души, там сразу во всех... Прекратите немедленно!
0: Как в фильме «Старший сын». Спи, моя радость, усни.
3: Да, ну и опять же, это генерал песчаных карьер. Ну, там это звучало.
0: А вот эти песни из фильмов... Кстати, вот фильм... Я вспоминаю сейчас, было хорошо, что ты напомнил. Очень мне нравилась песня. Это из фильма «Золото Маккены». Там пел Ободзинский.
3: Ободзинский, только гриф стервятник. Да, прекрасное произведение.
0: Причем я послушал потом в оригинале, а там поет Хосе Фелисиано. И поет гораздо хуже. То есть это тот же самый мотив.
3: Да, это, ну понятно. То есть это был
0: кавер. А Ободзинский такой голос звонкий. Как он это поет с таким эмоциональным посылом. Там Хосе Фелисиано отдыхает. Валерий Ободзинский, уникальный советский певец с непростой судьбой. Предлагаю послушать эту песню, о которой мы только что говорили с Максом Ильиным. Это, по сути, лейтмотив фильма «Золото Маккены» 68 года, но в нашем прокате этот фильм был в 74 году. Если мне не изменяет память, Валерий Ободзинский на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Старый гриф-стервятник». Так называлась прозвучавшая песня из кинофильма «Золото Маккены». Эту песню, как и многие другие песни из фильмов, шедших в советском прокате, в которых были такие хорошие, можно сказать, проникновенные душевные песни, пели во дворах в 60-х, 70-х годах доморощенные гитаристы и вокалисты. А в оригинале эту песню, сочиненную Квинси Джонсом, на русском языке исполнил Валерий Ободзинский.
1: Rock and talk на рок-арсенале.
2: Я в Казани знал гитариста, который работал у него в группе, у Ободзинского. Ну, на гастролях просто пересекались случайно как-то. Вообще, знаешь, мне очень нравится. Вот я с детства мечтал играть на гитаре и путешествовать. Но у меня все мечты сбываются. Мне даже страшно иногда что-то желать.
0: Вообще, опасайтесь мечтать.
2: Да-да-да-да-да.
0: Потому что это все может быть. Ну, и дальше ты попадаешь в эту уже среду, уже более такую.
2: Я достаточно быстро как-то так вот намастырился, знаешь, вот, правда, играть. И тогда ведь надо же сказать, что и вот здесь вот было кафе в здании Арха, да, было кафе. Вот сейчас есть какая-то японская хрень, а там была кафе «Киевская». И там все время звучала живая музыка, например. То есть во всех кафе играли живые музыканты. Причем это были не кавера какие, то есть игралась какая-то инструментальная музыка, очень разнообразная причем. Во всех фактически.
0: Но это по вечерам.
2: Да.
0: В ресторанах были группы, да?
2: Нет, в ресторанах были, вот прямо их так и называли, кабацкие лабухи. Да, это была определенная каста, среда, лабухи. Да. Их было видно, у них был такой подход. Но были вот еще какие-то полулюбительские ансамбли. Там играли студенты музыкального училища. Полупрофессиональные, но это было очень интересно. Это существовало во всех. То есть им не разрешали петь, потому что это было там...
0: А, только инструментальная музыка.
2: Да. То есть вот почему я помню, просто я несколько раз проходил, вот заходил прямо...
0: Интересно.
2: То есть, я был маленький еще подростком.
0: Но это, видимо, в центре города все-таки было, потому что на Уралмаше что-то я не припомню.
2: Нет, на Визе тоже у нас не было, но вот все-таки в центре это было. Вот да. Я прямо сейчас вспомнил.
0: А это фильм «Не болит голова у дятла», что ты начал свой
2: да, нос. Хороший фильм, я помню.
0: Там
2: да.
0: Как раз он вот что, приходит
2: вот,
0: тоже.
2: Да, вот в какое-то кафе, там
0: кафе,
2: вот люди.
0: Они играют именно инструментальную музыку.
2: Да, фанк такой.
0: Джазовый фанк.
2: Фанк такой, да. Вот нечто подобное. То есть, там четко срез вот этот сделан. Вот это все звучало. Я вот застал еще немножечко.
0: Как интересно. Вот. Но это было, да, раз Макс говорит. Но поскольку мы вспомнили о фильме Динары Асановой «Не болит голова у дятла», в котором главный герой-семиклассник Мухин, по прозвищу Муха, одержим игрой на барабанах. Представьте себе, да, в середине 70-х. Причем в джазовом ключе, и он совершенно очарован игрой старших, можно сказать, коллег, играющих в соседнем кафе. А в качестве анонимной группы там снялся коллектив Владимира Василькова, его рок-джаз-группа. Так давайте и послушаем фрагмент из саундтрека к фильму «Не болит голова у дятла». Рок-арсенале в программе «Рок-н-ток».

0: Это был Владимир Васильков и его рок-джаз-группа, сыгравшие в фильме Динара Асанова «Не болит голова у дятла» самих себя. Васильков, кстати, играл на ударных в ансамбле «Арсенал» в конце 60-х, начале 70-х годов, и Алексей Козлов считал его одним из самых техничных барабанщиков в истории советского джаза. Сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин, и с ним мы говорим о свердловском роке, о роке вообще, и не только, как вы понимаете, о роке.
1: «Rock and Talk» на «Рок-арсенале».
0: И дальше?
2: Потом я попал вот в эту среду уже.
0: Уже группа «Метро».
2: Ну, группа «Метро», да. Ну, я до этого уже играл каких-то на танцах, то есть я еще застал время, когда танцевали под живую музыку, играли на танцах.
0: Я тоже застал.
2: Ну, ты понятная, вот. Нет, ну, я-то именно попал туда уже как музыкант, как гитарист, то есть меня приглашали, вот там дядьки какие-то, там, да, то есть мы играли на свадьбах, там еще какие-то. Очень такой хороший опыт, профессиональный, становление.
0: Еще были летние парки, и там были, помню, да.
2: Танцплощадки. Да, место культурного отдыха.
0: И там игрались, да, все вот эти суперхиты советские в основном. А под конец что-нибудь иностранное.
2: Да, что-нибудь тяжеленькое.
0: Да, там Deep Purple обязательно.
2: Но это была русская народная группа.
0: Ну да, да. Ну, в нашей школе, специализированная, конечно, была школа, но там вообще почти все играли на английском.
2: Ну, понятно.
0: На английском языке. Slade это было вот.

0: Это была группа Slate с песней Goodbye to Jane. Сегодня в гостях у программы Rock and Talk Макс Ильин, лидер группы «Собаки Качалова». С ним мы погружаемся в ностальгические глубины тех лет, когда еще не было отдельного понятия «Свердловский рок».
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну и ты говоришь, что ты служил в Германии, что ты там слушал в основном?
3: То есть, там вот звучал прогрессивный FM, то есть FM-станции, ФРГ, то есть на тот момент YouTube. Ну, там очень много было хорошей света, свежей музыки именно. New Wave, опять же, тот же был. Конец 80-х, Патти Смит, Блонди. Ну, то есть, это была очень прогрессивная музыка. То есть, просто был, ибо какой был контраст, когда я приехал обратно в Свердловск. То есть, все равно музыка же доходила, но доходила с некоторым опозданием.
0: Ну, с тобой, может быть, и соглашусь, но тут был такой еще эффект, знаешь, все хотели сделать что-то особенное свое при этом. То есть, зная эту музыку...
3: Ну, мне кажется, кто-то свое хотел, если кто-то и хотел сделать свое, это делал Александр Сычев, группа «Каталог». Все остальные группы занимались, надо прямо сказать, франшизой. То есть, это были франшизы «Led Zeppelin», «Кью», там, «Брюс Спрингстина». Там вся музыка была ворованная.
0: Ну, музыка может быть, ну, чисто подача какая-то. Но про «Каталог», да, ты...
3: Мне кажется, что это была самая авторская музыка. То есть, именно авторская. Это была не франшиза.
0: Ну, может быть. Но, к сожалению, да, опять же...

0: Но все там, можно сказать, талантливые люди, работоспособные. Но чтобы про кого-то сказать благородный человек, даже как-то в голову бы не пришло. Ты знаешь, а вот Саша Сычев тоже был очень благородный человек, на удивление. Он отличался от всех. Вот. Хотя он был старше, вот, ему было уже... То есть, если там на Утилусе было по 25, там 26 лет, Саше было уже за 30. Но он очень отличался. Люди были из другой среды.
1: Что же с ним произошло-то?
0: Никто не знает. Ну, это сложно сказать. Неизвестно. То ли он сам бросился, то ли неизвестно.
1: Ну, да. Ну, под поездом закончилась его земная жизнь. К сожалению. Но музыка осталась.
0: Хорошая музыка.
1: Мы слушаем ее, да, до сих пор. Ну, что ж, тогда группа «Каталог» на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток». Песня называется «Я наконец-то всем доволен».
2: Я наконец-то всем доволен.

0: Это была группа «Каталог» с песней «Я наконец-то всем доволен». Также называется, кстати, и спектакль, премьера которого совсем недавно состоялась в театре драмы. С лидером группы «Каталог» Александром Сычевым был хорошо знаком мой сегодняшний гость Макс Ильин, лидер группы «Собаки Качалова».
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Что касается свердловских рок-групп, с кем ты был, кроме «Каталога», еще дружен, скажем так?
2: Я работал с «Метро». Ну, ты понимаешь, там не было вот такого какого-то разграничения, кто с кем против кого дружит.
0: Ну, да.
2: То есть, там была единая среда. То есть, самое главное, в чем был суть, то есть, рок-клуба, да? Ты должен был получить главную бумажку советского рокера, на которой должно было быть написано «Имеет право выступать перед публикой». Подпись ответственного лица и печать. И вот никто не хотел брать на себя эту ответственность. То есть, по итогам первого фестиваля выступало порядка 20 групп. Как ты думаешь, сколько было бумажек дано?
0: Ну, я не был на этом фестивале.
2: Ну, не важно. Вот по ощущению, сколько должно было? Вот быстрый ответ. Сколько?
0: Ну, казалось бы, что все должны были пройти, да?
2: Нет, 4 бумажки. Чайф, Наутилус, Егор Белкин и Игорь Скрипкарь. 4 бумажки из 20 групп.
0: Группа Игоря Скрипкаря, да?
2: Да, потом она стала «Кабинет» называться. Ну, то есть, они не могли называться «Трек», потому что «Трек» это был, тоже сразу бы их зарубили.
0: Ну да, да, потому что трек был... Ну, в общем, овеян скандалами некоторыми.
2: Ну да. Хотя это первая группа, о которой я узнал Свердловск, про Свердловский рок. И даже есть точная дата, когда я узнал о ней. Это 16 апреля 83 года. Угу. Газета «Комсомольская правда».
0: Они...
2: В конце написала, была статья под названием «Бойся бездарных, дары приносящих». Ты знаешь, меня не негативный тон, вот это разгромная статья, да. Меня просто вот...
0: Пух
2: вот,
0: и прах, да.
2: То есть, ты понимаешь, вот для людей, которые вот еще застали мир без смартфонов и интернета, то есть, только, наверное, они могут понять смысл этого месседжа. Когда ты вдруг понимаешь, что не где-то там на другой галактике, в далекой-далекой галактике есть группа Pink Floyd или была группа Beatles, а вот здесь, проспект Ленина, 51,

0: есть чуваки, которые играют рок, и москвичам не нравится. То есть я был просто вот поражен. Это как гром среди ясного неба бы. Что вот здесь есть эта музыка. Это было круто.
1: Да, но им-то было не очень приятно, насколько я понимаю. То есть им было запрещено вообще там...
0: Запрещено было всем. То есть там никто... Причем им всем было запрещено. То есть чтобы ты мог... Чтобы провести концерт, ты должен был прийти, показать бумагу, что вот ты имеешь право, что ты к такому-то...
1: А бумаги не было.
0: А бумаги не было, и никто не хотел брать на себя ответственность.
1: Это с 83-го года началось, это какое-то догонение.
0: 84-го, когда пришел 84-го. Черненко, все вот эти группы, которые собирали Дворцы спорта, они все были расформированы. Просто, то есть, они приносили гигантскую прибыль всей этой структуре, они все были расформированы. Ну, большая часть из них просто сказали, что мы теперь не группа, а автор-исполнитель. Ну, и да. Продолжили тот же самый чёс. Но вот там был серьезный такой удар. То есть, да, вот эти были черные списки. Группа «Метро», кстати, была тоже там в этом списке.
1: А, кстати, да, я вспоминаю. Там,
0: «Метро»,
1: да,
0: «Урфинджус», вот
1: список. Запрещенные...
0: Свердловские группы, «Метро» и «Урфинджус» были запрещены.
1: Да, специальный список, который распространялся по вот, всем райкомам, обкомам, комсомола и партии.
0: Да.
1: То есть, вот что...
0: То есть, наши их группы там, да.
1: Да. Ну, и, конечно, странно, но в эфир можно было только запретить давать, да. Я имею в виду западных исполнителей, в творчестве которых, по мнению советских идеологов, содержались идейно-нравственно вредные произведения. Но это их лексикон. Это, понятно, такие группы, как AC/DC, Iron Maiden, Ozzy Osbourne и даже Prince и Майкл Джексон, и многие другие. Еще, конечно, группа Scorpions. Ей мы и закончим первую часть разговора с Максом Ильиным, лидером группы «Собаки Качалова», о Свердловском роке, о роке вообще. Продолжение следует.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл. И песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смерть».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

компании «Радиофорум» зарегистрирована Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Медузы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Слейт. Игги Поп. Виктор Цой и группа Кино.
2: Попробуй спеть вместе со мной.
1: Аудио Слейт.

0: новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104,2

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон. С песней «Мне тут Билли кое-что сказал». Родом из Саффолка группа Darkness и зажигательная песня «Смертельный ужас».
0: Рок-Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Beatles. Dire Straits. Пикник.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

компании «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.